un'allucinazione. Se sono matta io.

Голосуйте за свои любимые композиции на официальном сайте ТКРФМ и в нашей группе во ВКонтакте. Итоги недели, как обычно, подведем в пятницу в 16 часов.

Средства массовой информации ТКР ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ 620306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет. Новый час. Новая песня. На ТКР ФМ.

0: Сделайте громче. ТКР FM.
1: Дыши мне в затылок, дыши мне в губы, дыши мне в шею, дыши, дыши, дыши мне в затылок.

0: Хит-парад ТКР-20. Тройка лидеров этой недели.
1: На третье место с 9-го взлетает Тедди Свим с хитом «Mr. Know It All». С первого места на второе опускается «Сомр» с композицией «Home Record». Двадцатки становится Фелисия с песней «My System». Голосуйте за свои любимые композиции на официальном сайте ТКРФМ и в нашей группе во ВКонтакте. Итоги недели, как обычно, подведем в пятницу в 16 часов.

проверено временем и дискотеками. Танцевальная классика на DKR-FM. Oh, you touch my tra-la-la. Mm.

0: Средства массовой информации ТКР ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ 6220306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: Всем доброе утро на часах 7:00.
2: Партнер часа – Черри-центр «Регион-62» на Куйбышевском шоссе 51.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
0: ТКР ФМ.

0: «Однажды утром» на ТКР-ФМ.
1: Ну что, друзья, всем доброе, бодрое утро. Это 7 утра, это Синичкина, это Потапов, это утреннее шоу «Однажды утром» на ТКРФМ. Доброе утро!
2: Всем привет, дорогие друзья! Оля, хочешь поделиться с тобой мудростью этого утра?
1: Конечно.
2: Я немного задержался и позже, чем обычно, приехал. Знаешь, почему? Все дело в том, что я вдруг понял, что я не готов к такой погоде. То есть я понял, что в плане одежды, что у меня нет футболок совсем. То есть я начал искать футболку какую-то сегодня, чтобы уже не в рубашке.
1: И там застрял на этом этапе.
2: Я очень долго искал, потому что там какие-то уже износились, какие-то там в грязном, какие-то там уже мне разонравились. И я вот понял, что готовь сани летом, а футболки зимой. Ну, то есть, вот надо было загодя как-то приготовиться. Я не думал, что вот так оп, и сразу начнется очень жарко, что сразу футболку носи. Так что вот у меня теперь задача. То есть, какое-то время у меня сейчас уйдет, чтобы найти себе футболки и подготовиться к лету.
1: Слушай, ну такое себе оправдание твоего опоздания, так скажем.
2: Нет, я не оправдываюсь. Я просто тебе говорю, что это вот осознание с утра. Пораньше мне пришло, что я не готов к этой погоде просто, и все.
1: Что будем делать? Каков план?
2: Каков план? Ну, просто сейчас
1: закупиться?
2: Зайти в маркетплейсы, да, какие-то, и базу какую-то себе купить.
1: Ты знаешь, я вот вчера буквально думала на эту тему. Как же все-таки хорошо, что большую часть времени мы проводим в куртках и шубках. Потому что действительно иногда бывают проблемы с тем, что ты не знаешь, что одеть, потому что утром холодно, а днем очень жарко. Вечером, не знаю, комарики на воздушном шарике. И начинается вот эта дилемма. Если ты в машине, то будет жарко. А если, наоборот, в помещении, то кондиционер будет холодно. И начинается вот эта тоже дилемма. Нет какой-то универсальной одежды, в которой тебе будет комфортно. Поэтому лет такая пора, когда... Ну, надо вот, не знаю, как-то подстроиться под это, под все, но она, несомненно, самая приятная.
2: Возможно, это возраст, Толь, потому что вот посмотри на детей, вот, на них что ни надень, они все бегают, и все нормально, нет такого, что жарко, холодно, они просто бегают, и все. Там, говоришь, ну, холодно на улице, давай кофту одень. Нет, все нормально, и бегает просто.
1: Руки что, ледяные, уже у нее все хорошо.
2: Все уже, все отлично. Вот тебе... Понимаешь пример. А когда ты начинаешь уже, когда тебе не мама, там бабушка и прабабушка говорит, надень шапку, когда ты сам уже думаешь, так, надо надеть шапку.
1: Самое главное, что когда
2: вот
1: ты
2: это уже
1: сам
2: все.
1: Чихнул и зафиксировал, что ты чихнул.
2: Возраст пришел.
1: Да, это точно.
2: Да, друзья, но не про возраст, а про утро и про хорошее настроение сегодня с вами поговорим. А настроение будет очень хорошее, самое главное, вкусное. Сегодня ожидаются гости, сегодня ожидается теплая погода, до 27 градусов будет прогреваться воздух, но, правда, выходные говорят, что уже похолодает,
1: до плюс 14
2: будет слабый дождь. Но, друзья, давайте не будем об этом думать, просто насладимся сейчас теплом и хорошей погодой.
1: Ну что, поехали?
2: Поехали.
0: Пора вставать! Не проспи весну! ТКР-ФМ.

0: однажды утром на ТКР-ФМ.
1: Ну что, дорогие слушатели, с удовольствием перейдем к нашей постоянной рубрике «Красный день календаря», в которой мы расскажем, какой праздник сегодня можно отметить.
2: Да, сейчас расскажем. Пока сообщение от Вальдемара в тему моих стенаний по поводу одежды. Я вчера в зимних кроссовках и шортах пошел на маркетплейс, чтобы забрать шлепанцы.
1: Да, да, имеет место быть.
2: Да, вот такая история, да. Ну, теперь давай к празднику.
1: День без домашних заданий. Поэтому родители всех школьников, сегодня просто отменяем домашнюю работу.
2: А вот домашние задания, они только разве в школе есть?
1: А где еще?
2: Ну вот когда ты взрослым становишься, у тебя остаются ведь какие-то домашние задания?
1: У тебя есть не домашние задания, у тебя есть домашние обязанности.
2: Ну, обязанности. Что ты берешь с собой из работы домой, как домашнее задание? Там.
1: Ой-ой-ой, не надо так делать. Не берите ничего с работы домой.
2: Не надо, но ты же хочешь работу выполнить, а не всегда ее успеваешь во время рабочего времени выполнить. Ну тогда не надо кофе пить, понимаешь, а так невозможно.
1: Логично.
2: Да.
1: Поэтому, друзья, если что, сегодня день без домашних заданий. Дайте себе немножечко расслабиться.
2: Просто, да, не берите с собой ничего домой на работу.
1: Не надо.
2: А вот школьникам, конечно, так нельзя. Надо обязательно домашние задания все сделать. Это для взрослых праздник, не для вас. Просто поймите это, да. У взрослых тоже есть домашние задания. А вы думали, что если он лежит на диване и смотрит телевизор, это не просто так, это ему для работы надо.
1: Угу. Ладно, едем дальше. Международный день против диеты.
2: Я против.
1: И я тоже.
2: Отметили.
1: Единогласно.
2: Также сегодня день напитков отмечается. Можете поделиться, друзья, в комментариях в нашем Максе своим любимым напитком. Да. Ну а еще именины сегодня у Александры, Валерии, Ивана, Егора, Георгия, Юрия, Анатолия, Афанасия, Валерия, Гликерия и Лазаря.
1: Вот, поздравляем вас, мальчишки и девчонки. Но если у вас сегодня какое-то свое персональное празднование, обязательно пишите, с чем поздравите. Юбилей, свадьбу, корпоратив, в конце концов, или просто наступающий праздник. Мы поздравим с удовольствием от всей нашей теплой радиостанции.
0: ТКР FM.

0: утреннее шоу на ТКР-ФМ.
1: Итак, дорогие друзья, мы продолжаем эфир и, конечно, продолжаем его сообщения, которые уже пришли. Михаил пишет: «Привет всем, друзья». Вот у него утренняя шутка. «Русские женщины самые красивые в мире и самые страшные в гневе». Согласна, Оль?
2: Да.
1: По поводу первой части, конечно, я согласна. А вот по второй
2: По второй тоже, да, есть такой момент, действительно.
1: Ну, может быть, поэтому мы и видим этот контраст, и все самое красивое.
2: Все. Окей, ну, самый красивый, говорю. Да. Да, может быть и так. Друзья, пишите нам по номеру 910-50-50-93-2. Очень ждем ваших сообщений, потому что хочется скрасить это утро не только ярким солнышком за окном, но и, конечно, вашими сообщениями.
1: А ведь кто-то может и расстроиться и на такое, да, комплимент. Ты самая красивая в мире. Она сказала: как в мире? Во вселенной?
2: Думаешь?
1: Ну, наверняка.
2: Если только пошутить, может, но расстроиться уж прям наверняка, ну, вряд ли. А если расстроиться, то...
1: А может, знаешь, еще как сказать? Ты что, меня со всем миром успел сравнить?
2: Да, или а с кем ты меня сравниваешь?
1: Да, с кем ты меня сравниваешь? Ты в мире самая красивая.
2: Да. Так, девчонки, не надо так.
0: Сделайте громче. ТКР-ФМ. Просто хочу вы...

0: Реклама. На ТКР-ФМ.
1: На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка, доставка автобетона смесителями и манипулятором по Скопинскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Скопинский район, село Успенское. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
2: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки: село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел: 1, 2, 3. Для человека: 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 119 09 81, +7 960 119 09 81.
4: Транспортная компания «ГУСЛогист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории «С» и «Е». Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУСЛогист». Звоните 8 800 695 75. 8 800 695 75. Компания «ГУСЛогист».
5: Группа компаний «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
3: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8 953 730 7215. 8 953 730 7215. Касимовская, ПОАТ-3.
0: Телефон рекламной службы ТКР-ФМ 27 02 94.

0: «Однажды утром» на ТКР-ФМ.
1: Друзья, дорогие, всем доброе утро. Давайте просыпаться, давайте бодриться и начинать проживать этот день вместе. 6 мая уже на календаре. Сегодня такой день теплый, хороший, яркий. И сегодня в нашей студии будет еще и вкусно. Так что подключайтесь чуть попозже, только обязательно позавтракайте, потому что разговор у нас сегодня во втором часе будет достаточно аппетитный. Да, да, вот скажем так.
2: Поэтому, друзья, обязательно подкрепитесь, чтобы потом не было проблем с желудком. Договорились? Отлично. А также ждем ваши сообщения по номеру 910-50-50-93-2.
0: ТКР

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Восток Авто». В автосалоне «Восток Авто Московский» автомобили «Черри» и «Теннет».
2: Здравствуйте, в эфире новости час на ДКР ФМ. С вами Анастасия Левина. Рязанка пыталась лишить наследства несовершеннолетнюю дочь. Как сообщили в пресс-службе ведомства, дочь погибшего участника СВО обратилась за помощью после того, как мать попыталась лишить ее доли в наследстве отца. Женщина решила обойти закон, сообщив нотариусу об отказе девушки от денежных средств. По результатам разбирательства прокурор района подал иск в суд. Нотариус аннулировал незаконное свидетельство. Кроме того, жительнице была выплачена компенсация морального вреда. Рязанцам напомнили об опасности открытых окон для детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ОМВД. Малышам интересно все, что за пределами квартиры москитная сетка не защитит от падения. Чтобы избежать беды, ведомстве посоветовали не оставлять детей одних в комнате с открытым окном, убрать от подоконников мебель, установить блокиратор или решетки. И обязательно объяснить, почему нельзя подходить к окну без взрослых. В Рязани начали обновлять дорожную разметку. Об этом сообщает горадминистрация. Работы выполнят горячим и холодным пластиком. Этот материал надежнее краски и дольше держится. Обновление началось с центральных улиц города, где самое интенсивное движение, больше всего общественного транспорта. Это Первомайский проспект, Соборная и Ленина. Затем дорожники перейдут на другие участки. Всего коснется это 47 улиц. В Рязани покажут рок-спектакль по Василию Теркину. Музыкальную премьеру ко Дню Победы готовит театр драмы. Показ состоится 7 мая. Постановка объединит литературу военного времени и современный русский рок. Авторы раскроют образ главного героя через музыку, сохранив глубину оригинального произведения. По замыслу создателей, спектакль станет мостом между поколениями. Возрастное ограничение 12+.
0: Валюта.
2: По данным Банка России, курс доллара США уменьшился, его стоимость составляет 75 рублей 34 копейки. Единая европейская валюта подорожала, ее курс 88 рублей 34 копейки.
0: Погода.
2: Сегодня в Рязани области ясно, без осадков. Температура воздуха к этому часу плюс 22 градуса ощущается. Также к вечеру показатели столбика термометра достигнут плюс 15. Ветер западный, слабое атмосферное давление в пределах нормы. На этом новости часа подошли к концу. Услышимся в 8.30 на ТКРФ.
0: We'll be right back.

0: однажды утром на ТКРФМ.
1: Всем привет, друзья! Доброе утро тем, кто только что к нам подключился. Это утреннее шоу «Однажды утром» на ТКРФМ. И здрасте еще раз.
2: Доброе утро, любимые радиослушатели. Мы продолжаем общаться. Оль, у меня вопрос есть.
1: Давай.
2: Тебе назрел буквально. Ты любишь зашнуровывать ботинки, там, кроссовки?
1: Ну, ты имеешь в виду, когда надо вообще нет шнурков, их нужно вставить, зашнуровать или просто
2: нет,
1: завязать,
2: ну,
1: зашнуровывать,
2: вот
1: да?
2: Просто у тебя ботинки со шнурками, ты их надеваешь и сидишь, и там, или наклоняешься, нагибаешься, не знаю, на корточки присаживаешься или на пуфик специальный садишься, который у тебя дома, и завязываешь.
1: Завязывать, ну, как бы нормально, шнуровать не люблю.
2: Шнуровать не люблю.
1: Потому что я не очень это умею, скажем так. У меня вечно одна сторона больше другой или что-нибудь не так. А вообще я это делаю на глаз, а есть же куча систем, ну, шнуров
2: разных,
1: красивых.
2: Да, вот я смотрю рилсы всякие, и там показано, как можно шнуровать. Я такой думаю, ничего себе, так можно.
1: Да, и как бы красиво там, да, все получается вроде бы. А получается, что ты не знаешь.
2: А вот у меня сейчас кроссовки, я их как-то один раз зашнуровал, и теперь не шнурую. Просто как-то вот приноровился.
1: Ну, вот
2: вставляю
1: есть
2: ногу,
1: такое,
2: и
1: да.
2: Все. А вот хотела бы ли ты, чтобы у тебя появились такие кроссовки или обувь, которые вообще не надо шнуровать?
1: Ну, это
2: просто
1: круто, на самом деле,
2: и
1: да.
2: Пошла, да.
1: Это удобно.
2: Хотела бы, да?
1: Если тебе комфортно в этом и так нога не гуляет, то отлично.
2: Вот я узнал, что есть такая технология появилась. Называется Fast In. Кроссовки с такой технологией не нужно зашнуровывать.
1: Это когда такое колесико крутится или что?
2: Нет, просто там как-то так они устроены. Там сзади какая-то на пятке есть какая-то специальная поддерживающая система.
1: Угу.
2: И они сами там внутри такие эластичные. То есть ты ногу туда, оп, и все, и пошел.
1: И все, и она схватилась как бы,
2: причем
1: да?
2: Они тоже могут быть со шнурками, но их не нужно завязывать.
1: Интересно.
2: Шнурки больше для антуража, я так понимаю. А вот, ну... Слушай, ну вот детям, да, изобрели всякие там ботинки на липучках, там еще на чем-то. Вот я во взрослом возрасте что-то не помню, чтобы я на липучках что-то носил.
1: Ну, правильно, деткам, потому что, ну, до определенного возраста они не умеют завязывать шнурки.
2: Это понятно, но
1: они облегчают.
2: Они липучку
1: задачу
2: не используют. Ты же сам липучку эту.
1: Им, ну, это смотря как
2: делаешь
1: с ребенком договариваться. Некоторые,
2: а можно,
1: наоборот,
2: да, договариваться?
1: Конечно, они берут, сами их застегивают, расстегивают, снимают. И ну, этот процесс тоже доставляет очень много удовольствия.
2: Угу. Можно так делать, да?
1: Ну, я не знаю, прям настолько можно или нет, но...
2: Слушай, я тебе расскажу историю из моего детства. Я ходил в ясли еще до 3 лет. Ты представляешь, в один прекрасный день мама приходит меня забирать, а мне говорят, завтра можете не приводить этого человека. Он не умеет завязывать шнурки. В яслях, ты понимаешь, как раньше в советское время? В яслях надо было шнурки завязывать. И мама говорит, я потом сидела с тобой, билась, чтобы ты научился завязывать шнурки. К слову, я так и не научился. Мне вот показала жена, мне пару лет или 3 лет назад, она говорит, что у тебя постоянно шнурки развязываются? Я говорю, ну я вот, ну не знаю, развязываются постоянно. Я хожу, реально, у меня развязываются шнурки. Иду и развязываются. Вот, ну, постоянно мы гуляем, они у меня развязываются. Она говорит, покажи, как ты завязываешь. Я показал, говорит, да вообще не так. И она мне показала способ, которым завязывать. Вот я сейчас завязал шнурки, все, я их даже не развязываю, не завязываю больше. Просто вставил ногу и пошел.
1: Слушай, ну здорово, молодец. Надо у Тани тоже спросить технику завязывания этих шнурков, потому что у меня тоже постоянно
2: развязываются,
1: да?
2: Вот.
1: Да.
0: Город слушает ТКРФМ.

0: Реклама.
1: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей, КИП ИА и прочих специалистов.
2: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
1: Завод «Эластик» в поселке Лесной. Звоните 202-555, 202-555. Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на современных мегафермах в Рязанском и Пронском районах.
3: Заведующего хозяйством, сотрудников инженерного состава, менеджеров по кормам и молоку, зоотехников, слесарей, механизаторов, водителей категории «Б».
1: Звоните 8-910-627-70-98, 8-910-627-70-98. «Русская аграрная группа».
4: Ищите новый автомобиль. Стоп! Вы уже нашли отличное предложение. Специальные условия только в праздничные дни. Успейте купить свой новый Теннет со скидкой до 500 000 рублей и получите зимние шины в подарок. Только до 11 мая в Теннет Восток Авто на Московском шоссе 24. Звоните прямо сейчас. 37-310. 37-310. Организатор акции ООО Восток Авто. Все об ее правилах и порядке получения подарков по телефону 8-49-12. 37-310.
5: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» информирует о том, что в Пронском районе в период с 5 мая по 1 июня будет проводиться пестицидная обработка посевов озимой пшеницы препаратами первого класса опасности для пчел. Подробную информацию можно узнать в чате «Пчеловод Пронск» либо по номеру 8-910-629-29-91, 8-910-629-29-91.
6: Настройки не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка. Доставка автобетона смесителями и манипулятором по Ряжскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Город Ряжск. Улица Максима Горького, 118. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskopin.ru.
7: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
8: Региональная выплата – 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту. Защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи 25 36 29 25 96 99. Возрастные ограничения 16+.
0: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: утреннее шоу на ТКР ФМ.
1: Оля, смотри, какая милая история.
2: Ну-ка.
1: Рассказываю тебе. Мужчина второй раз женился на потерявшей память супруге.
2: Так, а почему супруга память потеряла?
1: Несколько лет назад она попала в аварию и впала в кому. Угу. Очнувшись, она не узнала мужа, детей и также утратила многие базовые навыки. С тех пор супруг преданно помогает ей учиться жить заново. История в Малайзии произошла. Он вместе с детьми организовал повторную свадьбу. Пара нарядилась в традиционные наряды, снова обменялась кольцами. И женщина призналась, что благодарна супругу за то, что он оставался рядом все эти годы.
2: Какая милота. Действительно, сюжет какого-то очень популярного фильма.
1: А много таких фильмов, да, где там человек теряет память.
2: А потом заново влюбляется.
1: А потом заново влюбляется в этого же человека. Да, то есть такие сюжеты сплошь и рядом. А вот здесь реальная история из жизни. Мило,
2: милота.
1: Да?
2: Друзья, мило. Любите друг друга, пожалуйста.
0: ТКР ФМ.

0: «Однажды утром» на ТКР ФМ.
1: Оль, Миш пишет.
2: Чего?
1: Про шнурки, шнуровку. Говорит, я завязываю на два узла шнурки.
2: Чтобы без, потом не развязать.
1: Без бантиков, на глушняк. Ногу сунул и пошел.
2: Ногу свело, мне кажется. Там просто происходит вот эта вот история. Ну, не знаю, ну я ненавижу такие узлы, потому что так или иначе, когда-то все равно надо развязать. То есть он же расхлябывается.
1: А вот, кстати, Оля, есть три категории людей. Вот привозят тебе пакет с доставкой.
2: Так, я уже знаю, что ты спросишь.
1: Да. И они обычно очень такой на крепкий узел завязаны.
2: Либо на тот, который нужно уметь развязывать.
1: Три категории есть. Первая категория, которая убьется, но развяжет этот узел. То есть постоянно будет развязывать узел. Неважно, какой он, насколько он сильно завязан, но ни в коем случае не рвать.
2: Вторая категория.
1: Попробуют развязать узел, попытаются какое-то время, у них не получится, и они разорвут пакет. И третья категория. Плевать на узел, рвем пакет.
2: Я отношусь к третьей категории.
1: Да? Ты рвешь пакет? А как же оставить пакет для того, чтобы в него потом мусор выбрасывать? Мне всегда жалко.
2: Не, мне не жалко.
0: Хорошую песню кавером не испортишь. Большие хиты в новых версиях. ТКР FM.

0: любимом городе 8 часов утра.
1: Партнер часа «Прио Внешторгбанк». «Прио Внешторгбанк». 35 лет. Заботимся о вас по-человечески. «Прио Внешторгбанк».

0: однажды утром на ТКР-ФМ.
1: Всем доброе утро, дорогие, самые любимые, самые сладкие булочки, круассанчики, пирожочки. Ну кто вы сегодня, а, сладкие мои? Это утреннее шоу на ТКРФМ, тут и Рома, тут и Оля. Доброе утро.
2: Доброе утро всем, дорогие друзья. Мы начинаем, собственно, второй час утреннего шоу на ТКРФМ. И это всегда время для того, чтобы нам обсудить какую-то тему. А сегодня нам, собственно, есть о чем поговорить, потому что в гости к нам придут уже традиционно в мае, они всегда к нам приходят, Дмитрий Кириллин и Максим Титов, и поговорим про фестиваль кухни Рязанского края. Ну а предвкушая эту чудесную беседу, хочется такую тему тоже с кулинарии взять. И тема будет такая: ваша любимая специя. Ну, понятно, что сейчас будет логичный, резонный с той стороны, со стороны слушателей вопрос, а смотря для чего. Ну вот давайте не будем ограничиваться. Вот специя любимая, вот вы ее добавляете в большинство блюд, там, например, там черный перец молотый, вы берете и во все блюда добавляете.
1: Тогда сейчас тебе напишут, что это соль.
2: Ну, соль, а ну все равно, кто-то соль, может быть, не так сильно любит.
1: Возможно.
2: Кому-то нравятся прованские травы.
1: Хорошо, и давай так, сделаем
2: и в яичницу, топ... и в... Не знаю,
1: хотя
2: и ты,
1: бы
2: и в суп,
1: три,
2: и в мясо,
1: три приправы и... надо написать. Это вот с одной как-то тяжело. Вот топ моих три, это будет паприка раз, сухой чеснок два и вегетта мне нравится, вот три.
2: Что за вегетта?
1: Ну, название такой приправы, где много всяких.
2: Куда ты ее добавляешь, вегетту?
1: Куда угодно. Везде по чуть-чуть.
2: Вот Миш пишет хмели-сунели. Мне кажется, вот просто из-за названия. Просто название забавное. Хмели-сунели.
1: У нее специфический очень вкус, очень ярко выраженный. Сразу чувствуется, если там в блюде есть хмели-сунели. И вот она мне не очень, кстати, заходит. У меня вот мама очень любит эту приправу. Она практически тоже все, с ней все готовит. А я не очень любитель этой приправки.
2: Алексей пишет: всем привет, привет. Опять рецепты. Не рецепты.
1: Приправы.
2: Приправы, специи. Самая любимая какая? Вот так мы сегодня поступаем. Вот куда? Вот берете и большинство блюд добавляете именно
1: Леху.
2: Ее.
1: Он просто пишет: ролтон с курицей.
2: Это специи разве?
1: Ну, пакетик такой, бульон. Да.
2: То, что
1: куриный.
2: Там внутри лежит лапши, вот это вот?
1: Нет, там не лапша, это прям отдельный пакет приправы, не быстрого приготовления. Который...
2: Понятно.
1: Да.
2: Бульон. А что, просто вот взять курочку и водичку опустить не получается, куриный бульон?
1: Но он будет не таким насыщенным, как с приправой. Но ты можешь туда добавить много разных приправ, получится
2: вот
1: тот же сам бульон.
2: Вот у меня... теща с тестем, они занимаются разведением птицы.
1: Угу.
2: И вот когда ты берешь домашнюю птицу и варишь из нее суп, там бульон просто, понимаешь, его в холодильник ставишь, он на утро это просто сплошное заливное. Там, понимаешь, что он настолько насыщенный, что он в холодильнике превращается в желе.
1: А, в желе.
2: Да.
1: Ничего себе.
2: Ну ты понятно, что потом разогреваешь,
1: чем курочку
2: и опять превращаешься
1: кормят
2: в бульон. Там, зерном.
1: Здорово, здорово. Но для того, чтобы вот у каждого, свой вкус на бульон, то есть тебе, если будет достаточно соли и перца, то Лёшке нужен бульон ролтон.
2: Угу.
1: Тогда ему будет вкусно.
2: Понятно, Оль, понятно. Друзья, пишите вашу любимую специю, а мы это обсудим в прямом эфире на ТКР-ФМ.
0: ТКР-ФМ.

0: Утреннее шоу на ТКР ФМ.
1: Так, друзья, про специи сегодня общаемся, и я вот недавно для себя так понял, что я начал практически везде добавлять черный перец. Причем такого супер грубого помола. Вот от него аромат просто какой-то невероятный. Я вот иногда, может быть, даже только ради аромата добавляю. Так берешь вот эту вот мельницу, так вот еще вот этот звук такой. Я тут такие большие хлопья этого перца высыпаются, аромат невероятный. И вот я как-то раньше к перцу, ну так, относился немножко так это, настороженно. А вот сейчас как-то то ли распробовал, то ли просто я и в суп.
2: Ты кинзу раньше не ел.
1: И в суп там, да, ну суп это просто божественно. И куда-нибудь там на картошечку могу.
2: Да, перец топчик.
1: Да. Вот, а в плане готовки, ну, даже не знаю, что как, что выделить, какую специю. Соль, наверное.
2: Ну, соль как будто бы это логично. Я предлагаю ее вообще исключить, потому что это...
1: Леш пропустил весь наш разговор про кинзу.
2: Нет, Леш, я не про это говорю.
1: Он пишет, Рома не ел кинзу. Я ел кинзу, просто мы тут с Олей спорили один эфир, ты пропустил все. Вот...
2: Рома ест кинзу, а Оля не ест кинзу.
1: Иди к нам на сайт и послушай подкаст. Там есть целая история про кинзу. Так, у нас Татьяна на связи. Доброе утро. Утром в кофе корица. Вот специя любимая, корица. Тонизирует, улучшает иммунитет.
2: Я вот в компот люблю добавлять корицу. Неважно из чего. Мне просто нравится вот это вот, чтобы все стало похоже на глинтвейн. Оно дает аромат. Причем я корицу люблю такую, которая... как это называется, палочкой, да-да-да. Но если нету, для аромата можно добавить и порошковую историю. Получается, просто с ней вот такая пряность, она, знаешь, то есть горячим очень приятно
1: пить этот
2: напиток.
1: Вот корица мне нравится в выпечке, как себя раскрывает.
2: Да, это тоже вкусно.
1: В напитках, ну да, они такие пряные получаются, но как ты правильно заметила, они очень напоминают именно безалкогольный глинтвейн.
2: Именно его.
1: Да, именно его.
2: Только его и
1: только
2: пьем.
1: Только безалкогольный.
2: Безалкогольный.
1: Да.
0: Весна. На ТКР-ФМ.

0: Однажды утром на ТКР ФМ.
1: Леша все недоумевает, как ты могла, Оля, не есть кинзу. Я как его отправил просто на наш сайт tkrdefisradio.ru. Там можно прослушать эфир за понедельник и все понять про то, какое отношение у нас с Олей к кинзе. Но я не знаю, кинза — это специя? Это же трава.
2: Ну, сушеная-то она тоже есть.
1: Нет, если она сушеная, то она специя.
2: Так же, как
1: да,
2: и орегано есть, ну, то и такой, и сушеный, ну, то есть имбирь, пожалуйста, такой сушеный.
1: Сколько вот много, да, разных всяких специй. Вот ты когда на рынке где-то ходишь и попадаешь вот в этот уголочек, где специи, там такой запах просто невероятный стоит, и такой в нос просто сразу. А ведь когда-то люди это, ну, нашли, придумали,
2: ой,
1: измельчили.
2: Ой, знаешь, что еще я тебе могу сказать?
1: И начали добавлять во все блюда, понимаешь?
2: Я сейчас вспомнила одну специю, которая... Вот, знаешь, есть блюдо, ты такой экспериментируешь, а добавлю-ка я вот сюда вот это, или вот это. Вот не делайте так. Не надо этого делать. Вот после этого...
1: Это когда никуда не спешишь, да?
2: Я теперь ненавижу, знаешь, какую специю? Под названием куркума.
1: Ой, а что куркума?
2: Просто. У нее был потом...
1: Желтая такая, да?
2: Да.
1: Ну, её в плов добавляют
2: такой
1: для цвета.
2: Плов, да. Все как бы с пловом хорошо. Вот, но я как-то экспериментировала и решила почему-то, не знаю, может, я перепутала, может быть. Ну, почему-то во мне проснулся внутренний повар, и я такая, а добавлю-ка я ее в грибной суп. Ну, почему-то захотелось мне. Никогда не добавляйте куркуму в грибной суп, потому что это очень отвратительно получается. Ну, то есть я вообще на запахи очень привередлива, и если блюдо будет пахнуть невкусно, но оно будет вкусно,
1: когда
2: но пахнет не
1: будет
2: тем.
1: Когда пахнуть пловом, это странно, да?
2: Да, вот. И, соответственно, я прям очень сильно расстроилась. Можешь себе представить? Теперь я все, я вот ее прям вот в пачке даже так смотришь.
1: Она в стоп-листе.
2: О, да, она вызывает у меня негативные эмоции. Ну. Представляешь? Вот, может быть, у кого-то тоже из наших слушателей не сложилось какой-то приправы, когда они ее добавили, такие, а нет, все, дружочек, теперь больше я тебя не-не-не-не-не, стоп-лист.
1: Да.
2: Может же быть такое?
1: Ну, может, конечно, может.
0: ТКР FM.

0: Реклама.
1: На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка, доставка автобетоносмесителями и манипулятором по Скопинскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Скопинский район, село Успенское. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
2: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
3: Транспортная компания «ГУС-Логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории С и Е. Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом. Гибкий график. Компания «ГУС-Логист». Звоните 8 800 600 95 75. 8 800 695 75. Компания «ГУС-Логист».
4: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8 953 730 7215. 8 953 730 7215. Касимовская, ПОАТ-3. Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
0: Телефон рекламной службы ДКР ФМ 27 02 94.

0: однажды утром на ТКР-ФМ.
1: Друзья, не знаю, как вам, но нам уже очень-очень вкусно. У нас уже тут гости в студии ждут, когда присоединятся к нам в эфир, но приехали и накормили нас уже вкусными пирожками.
2: Да-да-да, у нас прямо по курсу последние новости нашего города, не только. Анастасия Левина расскажет вам все это очень интересно, но впереди трек, и потом уже точно никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами, потому что будет вкусно.
0: В пробках не заскучаешь. С ТКР-ФМ.

0: ДКР ФМ. Новости. Партнер программы — компания «Шацкий арболит». Арболитовые блоки – это экологичный, долговечный, надежный строительный материал для вашего дома с прочностью бетона и теплом дерева.
1: Здравствуйте, в эфире новости «Час» на ДКР ФМ. С вами Анастасия Левина. В Рязани задержали уроженку Латинской Америки за сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональное ОМВД. По предварительной информации, девушка поселилась в областном центре около года назад. Жила за счет родственников, но недавно решила зарабатывать самостоятельно и устроилась в интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. Также выяснилось, что злоумышленница нарушила миграционное законодательство. Подозреваемая арестована, ей грозит до 20 лет лишения свободы. Рязанцам напомнили об опасности открытых окон для детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ОМВД. Малышам интересно все, что за пределами квартиры москитная сетка не защитит от падения. Чтобы избежать беды, в ведомстве посоветовали не оставлять детей одних в комнате с открытым окном, убрать от подоконников мебель, установить блокираторы или решетки и обязательно объяснять, почему нельзя подходить к окну без взрослых. В Рязани начали обновлять дорожную разметку. Об этом сообщает горадминистрация. Работы выполняют горячим и холодным пластиком. Этот материал надежнее краски и дольше держится. Обновление началось с центральных улиц города, где самое интенсивное движение, больше всего общественного транспорта. Это Первомайский проспект, Соборная и Ленина. Затем дорожники перейдут на другие участки. Всего коснется это 47 улиц. Рязанцы могут поучаствовать в игре «Семейная зорница». Она проводится по инициативе статс-секретаря заместителя министра обороны Анны Цивилевой по национальному проекту «Молодежь и дети». Возможность есть у семей, состоящих из двух взрослых и двух детей в возрасте старше 11 лет. Конкурс проходит в несколько этапов – муниципальный, зональный, региональный и финальный. Он включает спортивные, интеллектуальные и творческие состязания, а также задания на знание истории семьи и традиций.
0: Валюта.
1: По данным Банка России, курс доллара США уменьшился, его стоимость составляет 75 рублей 34 копейки. Единая европейская валюта подорожала, ее курс 88 рублей 34 копейки.
0: Погода.
1: Сегодня в Рязани области ясно, без осадков. Температура воздуха к этому часу плюс 22 градуса ощущается. Также к вечеру показатели столбика термометра достигнут плюс 15. Ветер западный, слабое атмосферное давление в пределах нормы. На этом новости часа подошли к концу. Услышимся в 9:30 на ТКРФ.

0: утреннее шоу на ТКР-ФМ.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу вкусную беседу уже в расширенном составе. К нам присоединился ресторатор, соучредитель Ассоциации кулинаров Рязанского края Дмитрий Кириллин и шеф-повар и технолог компании «Лина» Максим Титов. Доброе утро, дорогие наши гости.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Слушайте, мы сегодня со слушателями обсуждаем тему специй. Какая специя самая-самая любимая у них? А, собственно, конечно же, и с вами хочется об этом поговорить. Есть ли у вас какая-то любимая специя? Вот в максимальное количество блюд добавляете ее.
2: Соль.
1: Ну, соль, понятно. Ну, если не соль.
2: А, если не соль, то перец. Не, ну я по классике, да. Конечно, иногда хочется как-то приукрасить блюдо, поэтому... Ну вот у меня есть любимая смесь приправ, прованские травы, там базилик, орегано, розмарин. Классная штука.
1: Прованские травы вкусные. Дима, а у тебя есть что-то такое, что ты, ну, понятно, дома где-то там, когда готовишь, вот нет-нет, да подсыпешь в блюдо?
3: Да, ну, как Максим сказал, традиционно все виды соли, я люблю разные соли, все виды перцев, базилик, орегано, тимьян, если это мясо, то мускатный орех, если это курица, то куркума, ну, и так далее. То есть у меня большой, на самом деле, набор специй, и иногда я позволяю себе пошалить.
1: Поэкспериментировать. Вот мы сегодня тоже обсуждали, что Оля как-то тоже попробовала поэкспериментировать и с тех пор себе запретила это делать. Потому что эксперимент не удался.
2: Ну, главное не перестараться, да.
1: Ну, тут да, дело даже, не, наверное, не в перестарании, а ведь бывает такое, что специя, ну, не подойдет какому-то.
2: Бывает.
1: Да, ведь тут надо как-то четко понимать, что с чем сочетается, что это опыт.
2: Опыт и эксперименты, да.
1: Опыт и эксперименты. Здорово. Ну вот уже много экспериментируют наши гости в рамках фестиваля кухни Рязанского края. И вот уже стартовал, я правильно понимаю, стартовал уже с мая?
3: Да-да, с 1 мая.
1: Стартовал новый такой фестиваль. Мы вас поздравляем с этим.
3: Спасибо.
1: С этим успехом. Ведь фестиваль уже, мне кажется, не просто знаком всем, но и его ждут. Да. Есть такое, да, уже ощущение, что вам не нужно рекламировать, что уже все и так знают, и все приходят.
2: Не, рекламировать в любом случае нужно, поэтому мы здесь, наверное, да. Мы любим рассказывать про фестиваль кухни Рязанского края, но да, слава о нем распространилась далеко за пределами города, и к нам приезжают специально туристы, гости из других городов. И фестиваль — это одна из причин приехать к нам в город.
1: Друзья, несмотря на то, что у фестиваля уже, можно сказать, богатая история, тем не менее, есть такое предположение, что не все про него знают, так что сегодня будем общаться, а вы присоединяйтесь и задавайте свои вопросы. Номер 910-50-50-93-2.
0: ТКР-ФМ.

0: Реклама. На ТКР ФМ.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» информирует о том, что в Пронском районе в период с 5 мая по 1 июня будет проводиться пестицидная обработка посевов озимой пшеницы препаратами первого класса опасности для пчел. Подробную информацию можно узнать в чате «Пчеловод Пронск» либо по номеру 8-910-629-2991, 8-910-629-2991.
2: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством, стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей, пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон, спецодежда и медосмотр за счет компании, жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42, 8 800 550 04-42. Группа компаний «Агротерра».
3: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Новославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8-929-900-02-10. 8-929-900-02-10.
4: Армавир, ортопед, айболит, арбалет.
5: Некоторые вещи нельзя забывать. Арболит. Инновационные блоки от компании «Шацкий арболит». Экологичный, экономичный, долговечный строительный материал. Прочность бетона, тепло дерева. Подробнее на arbolit62.ru. Звоните 8-915-618-81-44.
4: Арболит.
5: «Шацкий арболит». Сделано по ГОСТу.
6: На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка. Доставка автобетона смесителями и манипулятором по Ряжскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Город Ряжск. Улица Максима Горького, 118. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskabin.rf.
7: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
0: Телефон рекламной службы ТКР ФМ 27 02 94.

0: «Однажды утром» на ТКР-ФМ.
1: Друзья, мы продолжаем наш разговор про фестиваль кухни Рязанского края. Сегодня у нас в гостях ресторатор, соучредитель Ассоциации кулинаров Рязанского края Дмитрий Кириллин и шеф-повар, технолог компании «Лина» Максим Титов. Организаторы, собственно, этого фестиваля. Прежде чем к нему приступим, у нас есть тут про специи вопрос от Михаила. Хочу сделать шашлык из крупной кефали. Какой маринад или специи порекомендуете?
2: Ну, как по мне, для рыбы вообще лучше не использовать специи. Соль и лимон, и этого достаточно.
1: Угу. И все, да?
2: Да. Ага. Хорошая рыба...
1: А маринад? Ну, как ее замариновать там? В чем?
2: Соль, лимон, масло, соль, да. Угу. Можно добавить соевый соус, какой-нибудь там сладкий чили, но это уже...
1: На любителя,
2: на любителя, да. Как по мне, для рыбы соль, лимон
1: и все. Очень вкусно.
2: И очень вкусно. Наверное, можно тимьян добавить, вот, свежий, пожелать.
1: Еще один вопрос. Я так понимаю, что с юмором, но, может быть, я не так силен в кулинарии. Если солить стейк, взяв соль в щепотку и сыпать сверху, чтобы соль скатывалась по локтю, стейк станет вкуснее? Вот я не знаю, это какой-то кулинарный прикол или что?
2: Это эффектная подача турецкого шеф-повара, который, к сожалению, ну, насколько мне память не изменяет, открыл много ресторанов, и сейчас они практически все закрылись, поэтому, наверное, не имеет никакого, да, эффекта такого серьезного.
3: Однозначно локоть станет солонее, но хозяин локтя об этом не узнает никогда.
1: Как и не увидит локоть, мы тут вчера про это обсуждали. Так, ну что, кухня Рязанского края, любимый фестиваль, говорю об этом так вот уверенно, потому что сам несколько раз участвовал, давайте про него поговорим. Давайте напомним всем нашим слушателям, что это такое, что за фестиваль кухни Рязанского края.
3: Да, фестиваль кухни Рязанского края впервые стартовал в 2018 году, и у нас было такое, ну, смелое желание заявить о локальном продукте и дать возможность шеф-поварам разных ресторанов, разных концепций подготовить местную еду. Для нас это было очень важно, потому что парни, работающие в испанском, итальянском или любом другом ресторане, вынуждены готовить ту еду и показать, как они умеют работать с региональным продуктом, возможности нет. Так вот, фестиваль впервые дал такую возможность. Показал он себя хорошо, что, о чем говорит уже 9-й фестиваль, который мы проводим в этом году. Не могу не похвастаться тем, что в прошлом году фестиваль кухни Рязанского края стал лауреатом на премии в сфере креативных индустрий в номинации «Гастрономия». Мы долго к этому шли, это заслуга всей большой команды.
1: А много было конкурентов?
3: Конкурентов.
1: Ну вот кто-то еще делает какие-то подобные штуки, фестивали? То есть с кем вы соревновались в рамках этой премии?
3: Там были разные гастрономические проекты, не только фестивали заявлены, поэтому я не считал.
1: Ну, в любом случае, это достойно.
2: Да, да, много, да, впереди мы всех.
3: Вот. И впереди, я уверен, что 10-й фестиваль, который будет грандиозный и юбилейный. Ну, а в этом году фестиваль принимает 17 ресторанов, много новеньких ребят. И что не может не радовать. И впервые осуществилась наша мечта. Фестиваль вышел на фудкорт. В прошлом году не получилось, в этом году вышел. И, как показывает вот эти несколько дней проведения фестиваля, более чем успешно, более чем удачно. Люди не все готовы идти в ресторан. Это для многих нужен повод. Вот забежать
1: на фудкорт
3: да? Вполне себе можно, тем более, что цена более чем демократичная.
1: Друзья, про концепцию мы сейчас скоро вернемся и поговорим, а вы можете задавать свои вопросы, присоединяйтесь.
0: Тебе больше не нужна музыка на флешке. У тебя есть ТКР-ФМ.

0: однажды утром на ТКР-ФМ.
1: Итак, дорогие друзья, в этом году в мае проходит уже 9-й фестиваль кухни Рязанского края. Концепция достаточно интересная. Сколько сейчас уже участников на данный момент?
2: В этом году 17 ресторанов. Я напомню вообще, как он проходит, да. Этот фестиваль. Рестораны-участники готовят сет из 5-6 блюд по фиксированной цене. У нас есть три цены. Это 1500, 2500 и 3500. Каждый ресторан выбирает сам, по какой цене он хочет продавать свой сет. Самая главная задача, чтобы ребята, шеф-повара, рассказывали через сет про рязанскую кухню, про рязанские продукты, про местных фермеров, про продукты с рынка, не знаю, ну, блюда, которые готовили их бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки, мамы, папы.
1: А это проверяется как-то? Вот вы, как организаторы, вы проверяете, там, вам как-то на утверждение присылают то, что ресторан хочет сделать в качестве там блюда, чтобы действительно это соответствовало вот этой концепции, что действительно это там локальные продукты, там вот эта история, там, да, рецепты бабушек, там продукты с рынка, это как проверяется?
3: Да, на моменте подачи заявок, конечно, мы проверяем и сами блюда, ну, устно, скажем так, мы читаем, чтобы это было концептуально, понимаем, какой будет продукт использоваться, где-то корректируем. Нет, мы не дегустируем все сеты, это, ну, невозможно. И
1: ну, понятно, тут понятно.
3: Каждый шеф должен понимать, что это, знаете, как вот история с зачеткой. Тут месяц май ты работаешь на зачетку, все остальное время зачетка работает на тебя. Вот как ты месяц май отработаешь, так и будет дальше. Не все, к сожалению.
1: Понятно, но я понимаю, просто вот мне интересует вопрос именно концепции, что вот действительно это локальные продукты. Понятно же, можно ведь вкусно приготовить и поработать на зачетку, будет вкусно, но это будет не концептуально, в том смысле, что не будет... вот это прослеживаться, да, линии, что это реально локальные продукты какие-то.
2: Но, как Дим сказал, это все-таки ответственность ресторана. Наверное, самая главная цензура наша, это мы убираем из названий блюд англицизм какие-то, которые не стоит использовать. Типа там ризотто, тартар и так далее и тому подобное.
1: Понятно, понятно. Друзья, скоро вернемся и продолжим беседу. Оставайтесь с нами.
4: Всем доброе утро, на часах 9:01.
0: Следуй за музыкой.
5: Партнер часа – Черри Центр Регион 62 на Куйбышевском шоссе 51.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Стенет. Стенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4-3-2026 года.
0: ТКР FM.

0: утреннее шоу на ТКР ФМ.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем общаться с нашими гостями Дмитрием Кирилиным и Максимом Титовым про фестиваль кухни Рязанского края. Каждый год есть, помимо того, что да, традиции, связанные с сетами, с ресторанами, каждый год есть какая-то еще тематическая история. Вот в прошлом году каждый ресторан выбирал себе какое-то наше муниципальное образование наше внутри региона и старался, и помимо того, что локальные продукты, еще и проследить вот эту еще и какую-то муниципальную изюминку. Вот как в этом году будет?
2: Да, прошлогодний опыт показал себя очень хорошо, идея прижилась, районы восприняли это с благодарностью, и в этом году мы решили продолжить этот опыт. Не стали, опять же, менять районы те, кому полюбились те или иные, потому что выбор был из-за того, что шеф родом оттуда, либо по каким-то другим причинам близок этот район. Мы дали возможность ребятам продолжать продвигать полюбившиеся районы. И в этом году также рестораны представляют по одному из муниципальных образований нашей области.
1: Здорово, здорово. А вот как-то сами муниципальные образования участвуют в этом процессе? То есть, ну вот, допустим, выбрал шеф себе там какой-то район определенный, да, Михайловский, например. Кто-то из Михайлова участвует в там экспертной оценке или там какой-то есть там совет из Михайлова, который приезжает такой, да, это наш, конкретный наш Михайловский колорит.
3: Ну, наверное, нет, но вот в прошлом году, допустим, гастробар есть, представлялся Сасовский район. У меня было несколько таких делегаций из Сасовского района.
1: Серьезно? Так, сейчас мы проверим, наш это или не наш.
3: Так и было.
1: Серьезно?
3: Да, и ну, знаете как, мы не претендуем, может быть, да, на то, что это вот прям исконно вот та кухня, которую они там едят. А наша основная задача — рассказать про этот район со своей стороны, вот взгляд из города на район и как мы с уважением относимся к тем краям, к тем людям, которые там живут. И, естественно, мы касаемся каких-то блюд, и гости из Сасова уходили благодарны, говорили спасибо. Но тут вот можно было бы там как-нибудь по-другому сделать, и это, ну, классно и интересно.
1: Я понял, что сетами занимаются сами рестораны, они сами придумывают, что должно входить, конкретно какие-то блюда они выбирают. А есть какие-то требования, что там сет обязательно должен состоять там из там закуски, из горячего, из десерта? Или таких требований конкретных нет, и ресторан может, ну не знаю, допустим, выставить 5 десертов?
2: Нет, нет, не может. На самом деле большой и серьезный свод правил, и приходится иногда корректировать сеты, которые делаются. Обязательно от холодной закуски до десерта, включая горячее блюдо, обязательно должно быть 5 курсов, да.
1: Ну, то есть это что получается? Холодная закуска, да, горячая закуска, горячая.
3: Ну, горячая, либо суп, может быть.
1: Либо суп. Да, десерт.
3: Горячее еще одно. И
1: десерт. Два горячих.
3: Ну, два горячих блюда, да, в основном так и бывает. Ну, понятно. Либо, может быть, две холодные закуски, одна горячая закуска, одно горячее и десерт.
1: Друзья, если вы участвовали в фестивале кухни Рязанского края, поделитесь своими эмоциями, впечатлениями. Если еще нет, задавайте вопросы, давайте вместе выясним, что в этом году будет интересно.
0: Хиты прилетели на ТКР-ФМ.

0: Однажды утром на ТКР ФМ.
1: Итак, у нас есть вопрос от Михаила. Туристы из других регионов посещали ваш фестиваль? И какие отзывы они оставляют о блюдах и о Рязани вообще? Тут, наверное, ну и Максим, я думаю, Дим может ответить. Так как ну, они представляют разные рестораны.
2: Конечно, да. Но у нас есть, допустим, постоянно гости. Мама с дочкой, которые с Москвы. Они покупают билет, приезжают утром на поезде.
1: Так.
2: Идут к нам, едят сет, так. Гуляют по Рязани, вечером садятся на поезд, уезжают
1: Отличный
2: обратно в Москву.
1: План.
2: Да. И это, ну, они вот уже несколько лет, сколько Кострабар существует, приезжают.
1: Именно на фестиваль,
2: именно
1: да?
2: Именно на фестиваль, да. И туристов очень много. И они очень рады тому, что приезжают в город и могут попробовать что-то местное.
1: Дима, а у тебя какое опыт?
3: Ну, абсолютно так же. Я скажу, что сеты бронируют и места в ресторане гораздо раньше, чем даже у нас сет-то появляется. Начиная с января месяца уже бронируют места. Не могу не рассказать о том, что корпоративные мероприятия становятся все более частыми. То есть на завод приезжает какая-то делегация, и запрос именно на сет кухни Рязанского края с рассказом и так далее. А несколько лет назад это еще были какие-то вечер сомелье и что-то такое.
1: Слушайте, а что, действительно есть такая необходимость бронировать там с января? Настолько все забито и нет возможности. Вот сегодня я там позвонил там на завтра или на послезавтра с каким-то рестораном договорился. Так нельзя уже? То есть сейчас уже с января все места заняты и уже поучаствовать нельзя?
2: Ну, дело в том, что сет — это такая дополнительная нагрузка на кухню, ну и вообще на всю команду ресторана. И не всегда ресторан способен.
1: Я понимаю, что он не всегда в наличии, но не в январе же бронировать.
2: Но
1: смысл в январе бронировать?
2: Кто-то планирует не так, как ты за два дня свою жизнь, да. Видишь, на три там месяца, на четыре месяца вперед, да.
1: Все, я там через три месяца буду в Рязани,
2: да, буду в Рязани, все зайду, все
1: сделаю. У меня вот будет единственный день там, когда я приеду. Ну, в принципе, да.
2: А я хочу сказать про то, что, ну, некоторые рестораны ограничивают количество сетов в день, которые они могут приготовить по каким-то, по разным причинам, да. Это может быть 10, 15, 20 сетов в день.
1: Ну, то есть всегда надо бронировать, либо там на удачу зашел, спросил. Сил есть, нет, это, да, пошел дальше.
2: Ну, чтобы не расстраиваться, лучше, конечно, позвонить, спросить и забронировать.
1: Друзья, для удобства все сеты, все блюда в красочных фотографиях выложены на сайте фестиваля кухни Рязанского края. Можно зайти, полистать по внешнему виду, по описанию, по районам, как угодно выбрать и потом забронировать и сходить в ресторан с друзьями или с кем-то, устроить свидание, например. Скоро вернемся к разговору. Миш, спасибо тебе большое за вопросы. Присоединяйтесь к Михаилу и тоже задавайте.
0: ТКР FM.

0: однажды утром на ТКР-ФМ.
1: Михаил незримо продолжает с нами общаться. И вот есть такой комментарий, не знаю, предложение. Посмотрел сет Кораблинского муниципального округа. Могу добавить, это мой родной край. Там протекают две великолепные реки, Проня и ее приток Раново. Поэтому в селах всегда держали гусей. Думаю, блюдо с гусятиной могло бы дополнить Кораблинский сет. Вот я к тому, что, может быть, стоит ресторанам общаться с местными жителями или хотя бы к тем, кто там жил, и вот такие истории могли бы действительно как-то повлиять на то, чтобы сет становился еще более локальным.
2: Да, для этого и была придумана история с районами. Вот Михаил лишний раз подтвердил, что все не зря. И районы включаются в фестиваль, совет приглашают нас в гости. Таким образом, мы попали в Милославский район в прошлом году, откуда привезли чернавские блины, чернавский курник. Благодаря гастрономическим экспедициям, собственно, и калинник-то был привезен из села Новая Береза в Сасовского района. И неоднократно мы были в Касиме, в Клепиках и так далее. То есть это фестиваль, это лишний повод подружиться с районами. Поэтому мы всегда открыты и вы рады любому приглашению. Зовите, мы с радостью приедем, пообщаемся с старожилами, узнаем рецепты, привезем с своей стороны какую-то вкусняшку и с удовольствием попробуем что-то новое.
1: А были идеи включить еще и районы в сам фестиваль? То есть ты, например, в мае пришел в Рязань, здесь свои рестораны участвуют, поехал в Касимов, например, в этом же месяце, там, да, побыл здесь, приехал в Касимов, а там в Касимове, в их ресторанах тоже можешь поучаствовать в фестивале. Какие-то такие были у вас мысли?
2: Да, эта идея, она давно уже зреет. Касимов никак, вот, никак не стартанет. Я надеюсь,
1: что... Касимов просто для примера.
2: А, я реально все говорю.
3: Они очень активные ребята.
2: Касимов молодцы, и они уже несколько лет как бы хотят, но что-то не получается. Я думаю, что в 10-м юбилейном фестивале как раз они примут участие и станут первыми, потому что, Касимов прям красавчики во всех...
1: Друзья, планах. Если вы сейчас нас слушаете в других районах, муниципальных округах нашей области, пишите, хотели ли бы вы, чтобы в вашем округе такой фестиваль прошел.
0: Реклама.
4: Группа компаний «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство.

0: вас соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442, 8 800 550 0442, группа компаний «Агротерра».
1: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981. Внимание! Украинские спецслужбы используют мошеннические схемы для вовлечения граждан в преступления террористического характера. Зачастую террористы представляются сотрудниками российских спецслужб и предлагают выйти из трудной ситуации, выполнив сомнительные задания. Это вербовка. Вас используют в террористических целях. Запомните, представители правоохранительных структур не могут писать и звонить вам в мессенджерах. Сотрудники могут позвонить по телефону только для того, чтобы пригласить в территориальное подразделение и представиться лично с предоставлением служебного удостоверения. Любые иные формы взаимодействия осуществляются мошенниками или террористами. Поддавшись на уловки, вы станете соучастником преступления террористического характера. Если вы знаете о таких случаях, то сообщите по телефону доверия Управления ФСБ России по Рязанской области 8 49 12 51 38 18. Защитите себя и своих близких.
2: Возрастная категория 6+.
3: Региональная выплата – 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту – защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи 25 36 29, 25 96 99. Возрастные ограничения 16+.
4: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: утреннее шоу на ТКР ФМ.
1: Дорогие друзья, в этом году уже с 1 по 31 мая проходит 9-й фестиваль кухни Рязанского края. У нас сегодня в гостях его организаторы Дмитрий Кириллин и Максим Титов. Друзья, ну что, давайте приглашать рязанцев, жителей города нас слушают. Еще и долетает наш сигнал и до Московской области, до Мордовии. Давайте всех приглашаем на фестиваль и отправляемся вкусно кушать.
2: Мы всех ждем, приезжайте, бронируйте места желательно. Можете не бронировать, а на удачу заходите в рестораны. Приезжайте, у нас прекрасный город. Вкусно поесть, погулять, посмотреть достопримечательности, пообщаться с добрыми, прекрасными людьми, рязанцами. Мы всех ждем.
3: Да, еще раз повторю, что информация подробная на сайте фестиваля krkfest.ru, легко ищется по запросу «Кухня Рязанского края». Там есть подробная информация с переходом во все рестораны. Ну и не могу не поблагодарить за помощь и поддержку, и вообще возможность проведения фестиваля правительства Рязанской области, агентство развития бизнеса и Министерство экономического развития. Ребята нам очень сильно помогают. Без них нам было бы гораздо сложнее, и такое количество гостей мы не смогли бы принять это 100%. Всех ждем, приезжайте, будет вкусно, вкусно, как в Рязани.
1: Спасибо большое, друзья, приглашаем всех на фестиваль, ну а нашим гостям желаем его удачного проведения.
0: ТКР FM.

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Восток Авто». В автосалоне «Восток Авто Московский» автомобили «Черри» и «Теннет».
2: Здравствуйте, в эфире новости часа на ДКР ФМ. С вами Анастасия Левина. Пьяную рязанку поймали за рулем авто, об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии. Патрульной бригаде в Спасклепиках местный житель сообщил о «Шевроле», за рулем которого предположительно находится нетрезвый водитель. Сотрудники Росгвардии остановили иномарку. При проверке документа выяснилось, что у женщины отсутствовали удостоверения личности и документы на транспортное средство. От гражданки исходил запах алкоголя. Ее передали сотрудникам ДПС для дальнейших разбирательств. В Рязани задержали уроженку Латинской Америки за сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональное УМВД. По предварительной информации, девушка поселилась в областном центре около года назад, жила за счет родственников, но недавно решила зарабатывать самостоятельно и устроилась в интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. Также выяснилось, что злоумышленница нарушила миграционное законодательство. Подозреваемая арестована, ей грозит до 20 лет лишения свободы. В Касимове ограничат движение автотранспорта 7 мая. Об этом сообщила райадминистрация. Отмечается, что в городе состоится легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти героя Советского Союза Алексея Петровича Петропавлова, а также легкоатлетический пробег для инвалидов по зрению 81 шаг к победе. В связи с этим проезд будет ограничен с 9 до 13.00 на улицах Площадь Соборная, Советская, Ленина, Нариманова, Илюшкина и других. Во всех районах Рязани развернулась масштабная высадка цветов. Об этом сообщает горадминистрация. Специалисты работали на площади Победы, Первомайском проспекте, Московском шоссе и в Кремлевском сквере. У мемориала Победы формируют клумбу в виде звезды по замыслу. Она будет напоминать георгиевскую ленту. Список адресов, где появятся петуньи, хризантемы, львиный зев и летние георгины, насчитывает больше двух десятков точек. Обновят и крупные парки. Это Центральный парк культуры отдыха Советско-Польского братства по оружию, железнодорожников. Общий объем высадки в этом году составит 1 200 000 растений.
0: Валюта.
2: По данным Банка России, курс доллара США уменьшился, его стоимость составляет 75 рублей 34 копейки. Единая европейская валюта подорожала, ее курс 88 рублей 34 копейки.
0: Погода.
2: Сегодня в Рязани области ясно, без осадков. Температура воздуха к этому часу плюс 25 градусов ощущается. Также к вечеру показатели столбика термометра достигнут плюс 15. Ветер западный слабый, атмосферное давление в пределах нормы. На этом новости часа подошли к концу. Услышимся в 10.30 на ТКРФМ.

0: однажды утром на ТКР-ФМ.
1: Друзья, мы продолжаем эфир и продолжаем его советами от Вселенной, так что давайте внимательно слушайте и вспоминайте, какой у вас знак зодиака, чтобы не пропустить.
2: Итак, Овны, сегодня у вас все время будет забирать работа. Вам нужно отдавать ей всего себя и понимать, какую именно карьеру вы хотите выстроить. План поможет добиться результатов.
1: Тельцы, сегодня будет легко и спокойно, об этом позаботятся звезды. Но это психологическая стабильность, далеко не все, что вам сейчас понадобится для хорошего. Хорошей жизни придется и поактивничать.
2: Близнецы, сегодня вам стоит быть аккуратнее и серьезнее во всем, что касается вашего будущего, особенно работы. Можно совершить серьезную ошибку, просчитаться.
1: Раки, сегодня вам стоит быть аккуратнее в деловом общении. Если в личном еще можно позволить себе лишнее, то в официальных контактах ни-ни.
2: Котики львы, вам стоит поменять стиль общения. Меньше напора и энергичности в словах. Лучше выбрать комплименты и мягкие фразы. Поверьте, вы сразу начнете больше всем нравиться.
1: Девы, сегодня наконец-то разложат все мысли по полочкам и будут отчетливо видеть будущее. Планы будут грандиозные, но все же реальнее в выполнении.
2: Весы, вам сегодня будет посвободнее, так сказать, поспокойнее. Не так много планов и не так много задач. Пожалуйста, найдите время, чтобы немножко помечтать и сказать о своих чувствах вашим близким.
1: Скорпионы, сегодня вам стоит взять паузу в погоне за крутым будущим. Стоит жить здесь и сейчас и наслаждаться тем, что происходит с вами, а происходить будет что-то классное, особенно на личном фронте. Лучше меньше рисковать, а держаться за то, что есть.
2: Стрельцы молодцы, самое то завершать дела, которые были начаты уже давно. Все пойдет как по маслечку и с отличными результатами, поэтому стрельцы, не упускаем шанс.
1: Козероги, сегодня могут взять выходной от навязчивых вопросов. Как именно? Просто уходите от таких людей без ответа. Пусть обижаются, у вас мини-отпуск от таких тем.
2: А вот водолеям нужен выходной от важных людей. Вы устали быть полезными и удобными. Поживите немного для себя, поверьте, отношения от этого только выиграют.
1: Ну и, наконец, рыбы. Сегодня то и дело будут попадаться важные и нужные люди, которые помогут как на работе, так и в личной жизни. Только говорите с ними на чистоту, никаких намеков.
2: Но если что, друзья, это сказали не мы.
1: Так сказали звезды
2: на ТКР-ФМ.

0: Реклама. Реклама. Ищите новый автомобиль? Стоп! Вы уже нашли отличное предложение. Специальные условия только в праздничные дни. Успейте купить свой новый Теннет со скидкой до 500 000 рублей и получите зимние шины в подарок. Только до 11 мая в Теннет Восток Авто на Московском шоссе 24. Звоните прямо сейчас. 3-7-310. 3-7-310. Организатор акции ООО «Восток Авто». Все об ее правилах и порядке получения подарков по телефону 8-49-12-3-7-310.
1: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей, КИП ИА и прочих специалистов.
2: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
1: Завод «Эластик» в поселке Лесной. Звоните 202-555. 202-555.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» информирует о том, что в Пронском районе в период с 5 мая по 1 июня будет проводиться пестицидная обработка посевов озимой пшеницы препаратами первого класса опасности для пчел. Подробную информацию можно узнать в чате «Пчеловод Пронск» либо по номеру 8-910-629-2991, 8-910-629-2991.
1: Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на новый мясоперерабатывающий комбинат в городе Кораблино.
4: Мастеров цехов, обвальщиков, жиловщиков, грузчиков, упаковщиков-нормировщиков, операторов комплексной уборки.
1: Звоните 8-910-610-33-12, 8-910-610-33-12. «Русская аграрная группа». Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Милославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8-929-900-02-10. 8-929-900-02-10.
0: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: «Однажды утром» на ТКР FM.
1: Минутка любви, минутка любви на ТКР FM. Ладушка на связи, доброе утро среды, желаю приятных и счастливых эмоций, много замечательных событий и хорошего настроения. И все это в среду. Ну а Сергею от его жадины хочу сказать: любила, люблю и буду любить, твоя Ладушка. Жадина, что-то там у них происходит такое, Оль.
2: Не знаю, не могу сказать, но
1: он
2: вот...
1: Он ее, видимо, жадиной обозвал.
2: Знаешь? В хорошем смысле этого слова.
1: Говорит: ты моя жадина. А что вот жадина? Почему жадина? Что она ни с кем его не собирается делить, вот, наверное.
2: Потому да? что есть Сережка раз... у...
1: Нее.
2: Нее, да. Понимаешь, то есть...
1: Вы там это, ну, ребят, вы там не ругайтесь. Ну что, жадина? Жадина — это не очень хорошее слово. Давайте не будем его использовать в нашей минутке любви. Вот, так. Так что давайте там... Это, не ругайтесь.
2: Никто, собственно, и не ругался. А мы очень-очень сильно ждем ваше сообщение по номеру 910-50-50-93-2. Давайте, присылайте, потому что буквально через пару минут мы заканчиваем эфир утреннего шоу и передадим вас в руки Данилу Виноградову. Поэтому давайте, друзья, активнее.
0: ТКР FM.

0: Утреннее шоу на ТКР-ФМ.
1: Дорогие наши любимые слушатели, мы постепенно завершаем эфир и хотим пожелать всем чудесного дня. Погода жаркая, но тем не менее отличная, я считаю, можно наслаждаться солнцем. Уже сейчас 25.
2: Мы включили даже в офисе кондиционер.
1: Да, да.
2: С самого утра, да. Можете себе представить.
1: Так что
2: и нам комфортно.
1: Нам хорошо, но вот сейчас выйдем на улицу и будем
2: еще лучше.
1: Уже наслаждаться
2: и будет еще
1: солнцем.
2: Лучше.
1: И вам рекомендуем. Завтра у нас в планах, друзья, завтра четверг. Это значит, что мы с вами поиграем обязательно. Так что присоединяйтесь. И те, кто расстроился, что в прошлую неделю мы не играли, завтра восполним с вами этот момент и обязательно поиграем.
2: Да, это точно.
1: Да, так что ждем всех завтра, начиная с 7 утра, как всегда, на волнах любимого радио. Ну, а сегодня всего вам хорошего. Привет Даниле Виноградову. Скоро он ворвется в эфир и подарит вам много ярких и классных эмоций. Ну, а с нами теперь уже услышимся завтра.
2: На волнах любимого радио. ТКР-ФМ. Пока-пока.
3: Хорошую песню кавером не испортишь. Большие хиты в новых версиях. ТКР-ФМ.

0: Средства массовой информации ТКР ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ 6220306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: В Рязани 10 часов.
2: Партнер часа ПРИО «Внешторгбанк». ПРИО «Внешторгбанк». 35 лет. Заботимся о вас по-человечески.

Диоди и Харли Мэй начинают этот час с треком Closure. Впереди у нас Джоэл Кори и Рах, Good Boys, Армин Ван Бюрен и Арджи. А прямо сейчас слушаем Фишера и Tone the Night с треком Favor. С вами Данила Виноградов. Привет, Рязань.

Боб Синклер и Киеза звучали из наших динамиков с треком «I Can't Wait», а мы продолжаем это утро с хорошим настроением и классной музыкой. А еще начинаем этот линейный эфир на ТКРФМ. Сейчас послушаем горячие треки, зарядимся энергией, а вечерком после работы переключимся на наше шоу. А пока послушаем хит десятых годов, который в свое время звучал повсюду, это «Human» от «Dragonbone Man».

0: And don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Реклама на ТКР ФМ.
2: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством, стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей, пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон, спецодежда и медосмотр за счет компании, жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42, 8 800 550 04-42. Группа компаний «Агротерра».
3: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 109.

0: +7 960 09 81 +7 960 119 09 81. Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
1: Возрастная категория 16+.
2: Телефон рекламной службы ДКР FM 27 02 94.

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер программы – компания «Шацкий арболит». Арболитовые блоки – это экологичный, долговечный, надежный строительный материал для вашего дома с прочностью бетона и теплом дерева.
2: Здравствуйте, в эфире «Новости часа» на ДКР ФМ. С вами Анастасия Левина. В Рязани произошел пожар, об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС. Возгорание началось в многоквартирном жилом доме. К тушению привлекались 12 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Площадь урона составила 1 квадратный метр. Подробности и причины уточняются. В рязанском кардиодиспансере впервые прооперировали левый отдел сердца, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Мужчина страдал от резких скачков пульса до 180 ударов в минуту. Причина – лишний проводящий путь в сердце. Раньше подобные операции делали только на правой стороне органа. Здесь аномалия находилась слева, что оказалось сложнее. Команда врачей успешно прижгла лишний участок током. Через 3 дня пациента выписали, аритмия прошла. Отмечается, что операцию выполнили с помощью новой системы навигации. Экологический совет проверил ход благоустройства Центрального парка культуры и отдыха, сообщили в пресс-службе областного правительства. Эксперты осмотрели территорию, обсудили санитарную прочистку парка. Сейчас там убирают поросль, сухие больные деревья, предварительно их обследовали и получили разрешение на спил. Парк давно не чистили, накопилось много аварийных деревьев, при этом здоровые насаждения защищают, чтобы техника их не повредила. В планах по благоустройству создание детской площадки на 1800 квадратных метров из природных материалов, установка скамеек, фонарей, подсветку деревьев и озеленение. Отмечается, что контрольные рейды будут проходить раз в 2-3 недели. В Рязани покажут рок-спектакль по Василию Теркину. Музыкальную премьеру ко Дню Победы готовит театр драмы. Показ состоится 7 мая. Постановка объединит литературу военного времени и современный русский рок. Авторы раскроют образ главного героя через музыку, сохранив глубину оригинального произведения. По замыслу создателей, спектакль станет мостом между поколениями. Возрастное ограничение 12+.
0: Валюта.
2: По данным Банка России, курс доллара США уменьшился, его стоимость составляет 75 рублей 34 копейки. Единая европейская валюта подорожала, ее курс 88 рублей 34 копейки.
0: Погода.
2: Сегодня в Рязани области ясно, без осадков. Температура воздуха к этому часу плюс 25 градусов. Ощущается также, к вечеру показатели столбика термометра достигнут плюс 15. Ветер западный, слабое атмосферное давление в пределах нормы. На этом новости часа подошли к концу. Услышимся в 11:30 на ТКРФ.

0: Диско Лайнс и Тинаши радовали нас своим треком No Broke Boys, а что у нас нового в мире кино и поп-культуры? Студия Neon, та самая, которая выпустила Анору, снимет фильм об истории легендарного канала MTV. В картине расскажут о периоде работы с 80 по 85 год. Кстати говоря, в 85-м вышел культовый трек группы Dire Straits Money for Nothing в коллаборации со Стингом. В песне есть строчка I want my MTV, я хочу себе MTV, и именно так называется книга, по которой снимут фильм. В общем, ждем, а после рекламы бежим слушать Insomnia от Крейга Дэвида.
1: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
2: Группа компаний «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
3: Армавир, ортопед, айболит, арбалет.
4: Некоторые вещи нельзя забывать. Арбалит. Инновационные блоки от компании «Шацкий арбалит». Экологичный, экономичный, долговечный строительный материал. Прочность бетона, тепло дерева. Подробнее на arbalit62.ru. Звоните 8-915-618-81-44.
3: Арбалит.
4: «Шацкий арбалит». Сделано по ГОСТу.
1: Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
5: Возрастная категория 16+.
6: Региональная выплата – 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту. Защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи 25 36 29 25 96 99. Возрастные ограничения 16+.
7: Телефон рекламной службы ДКР FM 27 02 94.

0: Хит-парад ТКР-20. Тройка лидеров этой недели.
1: На третье место с 9-го взлетает Тедди Свим с хитом «Мистер Know It All». С первого места на второе опускается «Сомр» с композицией «Homewrecker». Двадцатки становится Фелисия с песней «My System». Голосуйте за свои любимые композиции на официальном сайте ТКРФМ и в нашей группе во ВКонтакте. Итоги недели, как обычно, подведем в пятницу в 16 часов.

0: На часах 11:00.
1: Партнер часа – Черри-центр «Регион 62» на Куйбышевском шоссе 51.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель «Теннет». «Теннет Т7» – технологии и комфорт, которые выбирают. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
3: ТКР ФМ.

Die Column возвращается в эфир TKRFM со своим новым треком Till The End. Кстати, по-моему, Die Column я слышу чаще всего именно в теплую погоду, он у нас по-настоящему тропический музыкант. А вот сам трек Till The End вышел 1 мая этого года, и жанр соответствующий Afro House. Afro House как шорты идеально подходит под теплую погоду, я бы даже сказал курортную, как сегодня. Кстати, следующий музыкант любит лето не меньше Die Column, и говорю я о британце Гарри Стелзи, который уже спешит не ворваться, а атмосферно проникнуть в эфир TKRFM с хитом «Апачо».

Битлз продолжает радовать нас своим треком «Клад Биза». Магический трек, который неизменно сдает мне настрой на весь оставшийся день. Кстати, о магии, именно так для меня выглядит момент, когда почки на деревьях и других растениях распускаются по-настоящему магически. Обожаю такие моменты, правда, мои друзья-аллергики со мной не согласятся, тоже могу понять. Но вот на что точно не будет аллергия, так это на трек «Five More Hours» от Диоро и Криса Брауна.

0: Реклама. Реклама. Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством, стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей, пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон, спецодежда и медосмотр за счет компании, жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42, 8 800 550 04-42. Группа компаний «Агротерра».
1: Транспортная компания «ГУС-Логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории С и Е. Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУС-Логист». Звоните 8 800 695 75. 8 800 695 75. Компания «ГУС-Логист».
2: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки

0: Село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел. Первый, второй, третий. Для человека – третий. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
1: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата – 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Милославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8 929 900 0210. 8 929 900 0210.
2: Телефон рекламной службы ДКР ФМ 27-02-94.
3: Безобидно, я пока молчим. А я так хочу в запасе жить, чтоб

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Восток Авто». В автосалоне «Восток Авто Московский» автомобили «Черри» и «Теннет».
2: Здравствуйте, в эфире новости часа на ДКР ФМ. С вами Анастасия Левина. Рязанцы осудят за кражу, об этом сообщает региональное управление МВД. А в полицию обратилась женщина и сообщила, что с улицы города Спасск-Рязанский пропал ее велосипед. По предварительной информации, мужчина случайно увидел оставленный без защиты присмотра транспорт. Он сел на велосипед и уехал к своему дому. Там мужчина спрятал похищенное в кустах и решил скрыться. Нарушителя задержали, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Пьяную рязанку поймали за рулем авто, об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии. Патрульной бригаде в Спасклепиках местный житель сообщил о «Шевроле», за рулем которой предположительно находится нетрезвый водитель. Сотрудники Росгвардии остановили иномарку. При проверке документов выяснилось, что у женщины отсутствовали удостоверения личности и документы на транспортное средство. От гражданки исходил запах алкоголя. Ее передали сотрудникам ДПС для дальнейших разбирательств. Во всех районах Рязани развернулась масштабная высадка цветков. Об этом сообщает горадминистрация. Специалисты работали на площади Победы, Первомайском проспекте, Московском шоссе и в Кремлевском сквере. У мемориала Победы формируют клумбу в виде звезды. По замыслу она будет напоминать георгиевскую ленту. Список адресов, где появятся петунии, хризантемы, львиный зев и летние георгины, насчитывает больше 20 точек. Обновят и крупные парки. Это Центральный парк культуры отдыха Советско-Польского братства по оружию железнодорожников. Общий объем высадки в этом году составит 1 200 000 растений. Опубликована программа празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Информация появилась на сайте мэрии. Более 40 праздничных мероприятий охватят все ключевые площадки города. В частности, 9 мая рязанцев ждут музыкальные спектакли, фестивали, концерты и акция «Вальс Победы». В сквере у Кремлевского вала пройдут народные гуляния. А вечером в Рязань с главного парада в Москве вернутся курсанты военно-десантного училища. Возрастное ограничение 6+.
0: Валюта.
2: По данным Банка России, курс доллара США уменьшился, его стоимость составляет 75 рублей 34 копейки. Единая европейская валюта подорожала, ее курс 88 рублей 34 копейки.
0: Погода.
2: Сегодня в Рязани области ясно, без осадков. Температура воздуха к этому часу плюс 25 градусов. Ощущается также, к вечеру показатели столбика термометра достигнут плюс 15. Ветер западный, слабое атмосферное давление в пределах нормы. На этом у меня все, а в 14.00 увидимся в выпуске новостей на канале ТКР.

0: Дэвид Гетта и Мартен играли на волнах любимого радио с треком «Locked In», а сегодня необычный день. 6 мая празднуется День против диеты. По легенде, его придумали в 92 году в Британии, а причина тому стала общая усталость от помешательства на диетах, особенно строгих и вредных. Интересно, что праздник появился аж в 92 году, а не пару лет назад. И с его сторонниками я отчасти согласен, худеть просто чтобы – это не всегда правильно и тем более не всегда полезно. Но и есть все подряд тоже не лучшая идея, все-таки важен баланс. А вот хитов много не бывает. После рекламы как раз послушаем композицию «Magenta Rhythm» от DJ Snake.
1: Реклама на ТКР FM.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» информирует о том, что в Пронском районе в период с 5 мая по 1 июня будет проводиться пестицидная обработка посевов озимой пшеницы препаратами первого класса опасности для пчел. Подробную информацию можно узнать в чате «Пчеловод Пронск» либо по номеру 8-910-629-2991, 8-910-629-2991.
3: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей, КИП-ИА и прочих специалистов.
4: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
3: Завод «Эластик» в поселке Лесной. Звоните 202-555, 202-555.
5: Ищите новый автомобиль? Стоп! Вы уже нашли отличное предложение. Специальные условия только в праздничные дни. Успейте купить свой новый Теннет со скидкой до 500 000 рублей и получите зимние шины в подарок только до 11 мая в Теннет Восток Авто на Московском шоссе 24. Звоните прямо сейчас. 37-310. 37-310. Организатор акции ООО «Восток Авто». Все об ее правилах и порядке получения подарков по телефону 8-49-12. 37-310.
6: Региональная выплата – 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту – защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи 25-36-29, 25-96-99. Возрастные ограничения 16+.
1: Телефон рекламной службы ТКР FM 27-02-94.

0: Средства массовой информации ТКР-ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ 62-00306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: В Рязани полдень.
2: Партнер часа ПРИО «Внешторгбанк». ПРИО «Внешторгбанк». 35 лет. Заботимся о вас по-человечески.

Джон Ньюман начинает этот час со своим новым треком «Merry Go». Кстати, на английском слово «карусель» звучит как «Merry Go Round». «Merry» не в плане женского имени, а как «Merry Christmas» — «счастье, веселье». То есть буквально перевод «весело кружится». В целом название смысл передает очень даже хорошо. А вот в русский слово «карусель» пришло из французского. Кстати, дальше в танце мы будем кружиться под Алекса Уоррена с его треком «Fever Dream».

Дэниэль Харл и Джулия Майкл звучали из наших динамиков с треком «Raft in the Sea». «Плод в море» переводится название хита Эль Харла и Майкл. Харла и Майклс. Честно говоря, я готов даже на плоту сейчас выплыть в море, чтобы...

0: Реклама.
1: Группа компаний «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
2: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 119 0981. +7 960 119 0981.
3: Транспортная компания «ГУС-Логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории С и Е. Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУС-Логист». Звоните 8 800 695 75. 8 800 695 75. Компания «ГУС-Логист».
4: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей КИП ИА и прочих специалистов.
2: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
4: Завод «Эластик» в поселке Лесной. Звоните 202 555 202 555.
2: Общество с ограниченной ответственностью.

0: Ответственностью Касимовская ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории D на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно обучение на водителя категории D. Телефон для связи 8 953 730 7215. 8 953 730 7215. Касимовская ПОАТ-3.
1: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: ТКР ФМ. Новости.
1: Партнер программы – компания «Шацкий арболит». Арболитовые блоки – это экологичный, долговечный, надежный строительный материал для вашего дома с прочностью бетона и теплом дерева.
2: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Вадим Ковалев. Рязанские приставы выдворили из страны 4 иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Все случаи выдворения связаны с несоблюдением правил въезда в страну или режима пребывания в ней. В управлении ФССП отметили, что с начала этого года в регионе выдворено 22 иностранных гражданина из стран ближнего зарубежья. Все они были доставлены до пунктов пропуска через государственную границу России и официально переданы пограничной службе. Рязанская область в 2026 году получит 19,5 миллионов рублей на систему мониторинга глюкозы. Об этом сообщил председатель Госдумы Андрей Макаров. Он отметил, что работа ведется в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по поручению президента Владимира Путина. Доп. Финансирование позволит бесперебойно обеспечивать тест-системами 56 беременных женщин с сахарным диабетом и 32 беременных женщин с гестационным сахарным диабетом. Как отметил губернатор Павел Малков, цитирую, «Сахарный диабет вносит очень серьезные изменения в образ жизни, особенно при беременности. Необходимо, чтобы женщина могла отслеживать уровень глюкозы в крови круглосуточно и при появлении отклонений сразу же обращалась к врачу». В Госдуме предложили создать в России алиментный фонд, из которого государство могло бы оперативно погашать долги по алиментам. Об этом сообщают РИА Новости. Авторы инициативы отметили, что сначала важно без задержек погасить долги, а потом уже разбираться с неплательщиками, искать их, проверять доходы и совершать взыскания. В таких ситуациях одиноким родителям не придется самим бегать по инстанциям и разбираться, подчеркнули парламентарии. Женщины в России чаще мужчин недовольны тем, как в паре или семье распределяются обязанности при организации путешествий. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Еще треть опрошенных сообщили, что планируют поездки вместе с партнером в равной степени. Несмотря на то, что мужчины, по их словам, активно участвуют в подготовке поездок, все-таки 60% женщин хотели бы, чтобы партнер брал на себя больше ответственности за совместный отпуск.
0: Валюта.
2: Курс доллара, установленный Центробанком на сегодня, 75 рублей 34 копейки. Курс евровалюты, согласно регулятору, 88 рублей 35 копеек.
0: Погода.
2: По данным регионального гидрометцентра, в Рязани к этому часу плюс 30 градусов, осадков нет, ветер слабый до 4 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Вечером термометр покажет отметку плюс 22 градуса, осадков не ожидается. Это были новости на ТКРФМ. Услышимся через час. Вадим Ковалев, служба информации.

0: Оливия Дин играла с трека «Man I Need», а нам пишет Юра. Привет, КРФМ, передаю привет своим друзьям и девушке Катя. Еще предлагаю уже открывать купальный сезон. Это теплое послание получают друзья и девушка Юра. Кстати, пишите потом, как вода по температуре, хотя, думаю, в такую погоду нагреется быстро. А всем слушателям напоминаю, что нам можно писать по номеру +7 910 50 50 93 2. Ваши приветы, поздравления и признания в любви мы озвучим в прямом эфире. А после рекламы освежимся с треком Watermelon Sugar от Гарри Стауза.
1: Реклама. Реклама. Армавир, ортопед, айболит, арбалет.
2: Некоторые вещи нельзя забывать. Арболит. Инновационные блоки от компании «Шацкий арболит». Экологичный, экономичный, долговечный строительный материал. Прочность бетона, тепло дерева. Подробнее на arbolit62.ru. Звоните 8-915-618-81-44.
1: Арболит.
2: «Шацкий арболит». Сделано по ГОСТу.
3: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством. Стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей. Пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон. Спецодежда и медосмотр за счет компании. Жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42. 8 800 550 04-42. Группа компаний «Агротерра».
4: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 119 0981, +7 960 119 0981.
5: Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
6: Возрастная категория 16+.
1: Телефон рекламной службы ДКР ФМ 27 02 94.

Голосуйте за свои любимые композиции на официальном сайте ТКРФМ и в нашей группе во ВКонтакте. Итоги недели, как обычно, подведем в пятницу в 16 часов.

0: В Рязани час дня.
1: Следуй за музыкой. Партнер часа Черри-центр регион 62 на Куйбышевском шоссе 51.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
1: ТКР FM.

Бекки Хилл, еще один летний исполнитель, возвращается на KRFM с треком «Hands on Me». Трек вышел как отдельный сингл, а может быть и нет. Официального анонса нет, но говорят, что Бекки Хилл готовит к выпуску новый третий альбом. Подробностей пока что нет, видимо, это будет сюрприз. Возможно, трек «Hands on Me», который мы только что слушали, дает понять, как будет звучать грядущая пластинка. Поэтому будем следить за анонсами, возможно, долго ждать не придется. А пока насладимся горячим хитом The Colors под названием Rolling Stones.

Фелиция звучит из наших динамиков с трека My System. Текущий король нашего хит-парада ТКР-20. Сейчас трек находится на первом месте. Кстати, пока голосование еще открыто, напомню, что любимых исполнителей можно поддержать на нашем официальном сайте ТКРФМ в разделе хит-парад или в нашей официальной группе ТКРФМ ВК. А прямо сейчас слушаем Кэти Перри с композицией Fireworks.

0: Реклама. На ТКР-ФМ.
1: На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка, доставка автобетона смесителями и манипулятором по Скопинскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Скопинский район, село Успенское. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
2: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
3: Транспортная компания «ГУС-Логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории С и Е. Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУС-Логист». Звоните 8 800 695 75. 8 800 695 75. Компания «ГУС-Логист».
4: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно, обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8 953 730 7215. 8 953 730 7215. Касимовская, ПОАТ-3. Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки — село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7-960-119-09-81. Плюс 7-960-119-09-81.
0: Телефон рекламной службы ТКР-ФМ 27-02-94.

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Востокавто». В автосалоне «Востокавто Московский» автомобили «Черри» и «Теннет».
2: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Вадим Ковалев. В Рязанской области 10 водителей получили штрафы во время рейдов госавтоинспекции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В рамках рейда «Встречная полоса» зафиксировано 10 нарушений. Все водители привлечены к административной ответственности. Напомню, штраф за выезд на встречку составляет 7,5 тысяч рублей. В ведомстве отметили, что рейды продолжатся. Рязанская область в этом году получит 19,5 миллионов рублей на систему мониторинга глюкозы. Об этом сообщил председатель Госдумы Андрей Макаров. Он отметил, что работа ведется в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по поручению президента Владимира Путина. Дофинансирование позволит бесперебойно обеспечивать тест-системами 56 беременных женщин с сахарным диабетом и 32 беременных женщин с гестационным сахарным диабетом. Как отметил губернатор Павел Малков, цитирую, «сахарный диабет вносит очень серьезные изменения в образ жизни, особенно при беременности. Необходимо, чтобы женщина могла отслеживать уровень глюкозы в крови круглосуточно и при появлении отклонений сразу же обращалась к врачу». Частичку вечного огня доставят в регион из Москвы. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, Рязанская область присоединится к международной акции «Огонь памяти», приуроченной к 81-й годовщине Победы. Патриотический проект проводится уже в 10-й раз. Лампады с частицами вечного огня передадут ветеранам Великой Отечественной войны и участникам СВО. Более 30 локаций в Рязани украсят цветами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. У мемориала Победы формируют клумбу в виде звезды. По замыслу она будет напоминать георгиевскую ленту. Список адресов, где появятся петунии, хризантемы, львиный зев и летние георгины, насчитывает больше двух десятков точек. Среди них различные скверы, а также крупные парки. Центральный парк культуры и отдыха, Советско-польского братства по оружию и железнодорожников. Общий объем высадки в этом году составит больше миллиона растений.
0: Валюта.
2: Курс доллара, установленный Центробанком на сегодня, 75 рублей 34 копейки. Курс евровалюты, согласно регулятору, 88 рублей 35 копеек.
0: Погода.
2: По данным регионального гидрометцентра, в Рязани к этому часу плюс 30 градусов, осадков нет. Ветер слабый до 4 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Вечером термометр покажет отметку плюс 22 градуса, осадков не ожидается. Это были новости на ТКРФМ. Услышимся через час. Вадим Ковалев, служба информации.

0: На волнах любимого радио играли Anima и EJ с треком Out of My Body. Настало время передать родийную эстафету следующему диджею. Встречайте Ирину Полетаеву в следующем часе, а с вами был Данила Виноградов. Желаю вам отличного дня и услышимся завтра в эфире ТКРФМ.
1: Реклама. Группа компании «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
2: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Милославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8-929-900-02-10. 8-929-900-02-10.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» информирует о том, что в Пронском районе в период с 5 мая по 1 июня будет проводиться пестицидная обработка посевов озимой пшеницы препаратами первого класса опасности для пчел. Подробную информацию можно узнать в чате «Пчеловод Пронск» либо по номеру 8-910-629-29-91, 8-910-629-29-91.
4: Ищите новый автомобиль? Стоп! Вы уже нашли отличное предложение. Специальные условия только в праздничные дни. Успейте купить свой новый Теннет со скидкой до 500 000 рублей и получите зимние шины в подарок. Только до 11 мая в Теннет Восток Авто на Московском шоссе 24. Звоните прямо сейчас. 3-7-310. 3-7-310. Организатор акции ООО «Восток Авто». Все об ее правилах и порядке получения подарков по телефону 8-49-12. 3-7-310.
5: Региональная выплата – 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту – защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи 25 36 29 25 96 99. Возрастные ограничения 16+.
6: Телефон рекламной службы ТКРФМ 27 02 94.

0: Хит-парад ТКР-20. Тройка лидеров этой недели.
1: На третье место с 9-го взлетает Teddy Swims с хитом «Mr. Know It All». С первого места на второе опускается «Сомр» с композицией «Homewrecker». Двадцатки становится Фелисия с песней «My System». Голосуйте за свои любимые композиции на официальном сайте ТКРФМ и в нашей группе во ВКонтакте. Итоги недели, как обычно, подведем в пятницу в 16 часов.

0: В Рязані 14:00.
1: Партнер часа ПРИО «Внешторгбанк». ПРИО «Внешторгбанк». 35 лет заботимся о вас по-человечески.

Всем привет, с этой минуты с вами Ирина Полетаева. Я сегодня перед работой прошлась по магазину, мы довольны обновками, готовы радовать вас музыкой. Давайте скорее смотреть, что же ждет нас в этом часе. Сомбер, Леони и Калум Скотт, а прямо сейчас в эфире Энима и Лиса.

На ТКРФМ Home Cracker от Sombra сегодня отмечается День напитков. Я вот последнюю неделю не могу оторваться от Bubble Tea. В жару он просто идеален. Расскажите, а какие напитки вы любите пить летом? Пишите нам в Макс по номеру +7 910 50 50 93 2. Там же можете передать привет или поздравления. А дальше в эфире Pink и Willow Sage Heart.

0: Реклама.
1: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей, КИП ИА и прочих специалистов.
2: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
1: Завод «Эластик» в поселке Лесной. Звоните 202-555, 202-555.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 119 09 81, +7 960 119 09 81.
4: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8 953 730 7215. 8 953 730 7215. Касимовская, ПОАТ-3.
5: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством. Стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей. Пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон. Спецодежда и медосмотр за счет компании. Жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42. 8 800 550 04-42. Группа компаний «Агротерра».
6: Региональная выплата – 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту. Защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи 25 36 29 25 96 99. Возрастные ограничения 16+.
0: Телефон рекламной службы ДКР FM 27 02 94.

0: почти 500 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. В течение 2 месяцев женщина использовала служебное полномочие, чтобы присвоить средства, предназначенные для социальных выплат. Чтобы скрыть свои действия, она вносила ложные данные в систему. Деньги она потратила на личные нужды и погашение долгов. Уголовное дело направлено в суд. Рязанская область в этом году получит 19,5 миллионов рублей на систему мониторинга глюкозы. Об этом сообщил председатель Госдумы Андрей Макаров. Он отметил, что работа ведется в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по поручению президента Владимира Путина. Допфинансирование позволит бесперебойно обеспечивать тест-системами 56 беременных женщин с сахарным диабетом и 32 беременных женщин с гестационным сахарным диабетом. Как отметил губернатор Павел Малков, цитирую, «сахарный диабет вносит очень серьезные изменения в образ жизни, особенно при беременности. Необходимо, чтобы женщина могла отслеживать уровень глюкозы в крови круглосуточно и при появлении отклонений сразу же обращалась к врачу». Подача тепла в областном центре будет прекращена сегодня, 6 мая. Соответствующее постановление подписал глава администрации Рязани Борис Ясинский. Как сообщили в пресс-службе РМПТС, организациям всех форм собственности также поручено в этот день отключить системы теплопотребления от тепловых сетей. Напомню, по постановлению правительства Российской Федерации, отопление отключается в случае, если в течение 5 дней среднесуточная температура держится выше 8 градусов. Больше половины опрошенных родителей считают, что гаджеты мешают детям готовиться к экзаменам. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Почти половина респондентов отметили общую нервозность и усталость выпускника, а также раздражающие шумы с улицы или из соседних помещений как фактор неуспеваемости. При этом каждый десятый отметил, что занятиям его ребенка вообще не может ничего помешать.
1: Валюта.
0: Курс доллара, установленный Центробанком на сегодня, 75 рублей 34 копейки. Курс евровалюты, согласно регулятору, 88 рублей 35 копеек.
1: Погода.
0: По данным регионального гидрометцентра, в Рязани к этому часу плюс 30 градусов, осадков нет, ветер слабый до 4 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Вечером термометр покажет отметку плюс 22 градуса, осадков не ожидается. Это были новости на ТКРФМ. Услышимся через час. Вадим Ковалев, служба информации.

0: На волнах любимого радио Right Here от Rehab & Roads «Останься со мной, просит они». Я вас тоже прошу оставаться со мной, ведь дальше нас ждут Inotary 45 Ultra, Леша Свик, а уже через пару минут мы услышим Purple Disco Machine и Sophie and the Giants.
1: Реклама на ТКР FM.
2: Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на новый мясоперерабатывающий комбинат в городе Кораблино.
3: Мастеров цехов, обвальщиков, жиловщиков, грузчиков, упаковщиков-нормировщиков, операторов комплексной уборки.
2: Звоните 8 910 610 3312. 8 910 610 3312. Русская аграрная группа.
4: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Милославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8 929 900 02 10. 8 929 900 02 10.

0: чате «Пчеловод Пронск» либо по номеру 8-910-629-2991, 8-910-629-2991.
1: Армавир, ортопед, айболит, арбалет.
2: Некоторые вещи нельзя забывать. Арболит. Инновационные блоки от компании «Шацкий арболит». Экологичный, экономичный, долговечный строительный материал. Прочность бетона, тепло дерева. Подробнее на arbolit62.ru. Звоните 8-915-618-81-44.
1: Арболит.
2: «Шацкий арболит». Сделано по ГОСТу.
0: Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
3: Возрастная категория 16+.
4: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: в Рязани 15.00.
1: Партнер часа Черри Центр Регион 62 на Куйбышевском шоссе 51.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
3: ТКР FM.

На ТКРФМ новинка Arrive от Good Boys. Фанаты уже оставили восторженные комментарии артистам в соцсетях. Мне трек тоже понравился, так что я его к себе добавлю. А пока давайте посмотрим, что еще порадует нас в этом часе. Гарри Стайлз, Джон Саммит и Джулия Чёрч. А сейчас услышим Тедди Свимс.

0: Следуй за музыкой. За музыкой. ТКР FM.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Реклама.
1: На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка. Доставка автобетона смесителями и манипулятором по Ряжскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Город Ряжск. Улица Максима Горького, 118. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
2: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки: село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел: 1, 2, 3. Для человека: 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 119 0981, +7 960 119 0981.
4: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей, КИП-ИА и прочих специалистов.
5: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
4: Завод «Эластик» в поселке Лесной. Звоните 202-555, 202-555.
6: Внимание! Украинские спецслужбы используют мошеннические схемы для вовлечения граждан в преступления террористического характера. Зачастую террористы представляются сотрудниками российских спецслужб и предлагают выйти из трудной ситуации, выполнив сомнительные задания. Это вербовка. Вас используют в террористических целях. Запомните, представители правоохранительных структур не могут писать и звонить вам в мессенджерах. Сотрудники могут позвонить по телефону только для того, чтобы пригласить в территориальное подразделение и представиться лично с предоставлением служебного удостоверения. Любые иные формы взаимодействия осуществляются мошенниками или террористами. Поддавшись на уловки, вы станете соучастником преступления террористического характера. Если вы знаете о таких случаях, то сообщите по телефону доверия Управления ФСБ России по Рязанской области 8-4912-51-38-18. Защитите себя и своих близких.
7: Возрастная категория 6+.
0: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Восток Авто». В автосалоне «Восток Авто Московский» автомобили «Черри» и «Теннет».
2: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Вадим Ковалев. В Рязанской области произошел пожар рядом с лесом и жилыми домами. Об этом сообщили в издательстве «Пресса». Инцидент случился в Сараевском районе. Позвонивший в МЧС мужчина сообщил, что недалеко от леса горит куча мусора. Огонь с нее уже перекидывается на траву рядом и может затронуть жилые дома. На место происшествия прибыли пожарные. К тушению также привлекался один доброволец. Огонь успешно ликвидировали, пострадавших нет. Рязанская область в этом году получит 19,5 миллионов рублей на системы мониторинга глюкозы. Об этом сообщил председатель Госдумы Андрей Макаров. Он отметил, что работа ведется в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по поручению президента Владимира Путина. Доп. Финансирование позволит бесперебойно обеспечивать тест системами 56 беременных женщин с сахарным диабетом и 32 беременных женщины с гестационным сахарным диабетом, как отметил губернатор Павел Малков, цитирую: «Сахарный диабет вносит очень серьезные изменения в образ жизни, особенно при беременности. Необходимо, чтобы женщина могла отслеживать уровень глюкозы в крови круглосуточно и при появлении отклонений сразу же обращалась к врачу». В Госдуме предложили создать в России алиментный фонд, из которого государство могло бы оперативно погашать долги по алиментам. Об этом сообщают РИА Новости. Авторы инициативы отметили, что сначала важно без задержек погасить долги, а потом уже разбираться с неплательщиками. В таких ситуациях одиноким родителям не придется самим бегать по инстанциям и разбираться, подчеркнули парламентарии. Более 30 локаций в Рязани украсят цветами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. У мемориала Победы формируют клумбу в виде звезды. По замыслу она будет напоминать георгиевскую ленту. Список адресов, где появятся петунии, хризантемы, львиный зев и летние георгины, насчитывает больше двух десятков точек. Среди них различные скверы, а также крупные парки. Центральный парк культуры и отдыха, Советско-польского братства по оружию и железнодорожников. Общий объем высадки в этом году составит больше миллиона. На растений.
0: Валюта.
2: Курс доллара, установленный Центробанком на сегодня, 75 рублей 34 копейки. Курс евровалюты, согласно регулятору, 88 рублей 35 копеек.
0: Погода.
2: По данным регионального гидрометцентра, в Рязани к этому часу плюс 30 градусов, осадков нет, ветер слабый до 4 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Вечером термометр покажет отметку плюс 22 градуса, осадков не ожидается. Это были новости на ТКРФМ, услышимся через час. Вадим Ковалев, служба информации.

0: Мы сегодня обсуждаем любимые летние напитки, и в Макс пишет Андрей. Добрый день, я больше по классике, люблю квас и лимонад. Я Андрея понимаю, кстати, я квас пью только летом. Почему-то в другое время года мне вообще его не хочется. А через пару минут в эфире Marshmallow и Halsey.
1: Реклама. Реклама. Ищите новый автомобиль? Стоп! Вы уже нашли отличное предложение. Специальные условия только в праздничные дни. Успейте купить свой новый Теннет со скидкой до 500 000 рублей и получите зимние шины в подарок. Только до 11 мая в Теннет Восток Авто на Московском шоссе 24. Звоните прямо сейчас. 37-310. 37-310. Организатор акции ООО Восток Авто. Все об ее правилах и порядке получения подарков по телефону 849-12 37-310.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
3: Группа компаний «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
4: Региональная выплата – 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту, защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи 25 36 29 25 96 99. Возрастные ограничения 16+.
1: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

Голосуйте за свои любимые композиции на официальном сайте ТКРФМ и в нашей группе во ВКонтакте. Итоги недели, как обычно, подведем в пятницу в 16 часов.

0: Средства массовой информации ТКР-ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ-62-00306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: В Рязани 16.00.
2: Партнер часа «ПРИО Внешторгбанк». «ПРИО Внешторгбанк». 35 лет. Заботимся о вас по-человечески.

На ТКРФМ Холдит Клаус от Малуги и Тает, а я хочу напомнить, что мы с вами сегодня обсуждаем, какие напитки любим пить летом. Можете писать нам в Макс по номеру +7 910 50 50 93 2. А в этом часе будет еще много интересного. Боб Синклер и Кайза, Джоэл Кори и Ра, а прямо сейчас в эфире Фишер и Тоунзен Ай.

Только что играла «I Can't Wait» от Боба Синклера и Кайзы, и вместе с нами ее слушала Катя, которая пишет: «Я летом люблю пить безалкогольный мохито и холодный кофе. Беру в основном именно их. Я, Катя, понимаю, обожаю холодный кофе и разные лимонадики. Завтра обязательно возьму себе айс-латте». А дальше в эфире Freemasons и Софи Лиз Бэкстер.

0: Реклама. На ТКР ФМ.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки — село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел: 1, 2, 3. Для человека — 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 119 0981, +7 960 119 0981.
2: Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на современных мегафермах в Рязанском и Пронском районах.
3: Заведующего хозяйством, сотрудников инженерного состава, менеджеров по кормам и молоку, зоотехников, слесарей, механизаторов, водителей категории «Б».
2: Звоните 8-910-627-70-98, 8-910-627-70-98. Русская аграрная группа.
4: На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания «РБУ» является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка. Доставка автобетоносмесителями и манипулятором по Скопинскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Скопинский район, село Успенское. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
5: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
6: Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
7: Возрастная категория 16+.
0: Телефон рекламной службы ТКР ФМ 27 02 94.

0: ТКР ФМ. Новости.
1: Партнер программы – компания «Шацкий арболит». Арболитовые блоки – это экологичный, долговечный, надежный строительный материал для вашего дома с прочностью бетона и теплом дерева.
2: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Вадим Ковалев. В Рязанской области мужчину задержали за избиение нового партнера своей уже бывшей жены. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. В полицию обратилась женщина и рассказала, что ее бывший супруг нанес серьезные травмы ее нынешнему избраннику. Потерпевший после полученных увечий был доставлен в реанимацию. Правоохранители быстро задержали подозреваемого. Как выяснилось, из-за проблем с алкоголем пара развелась, а когда жена нашла нового, решила отомстить ему гаечным ключом. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы. Рязанская область в этом году получит 19,5 миллионов рублей на систему мониторинга глюкозы. Об этом сообщил председатель Госдумы Андрей Макаров. Он отметил, что работа ведется в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по поручению президента Владимира Путина. Допфинансирование позволит бесперебойно обеспечивать тест-системами 56 беременных женщин с сахарным диабетом и 32 беременных женщины с гестационным сахарным диабетом. Как отметил губернатор Павел Малков, цитирую, «сахарный диабет вносит очень серьезные изменения в образ жизни, особенно при беременности. Необходимо, чтобы женщина могла отслеживать уровень глюкозы в крови круглосуточно и при появлении отклонений сразу же обращалась к врачу». Частицу вечного огня доставят в регион из Москвы. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, Рязанская область присоединится к международной акции «Огонь памяти», приуроченной к 81-й годовщине Победы. Патриотический проект проводится уже в 10-й раз. Лампады с частицами вечного огня передадут ветеранам Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции. Женщины в России чаще мужчин недовольны тем, как в паре или семье распределяются обязанности при организации путешествий. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Еще треть опрошенных сообщили, что планируют поездки вместе с партнером в равной степени. И все же, несмотря на то, что мужчины, по их словам, активно участвуют в подготовке поездок, 60% женщин хотели бы, чтобы партнер брал на себя больше ответственности за совместный отпуск.
0: Валюта.
2: Курс доллара, установленный Центробанком на сегодня, 75 рублей 34 копейки. Курс евровалюты, согласно регулятору, 88 рублей 35 копеек.
0: Погода.
2: По данным регионального гидрометцентра, в Рязани к этому часу плюс 29 градусов, осадков нет, ветер слабый до 4 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Вечером термометр покажет отметку плюс 22 градуса, осадков не ожидается. На этом у меня все, услышимся завтра вечером на ТКРФМ. Вадим Ковалев, служба информации.

0: На волнах любимого радио «Эклипс» от Дельты Гудрема сегодня отмечается еще и Международный день против диеты. Сегодня можно есть все, что захочешь и сколько захочешь. Так что всем, кто сейчас кушает, приятного аппетита. А через пару минут в эфире Джейн.
1: Реклама. На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка. Доставка автобетона смесителями и манипулятором по Ряжскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Город Ряжск. Улица Максима Горького, 118. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskabin.rf.
2: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» информирует о том, что в Пронском районе в период с 5 мая по 1 июня будет проводиться пестицидная обработка посевов озимой пшеницы препаратами первого класса опасности для пчел. Подробную информацию можно узнать в чате «Пчеловод Пронск» либо по номеру 8-910-629-29-91, 8-910-629-29-91.
4: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Новославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8-929-900-0210. 8-929-900-0210.
5: Армавир, ортопед. Айболит? Арбалет?
6: Некоторые вещи нельзя забывать. Арбалит. Инновационные блоки от компании «Шацкий Арбалит». Экологичный, экономичный, долговечный строительный материал. Прочность бетона, тепло дерева. Подробнее на arbalit62.ru. Звоните 8-915-618-81-44.
5: Арбалит!
6: «Шацкий Арбалит». Сделано по ГОСТу.
7: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством, стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей, пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон, спецодежда и медосмотр за счет компании, жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442, 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
1: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: Хит-парад ТКР-20. Тройка лидеров этой недели.
1: На третье место с 9-го взлетает Тедди Свим с хитом «Mr. Know It All». С 1-го места на 2-е опускается «Сомр» с композицией «Homewrecker». Двадцатки становится Фелисия с песней «My System». Голосуйте за свои любимые композиции на официальном сайте ТКРФМ и в нашей группе во ВКонтакте. Итоги недели, как обычно, подведем в пятницу в 16 часов.

0: в Рязані 17:00.
1: Партнер часа – Черри Центр Регион 62 на Куйбышевском шоссе 51.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
3: ТКР.

На такая РФМ новинка Bring Your Love от Мадонны и Сабрины Карпентер. Я считаю, что это просто невероятная коллаборация. Я уже давно задумывалась о том, что Сабрина — это новая Мадонна. И вот, наконец-то, у нас есть возможность услышать их голоса в одном треке. Думаю, под него и пойду сегодня домой с работы. А пока давайте узнаем, что еще мы услышим в этом часе. Алока Фейтлесс, Сомбар, а сейчас в эфире Гарри Стайлз.

Мы сегодня обсуждаем любимые летние напитки, и в Макс пишет Настя. Привет, Ирина. Я фанатка молочных коктейлей, но летом они кажутся особенно вкусными. Это пишет Настя, и, кстати, я тоже люблю молочные коктейли, хотя давно их не брала. Надо это исправлять. А дальше в эфире Крейг Дэвид.

0: Реклама.
1: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей, КИП ИА и прочих специалистов.
2: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
1: Завод «Эластик» в поселке Лесной. Звоните 202-555, 202-555.
3: На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка. Доставка автобетона смесителями и манипулятором по Скопинскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Скопинский район, село Успенское. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
4: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
5: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 119 09 81, +7 960 119 09 81.
6: Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
7: Возрастная категория 16+.
0: Телефон рекламной службы ДКР ФМ 27 02 94.

0: 10% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Сделайте громче. ТКР FM.

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Восток Авто». В автосалоне «Восток Авто Московский» автомобили «Черри» и «Теннет».
2: В эфире ДКР ФМ новости, в студии Турал Акберов. Здравствуйте. Вандалы испортили контейнерную площадку в Рязанском лесопарке. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Неустановленные лица испортили комплекс, разрисовав его краской. Силами коммунальных служб площадка приведена в порядок. Мэрия напоминает о необходимости бережного отношения к общественному имуществу. Рязанская область в этом году получит 19,5 миллионов рублей на системы мониторинга глюкозы. Об этом сообщил председатель Госдумы Андрей Макаров. Он отметил, что работа ведется в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Допфинансирование позволит бесперебойно обеспечивать тест-системами 56 беременных женщин с сахарным диабетом и 32 беременных женщин с гестационным сахарным диабетом. Как отметил губернатор Павел Малков, цитирую, «сахарный диабет вносит очень серьезные изменения в образ жизни, особенно при беременности. Необходимо, чтобы женщина могла отслеживать уровень глюкозы в крови круглосуточно и при появлении отклонений сразу же обращалась к врачу. В Рязани завершен отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава администрации Борис Ясинский. Одновременно началась подготовка к следующей зиме. В ближайшее время специалисты начнут гидравлические испытания. Проверка труб под давлением позволит выявить слабые и потенциально опасные участки, которые затем включат в план ремонта. Профилактические работы также затронут насосные станции и котельные. В этом году планируется отремонтировать около 10 километров квартальных сетей. В Рязани активно идут приготовления к празднованию 9 мая. По информации пресс-службы мэрии, на центральных площадях города Победы, Ленина и Театральной, а также на Первомайском проспекте уже установлены праздничные флаги. Украшены бульвары Победы и Лыбецкий, а также Скорбящинский мемориальный комплекс, Гвардейский сквер и парк Советско-Польского братства по оружию. Параллельно ведется приведение в порядок памятных мест и мемориалов, а также высадка цветов.
0: Валюта.
2: Курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 75 рублей 34 копейки. Курс евро, согласно регулятору, 88 рублей 35 копеек.
0: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Рязани к этому часу плюс 29 градусов, на улице ясно, ветер западный, слабый, до 4 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. До конца суток погода сильно не изменится, осадков не ожидается, а температура воздуха понизится до плюс 18 градусов. Это все новости к этому часу, услышимся в 18.00 в шоу «Все, что тебя касается». Турал Акберов, информационная служба ТКРФМ.

0: Мы слушали слайд от Хайпатона и Изи Бизу, и на такой ноте мое время в эфире подходит к концу, так что я прощаюсь. С вами была Ирина Полетаева. Услышимся завтра в 13:00, а дальше не пропустите вечернее информационное шоу «Все, что тебя касается».
1: Реклама. Реклама на ТКР-ФМ.
2: Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на новый мясоперерабатывающий комбинат в городе Кораблино.
3: Мастеров цехов, обвальщиков, жиловщиков, грузчиков, упаковщиков-нормировщиков, операторов комплексной уборки.
2: Звоните 8 910 610 3312. 8 910 610 3312. Русская аграрная группа.
4: Группа компаний «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
5: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Милославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8 929 900 0210. 8 929 900 0210.
6: Ищите новый автомобиль? Стоп! Вы уже нашли отличное предложение. Специальные условия только в праздничные дни. Успейте купить свой новый Теннет со скидкой до 500 000 рублей и получите зимние шины в подарок. Только до 11 мая в Теннет Восток Авто на Московском шоссе 24. Звоните прямо сейчас. 3 семерки 310. 3 семерки 310. Организатор акции ООО Восток Авто. Все об ее правилах и порядке получения подарков по телефону 8 49 12. 3 семерки 310.
7: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 119 0981. +7 960 119 0981.
1: Телефон рекламной службы ТКР-ФМ 27 02 94.

0: Средства массовой информации ТКР ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ 620306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: В солнечной Рязани 6 вечера.
2: Партнер часа ПРИО «Внешторгбанк». ПРИО «Внешторгбанк». 35 лет. Заботимся о вас по-человечески.

0: ПРИО «Внешторгбанк ПАО». Лицензия Банка России номер 212.
1: ДКР ФМ представляет. Вечернее информационное шоу «Все, что тебя касается».
2: Добрый вечер, друзья. Среда подходит к концу. Пришло время подвести итоги. Традиционно в эфире ТКР ФМ вечернее информационное шоу «Все, что тебя касается».
3: До 19.00 моя коллега Ангелина Витковская и я, Турал Акберов, обсудим главные события этого дня. И вот что нас ждет в ближайший час.
2: Экосовет провел рейд в ЦПК ИО. Участники рабочей группы обсудили вопросы, связанные с работами по благоустройству.
3: В Рязани высадят более 1 миллиона цветов. Оформление затронет свыше 30 городских локаций.
2: Областную столицу украшают ко Дню Победы. Основные мероприятия пройдут на центральных площадях города.
3: В Рязанской области пройдет масштабная акция «Вальс Победы». Ретро-танцплощадки будут организованы во всех муниципалитетах.
2: Битва интеллектов. Россиянам пообещали, что массовых увольнений из-за нейросетей не будет.
3: Стало известно, почему диеты дают лишь краткосрочный результат. Подробнее в ближайший час.
2: Присоединяйтесь к нам, пишите свое мнение. Можете отправить привет или поздравления. Обязательно передадим их в прямом эфире. Направить сообщение можно на мессенджере Мак по номеру +7 910 50 50 93 2.
3: Ведь это и тебя касается.
1: ДКР ФМ.

0: Информационные итоги дня на ТКР-ФМ.
1: Рабочая группа общественно-экологического совета провела рейд в Центральном парке культуры и отдыха. Члены рабочей группы совместно с представителем администрации Рязани Марией Гермони осмотрели территорию, где реализуется проект благоустройства, и обсудили резонансные вопросы, которые связаны с санитарной прочисткой общественного пространства. Было отмечено, что удаляется поросль, сухие и больные деревья. Предварительно было проведено их обследование, а получено разрешение на спил. Эти работы необходимы для сохранения экосистемы парка и предотвращения болезней зеленых насаждений. А в ходе осмотра директора филиалов БУ «Российский центр защиты леса» Галина Канонова отметила, цитируем, «В парке долгое время не проводились санитарные прочистки, поэтому накопилось много деревьев, которые необходимо убирать. При этом при проведении работ у здоровых деревьев защищена нижняя часть ствола, чтобы техника случайно их не задела. Видно, что оставлено достаточное количество насаждений, чтобы декоративные свойства парка сохранялись и была обеспечена безопасность людей».
2: Работы по развитию Центрального парка культуры и отдыха включают большой комплекс мероприятий от благоустройства до создания функциональных и комфортных зон отдыха. Проект предусматривает устройство уникального детского игрового пространства на участке площадью почти 2000 квадратных метров. Все оборудование будет выполнено из природных и экологичных материалов, выдержано в единой концепции. Планируется установка скамеек, светодиодных фонарей, декоративной подсветки деревьев, будет осуществлено озеленение территории и обустройство парковочных мест вдоль улицы Братиславской. Обновленный Центральный парк культуры и отдыха станет важной точкой большого пешеходного маршрута, который создается в областном центре по поручению губернатора Павла Малкова.
1: Вообще большой пешеходный маршрут прям очень сильно разросся за последние два года, и как раз Центральный парк вот, да, будет еще одной точкой. По идее, вот, да, в конечном итоге как будет действовать этот маршрут? То есть он будет, я так полагаю, закольцован, правильно? А то есть через лесопарк можно будет выйти к Кремлю, потом на Лыбецкий бульвар, потом в Центральный парк культуры и отдыха. Мне кажется, это суперудобно.
2: Да, то есть получается, практически по центру Рязани можно будет пешком пройтись, даже
1: мне
2: не заходя в маршрутки.
1: Мне очень нравится эта идея, потому что я часто просто пользуюсь этим большим пешеходным маршрутом уже сейчас, тем более погода позволяет наконец-таки погулять, нет снега в конце апреля, да, и дождей постоянных. В общем, это замечательно. И, в принципе, Центральный парк культуры и отдыха, мне кажется, всегда был такой точкой протяжения, там и дети гуляют, да, и люди выгуливают своих домашних животных, поэтому там всегда было очень много народу. Вообще, если говорить, да, про Центральный парк культуры и отдыха, вот прокомментировали еще итоги вот выездного заседания. Вопросы задаем, ответы есть, с этой целью и встречаемся. За парком надо ухаживать, обновлять насаждения. Все для людей должно быть. Конечно, если в Рязани появится общественное пространство современного уровня, это здорово. Это отметила председатель Совета региональной общественной организации Рязанский альянс Евгений Рыбаков. В принципе, мне кажется, что Центральный парк культуры и отдыха, ну, я так полагаю, должен выглядеть, конечно, очень шикарно, учитывая...
2: Видишь, даже проверки устраивают дополнительные для того, чтобы все вовремя было
1: сделано. Не в первый раз, кстати, там
2: сделано.
1: Встречаются общественники на территории парка, да, и обсуждают экологическую обстановку за счет именно деревьев. Но, как говорили, да, и в проекте, вместо больных деревьев, которые вырубили, высадят новые. Разумеется, понадобится время, чтобы они выросли, да, это придется ждать. Но, с другой стороны, какой смысл оставлять деревья больные, если они уже не будут дальше расти?

0: все, что тебя касается. Информационный дайджест на ТКР-ФМ.
1: Мы поговорили про ЦПК и ООО, да, немножко затронули тему озеленения, и сейчас перейдем уже к обустройству Рязани, причем именно в цветочном плане. В областной столице высадят более 1 000 000 цветов, об этом сообщает администрация города. Специалисты уже поработали на площади Победы, Первомайском проспекте, Московском шоссе и в Кремлевском сквере. У мемориала Победы формируют клумбу в виде звезды, по замыслу она будет напоминать георгиевскую ленту. Какие еще адреса, где у нас появятся цветы?
2: Среди них скверы имени Маргелова, Уткина, Чумаковы, Молодежные, 60-летие Победы, Белых Журавлей и Русско-Армянской Дружбы обновят и крупные парки, как раз Центральный парк культуры и отдыха, Советско-Польского братства по оружию и Железнодорожников. Общий объем, как ты уже сказал, более 1 000 000. И самое, наверное, важное, цветочное оформление затронет свыше 30 городских локаций.
1: Посадят разные совершенно растения. Там будут и петунии, и хризантемы, и львиный зев, в общем, и георгины.
2: Я даже не знаю половины из этих... львиный зев, я что-то как-то, честно говоря...
1: Серьезно?
2: Возможно, видел, но как-то, знаешь, нет у меня в голове этой информации.
1: Я тебе сейчас обязательно, когда у нас будет музыка, покажу фотографии львиного зева. Я помню, в детстве мы даже играли. В общем, там в чем заключается прикол? Бутончики, если на них чуть-чуть нажать, там как будто бы, пасть льва, и он закрывается, открывается.
2: Ого, круто. Нет,
1: такого не было.
2: Нельзя, чтобы от ветра они так же делали? Было бы красиво.
1: Нет, такого не может. Но они совершенно разные бывают. Есть такие маленькие, которые, я так понимаю, просто растут, вот их не специально сажают. А есть вот именно декоративные, они такие крупная, но я тебе покажу все, Турал, не переживай.
2: Хорошо.
1: Ты должен это знать. Если вообще говорить про весну, то это означает не только начало каких-то цветочных работ, да, и садовых. Кроме того, появляются клещи, которые представляют угрозу.
2: Уже есть,
1: конечно. Они уже, мне кажется, как месяц-полтора есть. И они представляют, конечно, угрозу не только людям, но еще и животным.
2: Тоже есть.
1: Но хорошо, что как бы их пока мало. Причем жертв, конечно, по всей России. Клещи, ну как, они
2: даже
1: всю жизнь
2: были. Даже в Рязанской
1: области
2: уже от укусов пострадали несколько человек.
1: Но они каждый год, это совершенно неудивительно. И каждый год мы видим предостережение, да, там, если вы собираетесь в лес или на природу, нужно одевать светлое, да, заправлять брюки там, в носки.
2: Осмотр весь это делать,
1: обязательно,
2: да, тоже.
1: На себя распылять средства против клещей и комаров. Вот в мае запланирована акарицидная обработка мест массового пребывания людей у нас в Рязани. Это вообще, мне кажется, очень суперская мера. В первую очередь, конечно, для профилактики инфекций, которые передаются иксодовыми клещами. Обработке подлежат следующие территории. Это, разумеется, ЦПК и ООО. Опять же, у нас сегодня прямо тема всего шоу такая центральная. Это именно парк. Парк имени Гагарина, парк Морской Славы, Советско-Польского братства по оружию, Комсомольский парк, Лесопарк. Вообще, почти все парки.
2: Короче,
1: Рязани.
2: Все общественные пространства в целом, да, будут обработаны.
1: Да, где люди обычно гуляют, где есть трава, деревья. Помимо этого, еще городские кладбища также обработают, потому что там очень много, да, тоже и зелени. А дата проведения, вообще-то новость, как бы уже администрация сообщала об этом вот на этой неделе. А дополнительно, пока даты не сообщали, я думаю, что скоро их скажут, ближе,
2: да,
1: вот,
2: потому что нельзя будет
1: обработки.
2: В этот день, нельзя будет посещать эти места, потому что там будет все обработано, поэтому надо будет не гулять.
1: Ну и плюс, почему пока
2: там
1: даты не говорят, самое главное при этой обработки, чтобы не было осадков на протяжении там не менее недели.
2: Что мы сейчас можем наблюдать в целом.
1: Вот как раз, я думаю, на следующей неделе, мне кажется, они будут обрабатывать, но как только узнаем подробнее, разумеется, сообщим.
0: ТКР-ФМ.

0: Реклама.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородние

0: кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка. Доставка автобетона смесителями и манипулятором по Ряжскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Город Ряжск. Улица Максима Горького, 118. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskabin.rf.
1: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
2: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством, стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей, пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон, спецодежда и медосмотр за счет компании, жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42, 8 800 550 04 42, группа компаний «Агротерра».
3: Транспортная компания «ГУС-Логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории «С» и «Е». Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУС-Логист». Звоните 8 800 695 75. 8 800 695 75. Компания «ГУС-Логист».
4: Внимание! Украинские спецслужбы используют мошеннические схемы для вовлечения граждан в преступления террористического характера. Зачастую террористы представляются сотрудниками российских спецслужб и предлагают выйти из трудной ситуации, выполнив сомнительные задания. Это вербовка. Вас используют в террористических целях. Запомните, представители правоохранительных структур не могут писать и звонить вам в мессенджерах. Сотрудники могут позвонить по телефону только для того, чтобы пригласить в территориальное подразделение и представиться лично с предоставлением служебного удостоверения. Любые иные формы взаимодействия осуществляются мошенниками или террористами. Поддавшись на уловки, вы станете соучастником преступления террористического характера. Если вы знаете о таких случаях, то сообщите по телефону доверия Управления ФСБ России по Рязанской области 8 49 12 51 38 18. Защитите себя и своих близких.
5: Возрастная категория 6+.
6: Телефон рекламной службы ДКР ФМ 27-02-94.
7: Это и тебя касается. Узнай подробности на ДКР ФМ.
8: Рязань украшают ко Дню Победы. По информации пресс-службы мэрии, на центральных площадях города, а именно Победы, Ленина и Театральной, а также на Первомайском проспекте, уже установлены праздничные флаги. Основными цветами оформления выбраны красный и белый, символизирующие победу и мир. Также украшены бульвары Победы и Лыбецкий, Скорбящинский мемориальный комплекс, Гвардейский сквер и парк Советско-Польского братства по оружию.
9: Помимо этого, еще ведется приведение в порядок памятных мест и мемориалов, а также высадка цветов. Но, в принципе, про высадку цветов мы уже поговорили. Совсем немного осталось до Дня Победы. Мы с Туралом уже рассказывали про мероприятия, которые пройдут сегодня еще. Кстати, расскажем, напомним о тех, о которых говорили, расскажем о тех, о которых мы еще не говорили, чтобы вы были в курсе, разумеется. В принципе, у нас, я прям заметила, знаешь, солнышко выглянуло, и так сразу все украшается, постепенно везде что-то появляется. И баннеры вот ко Дню Победы, и, в принципе, как-то приятнее.
8: Кстати, на Рязанском ВДНХ тоже уже появился баннер. Угу. Про это почему-то здесь не сказано, но там тоже уже украшения есть. То есть, я как понимаю, все в целом какие-то общественные пространства, да, будут. Тем более на Рязанском ВДНХ у нас очень часто всякие мероприятия проходят, поэтому явно в этот раз они тоже не пройдут
9: мимо. Про Рязанский ВДНХ совсем скоро, ведь осталось меньше месяца уже до летнего периода, начнется фестивальное лето.
8: Там что-то обещали прям такое масштабное.
9: Да, я уверена, в том году каждые выходные были различные фестивали, мероприятия, не только на Рязанском ВДНХ, еще и на Лыбецком бульваре.
8: Филиал Национальный центр России должны открыть тоже.
9: Кстати говоря,
8: планируется в июне, по-моему.
9: Тоже, скорее всего, будет что-то интересное. Помимо этого, я напомню, что у нас еще идет сейчас фестиваль ГТО, он завершится, вернее, как бы, да, фестивалем в конце мая, но сейчас уже можно сдавать нормативы, себя проверять, но если вдруг вы там не успеваете, то можно это будет сделать 22-23 числа, там будет именно уже фестиваль, но мы, конечно же, поподробнее еще напомним и расскажем ближе к дате.
7: ДКР ФМ.

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер программы – компания «Шацкий арболит». Арболитовые блоки – это экологичный, долговечный, надежный строительный материал для вашего дома с прочностью бетона и теплом дерева.
2: В эфире ДКР ФМ «Новости», в студии Турал Акберов. Здравствуйте. Рязанские пожарные потушили 14 возгораний за сутки. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, большинство вызовов пришлось на пал сухой травы. Таких случаев зафиксировано 8. Еще 3 раза подразделения выезжали тушить мусорные кучи. Оставшиеся 3 пожара носили техногенный характер. 2 происшествия зарегистрированы в Рязани, еще 1 в Касимове. Рязанская область в этом году получит 19,5 миллионов рублей на системы мониторинга глюкозы. Об этом сообщил председатель Госдумы Андрей Макаров. Он отметил, что работа ведется в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Доп. Финансирование позволит бесперебойно обеспечивать тест-системами 56 беременных женщин с сахарным диабетом и 32 беременных женщин с гестационным сахарным диабетом. Как отметил губернатор Павел Малков, цитирую, «сахарный диабет вносит очень серьезные изменения в образ жизни, особенно при беременности. Необходимо, чтобы женщина могла отслеживать уровень глюкозы в крови круглосуточно и при появлении отклонений сразу же обращалась к врачу». Губернатор Павел Малков поблагодарил за работу активистов Народного фронта, который был создан 15 лет назад. Он отметил, цитирую, «Рязанское отделение Народного фронта с первых дней помогает жителям региона решать важные вопросы и добиваться изменений к лучшему». Губернатор подчеркнул, что большая работа идет по программе «Все для победы». Жители Рязанской области регулярно участвуют в сборе и отправке помощи нашим бойцам и мирным жителям новых территорий. Женщины в России чаще мужчин недовольны тем, как в паре или семье распределяются обязанности при организации путешествий. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование. Еще 1/3 опрошенных сообщили, что планируют поездки вместе с партнером в равной степени. Несмотря на то, что мужчины, по их словам, активно участвуют в подготовке поездок, 60% женщин хотели бы, чтобы партнер брал на себя больше ответственности за совместный отпуск. Это все новости к этому часу. О ситуации на дорогах и погоде расскажет моя коллега Ангелина Витковская. Ангелина, тебе слово.
0: ДКР «Навигатор».
3: Спасибо, Турал. Пробки в Рязани к этому часу оцениваются 8 баллов. По данным сервиса Яндекс, красным горит Первомайский проспект и участки на Московском шоссе. Стоят улица Вокзальная, Каширина и Дзержинского в обе стороны. Медленно движется улица Спортивная. Самые большие пробки в центре на улицах Ленина, Есенина и Грибоедова. Стоит Солочинское шоссе и Окский проезд. Как всегда, долгий путь домой автомобилистов на Касимовском шоссе. Муромская сегодня также стоит. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
3: В Рязани к этому часу 27 градусов тепла. По данным нейросети Яндекса, ветер слабый, северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление сегодня в пределах нормы. Ночью похолодает до плюс 13, завтра будет еще один солнечный день. Днем потеплее, в среднем до 29 градусов. На этом у меня все. Далее продолжим вечернее информационное шоу «Все, что тебя касается».

0: ДКР ФМ представляет вечернее информационное шоу «Все, что тебя касается».
1: В Рязанской области пройдет масштабная акция «Вальс Победы». Ретро-трансплощадки будут организованы во всех муниципалитетах. У нас в Рязани будут работать 4 – на Лыбедском бульваре, Рязанского ДНХ, в Кремлевском сквере и Нижнем городском парке областной филармонии. Участники движения «Губернский бал» представят показательные номера. Танцевальная площадка будет открыта для всех желающих. Поэтому, даже если вы стесняетесь танцевать, можно будет просто прийти и посмотреть, как танцуют профессионалы.
2: А там уже, если что, и ноги сами задвигаются.
1: Может быть, да, это вас как-то зарядит энергией, и вы тоже захотите станцевать вальс. А помимо этого, у нас в Рязанской областной филармонии в День Победы состоится концерт-спектакль Рязанского государственно-академического русского народного хора имени Евгения Попова под названием «И песню свою отправляю в полет, помните». Помимо этого, я напомню, что у нас, в принципе, более 40 мероприятий будет проходить в честь Дня Победы. Они начались уже сегодня, кстати говоря, 6 числа, и продлятся вплоть до 9 мая. Подробную афишу можно посмотреть в социальных сетях администрации города. Там прям расписано все со временем. Мы как раз с Туралом, да, недавно про это рассказывали. В преддверии праздника также раздают и георгиевские ленты во всех муниципальных образованиях. Это у нас уже ежегодная традиция, да, и из года в год. Я даже не могу посчитать, сколько лет-то проходит, когда еще в школе было это было. Традиционно также 9 мая у нас в Рязани будут организованы народные гуляния «Парк Победы» в Кремлевском сквере. Вообще, Кремлевский сквер – это одна из основных площадок, где будут различные мероприятия проходить. А помимо этого, у нас в регион доставят частицу вечного огня из Москвы в рамках международной акции Народного фронта «Огонь памяти». Она уже стартовала. В этом году патриотический проект проводится уже в 10-й раз, и акция направлена на сохранение исторической памяти. И как бы, как это вообще работает? Да? То есть она охватывает не только Россию, но еще и 14 зарубежных стран. В том числе, разумеется, наш регион тоже охватывает эта акция. Лампады с частицами вечного огня передадут ветеранам Великой Отечественной войны, участникам СВО, да, и доставят на самые главные мемориалы нашего региона. 9 мая, кстати, как раз все это будет передано. Очень много разных мероприятий проходит и в школах, и, да, и вообще во всех, мне кажется, организациях, ну и просто для жителей региона. Так вот, например, «Окна Победы», да, мы с тобой рассказывали, напомню, что это за акция, когда люди украшают свои окна, причем различными трафаретами. Кстати говоря, после того, как мы с тобой про это поговорили, я на маркетплейсах увидела, что, оказывается, продаются специальные, ну, как бы, сами украшения, которые вот наклейки разные.
2: То есть ничего делать
1: не
2: нужно, просто уже приклеиваешь на окно.
1: Да, если вы боитесь, что вы как-то некрасиво там что-то нарисуете, или там нет идей, возможно, или нет времени, кстати говоря, думаю, у многих просто нет времени, оказывается, уже вот отдельно все
2: готовые
1: это продается.
2: Варианты.
1: Я вообще про это не знала, кстати говоря, для меня это открытием стало. Помимо этого, очень много различных других мероприятий, да, как я уже сказала, «Красная гвоздика», да, в поддержку ветеранов. «Синий платочек Победы», еще и «Журавли Победы» акция у нас уже проходила. В общем, очень много всего. Разумеется, самое основное, конечно, будет на 9 мая. И здесь самое главное, наверное, это вопрос погоды сейчас еще стоит, потому что солнышко обещают завтра, а вот в пятницу обещают дождик днем. И вот 9 мая там чуть ли, по-моему...
2: То «Вальс Победы» может отмениться.
1: Ну, кстати,
2: либо на закрытую,
1: надеюсь,
2: площадку только.
1: Может
2: какую-то.
1: Быть, все-таки не будет дождя, будет просто пасмурно, и тогда можно будет провести, потому что по градусам, кстати, я бы не сказала, что будет холодно.
2: Холодно не будет, но в любом случае будет неудобно.
1: Слушай, смотря с чем, вот все познается в сравнении. Сегодня у нас там плюс 30 градусов,
2: было.
1: Да, а субботу обещают плюс 14 градусов.
2: В два раза меньше.
1: Кстати, без осадков. Сейчас смотрю, вот нейросеть Яндекс говорит, что осадков не будет. Но опять же, вот можем ли мы ей верить за два дня еще до этой даты, тоже, конечно, вопрос сомнительный. Но вот в пятницу уже будет похолодание, поэтому если вы соберетесь на все, да, фестивали, какие-то мероприятия, то не забудьте одеться потеплее на всякий случай.

0: Реклама. Реклама. На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка, доставка автобетоносмесителями и манипулятором по Скопинскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Скопинский район, село Успенское. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
1: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8-953-730-72-15. 8-953-730-72-15. Касимовская, ПОАТ-3.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» информирует о том, что в Пронском районе в период с 5 мая по 1 июня будет проводиться пестицидная обработка посевов озимой пшеницы препаратами первого класса опасности для пчел. Подробную информацию можно узнать в чате «Пчеловод Пронск» либо по номеру 8-910-629-29-91, 8-910-629-29-91.
4: Транспортная компания «ГУС-Логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории «С» и «Е». Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУС-Логист». Звоните 8 800 695 75. 8 800 695 75. Компания «ГУС-Логист».
5: Армавир, ортопед, айболит, арбалет.
6: Некоторые вещи нельзя забывать. Арбалит. Инновационные блоки от компании «Шацкий арбалит». Экологичный, экономичный, долговечный строительный материал. Прочность бетона, тепло дерева. Подробнее на arbalit62.ru. Звоните 8-915-618-81-44.
5: Арбалит.
6: «Шацкий арбалит». Сделано по ГОСТу.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7-960-119-09-81. Плюс 7-960-119-09-81.
0: Телефон рекламной службы ДКР ФМ 27-02-94. Все, что случилось за день на ДКР ФМ.
7: Сокращение штата в российских компаниях из-за внедрения искусственного интеллекта возможно, но будет происходить постепенно. Массовых увольнений ждать не стоит, заявили в Роскачестве. Немножко да. По мнению экспертов, бизнес уже активно использует нейросети для оптимизации управленческих структур. Однако речь идет о точечной трансформации, то есть сокращение дублирующих функций и перераспределении задач. То есть получается, если там есть какие-то вещи, которые делают несколько человек, можно просто, чтобы это делали нейросети, как понимаю, да?
8: Грустно звучит,
7: как нет? Да. Быстрее всего изменения затронут банки, ритейл и телеком, отрасли с высокой цифровой зрелостью. Сейчас искусственный интеллект уже эффективно заменяет подготовку отчетности, сбор и анализ данных, а также базовую коммуникацию через чат ассистентов.
8: Ну, это, например, да, если ты обращаешься в службу поддержки, тебе почти всегда теперь во всех сервисах отвечает бот. И меня это ужасно
7: раздражает.
8: Бесит.
7: Немножко есть, да.
8: Вот я наконец-то выгорелась. Я просто не могу с ними общаться, потому что им пишешь запросы, и я понимаю, что у них есть определенная задача вбитая, да, и они некоторые вопросы не понимают. А чтобы допроситься до реального человека, хоть как-то к нему выйти, нужно пройти там 7 кругов ада просто.
7: Но в любом случае, видишь, есть операторы, ужасно. Именно люди, да, поэтому в любом случае они полностью не заменили, они просто, как знаешь, помощники небольшие. То есть есть какие-то базовые задачи, которые он выполняет. Понятное дело, что у некоторых есть вопросы более такие, да, глубокие какие-то, потому что они не понимают, что с ними делать.
8: У многих людей зачастую бывают вопросы, которые, ну, написаны, например, где-то на сайте, просто человек из-за него внимательности их там не посмотрел. Ну, разумеется,
7: там тогда допустим,
8: это супер, что
7: далее.
8: Может ответить нейросеть, да, и это снимет нагрузку на живого человека. Но все-таки вот этот переход от, чтобы допроситься до живого человека, он настолько долгий. Думаю, сейчас меня многие поймут, когда там в банке обращаешься или еще куда-то, там в доставке. И это начинается, и ты пытаешься как-то вывестись, прийти к живому человеку. Это так долго времени, очень много занимает, что по итогу ты злишься и приходишь к оператору живому еще более разозленный. То есть, казалось бы, нейросеть, наоборот, должна тебя успокоить, чтобы в итоге решить твою проблему.
7: То есть,
8: но...
7: уже предрасположен на конфликт, да?
8: Да, по итогу ты как бы можешь сорваться, да, на работника. Я понимаю, что это неправильно, поэтому, разумеется, я этого не делаю, но есть же люди, которые там могут не сдержать эмоции, например, да, и в итоге это вырастет просто в конфликт. Наверное, как-то нужно найти, не знаю, какой-то баланс, потому что нейросеть, я не хочу их как-то демонизировать, но все-таки как будто бы приятнее общаться с живым человеком.
7: 100%.
8: Как, кстати,
7: тут,
8: думаешь?
7: Опять же, да, зависит, наверное, от сферы деятельности.
8: Нас с тобой заменит искусственный интеллект.
7: Ну,
8: будет
7: не
8: вместо
7: знаю.
8: Нас
7: смогут
8: будет
7: ли они, как
8: робот
7: мы...
8: Турал и робот Ангелина будут сидеть.
7: Не знаю, надо, знаешь, попробовать, может быть, как-то вбить такие некоторые параметры, посмотреть, что они вообще могут выдать.
8: Вдруг он нас выиграет. Ну ладно, нет, мы, конечно, незаменим с тобой.
7: Ну, конечно, кто будет ошибаться в эфире?
8: В общем, самое главное, чтобы все-таки нейросети развивались чуть-чуть помедленней. ТКР FM.

0: Это и тебя касается. Узнай подробности на ТКР-ФМ.
1: Чуть меньше месяца осталось до лета, поэтому все те, кто пытался похудеть, все, дни уже идут, обратный отсчет начался. И стало известно, почему диеты дают лишь краткосрочный результат. Об этом пишет Ньюс.ру со ссылкой на экспертов. После завершения диеты повышается уровень гормона голода. Организм воспринимает это как сигнал опасности, запускает защитные механизмы, которые приводят к возвращению веса. Из-за изменения гормонального фона после диеты контролировать питание становится значительно труднее. Вот по словам врача, вообще быстрое похудение затрагивает не только жировые запасы, но и мышцы. А уменьшение такой ткани ведет к ухудшению обмена веществ. Поэтому, если вы любитель строгих диет, переставайте быть любителем этих диет, потому что это очень вредно для вашего организма. Да и, мне кажется, многие, кстати, замечали, что если ты сидишь на строгой диете, потом ты набираешь еще больше. Мне кажется,
2: но
1: это
2: потому
1: вполне...
2: что, да, нужно себя как-то тоже беречь и плавно, во-первых,
1: не
2: да,
1: знаю, я вообще против
2: вес.
1: Таких ограничений. Я человек, который не может жить без сладкого абсолютно. Если мне заставят там месяц сидеть без шоколада, то я потом столько его съем, наверное, просто килограммами. Мне кажется, нужно просто, ну, в меру. Если вам сильно принципиально и вы боитесь за лишний килограмм, то можете потом побольше, не знаю, попрыгать, походить.
2: Ну, посчитать калории можно тоже попробовать. Ну, примерно
1: это, конечно,
2: понимать свой рацион.
1: Это,
2: и уже...
1: конечно, скучно.
2: Ну, а что, зато помогает.
1: Но эффективно. На этом вечернее информационное шоу подошло к концу. Я, Ангелина Витковская, с вами прощаюсь, а моего коллегу Турала Акберова вы еще услышите в 19:30 в выпуске новостей. Всем желаем хорошего вечера.
0: Хорошую песню кавером не испортишь. Большие хиты в новых версиях. ТКР-ФМ.

0: Средства массовой информации ТКР ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ 6200306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: В Рязане 19.00.
2: Партнер часа Черри-центр регион 62 на Куйбышевском шоссе 51.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
0: ТКР ФМ представляет программа о новой музыке «Хит-контроль» с Денисом Кораблевым на ТКР ФМ.

0: Всем добрый вечер, здравствуйте. Эта программа называется «Хит-контроль». Меня зовут Денис Кораблев, напротив меня Аня Ларина. «Хит-контроль» — программа о новой актуальной музыке, ну и плюс воспоминания. Ань, привет.
1: Денис, привет всем слушателям тоже, здравствуйте.
0: Как настроение? Уже не начали говорить, как жарко, как душно.
1: Мне сегодня мама сказала, а чего это ты не ездила загорать? Я думаю, а чего это я действительно не ездила загорать?
0: А вот и плохо. Я второй день проезжаю мимо карьера, и там люди стоят, загорают. Не знаю, как насчет того, чтобы зайти в воду, но там человек 15 точно было.
1: То есть я упустила свой шанс, боже мой. Я была бы не первая, да?
0: То есть завтра, получается, еще один должен быть жаркий день, а потом выходные. По-моему, плюс 14, плюс 16 или плюс 12, плюс 14 и дождь. Ну зачем нам выходные, когда мы можем плюс 30 получить среди рабочей недели?
1: Я думаю, все мыслят примерно точно так же. Ну что-то там, какой-то сбой в небесной канцелярии.
0: Небесная канцелярия, да, это хорошее слово. Ну а что касается самого начала, Джош Фавос, австралийский диджей, продюсер и «Like a Prayer». Все узнали, я думаю, надеюсь, что все узнали композицию Мадонны 89 года с одноименного альбома. Оригинал вышел 3 марта 89 года, то есть это прошло 37 лет. А песня снова вернулась к нам благодаря очень модному, интересному ремиксу. И он каждый день набирает по миллиону своих прослушаний на Spotify. Вот буквально два дня назад было всего лишь 5. Сегодня, я только что посмотрел перед программой, 7 миллионов 163 тысячи прослушаний. Это я говорю про песню именно Джоша Фавоса.
1: У него, я так понимаю, активно развиваются социальные странички. И вот ремикс на эту песню стал виральным в ТикТоке в апреле этого года. Я, кстати, посмотрела сразу значение слова «виральный».
0: Ну, это «завирусилось» называется.
1: Ну, я не сообразила. Я сразу забила, и для слушателей я тоже поясню. Это распространяющийся с большой скоростью в информационной среде.
0: Как вирус.
1: Да.
0: Поэтому и слово «виральный». Так.
1: Так, что еще? В первые 5 дней сразу более 1 миллиона прослушиваний на Spotify. Живет он и работает в Австралии, в городе под названием Gold Coast. И его визитная карточка — это сочетание стиля Deep House и UK Garage.
0: Гараж. Это здорово, действительно. Ну, молодец, что действительно схватился за такую классную классику. Потому что и момент он выбрал самый, что ни на есть, правильный, потому что Мадонна вернулась. В прошлом эфире мы начинали эфир с песни «I Feel So Free» Мадонны. Мы говорили, ах, как она, наверное, местами неплохо выступила на Коачелле. Что касается песни, я говорил еще неделю назад в программе «Хит-контроль», что она стартовала в Британии на 90-м месте. Больше этой песни в хит-параде нету. Ну, достаточно. Мы уже говорили, что эта песня... интересная, но не настолько, чтобы так высоко подняться. Если уж она в Британии не поднялась так высоко, даже в топ-50 или топ-40 не залетела, то это о многом говорит. Но кто знает. Мы прямо сейчас будем переходить снова к Мадонне, потому что она печет пирожки свои очень активно. Теперь вместе с Сабриной Карпентер, с той самой, с которой она выступала на Коачелле. Песня называется «Bring Your Love», и на данный момент у этой песни 7 миллионов 76 тысяч прослушаний. На самом деле не очень много.
1: Ты прям предвосхитил мой вопрос. Я еще подумала, как это вот в
0: нынешнее
1: время.
0: Даже сказать мало.
1: А давно выпущена была песня? Неделю? Две?
0: Ну, неделя, да.
1: А, неделя.
0: Но, скажем так, те самые люди, которые продвигают все творчество Мадонны в последнее время, а это американская радиостанция iHearts Radio, они эксклюзивно крутили предыдущий хит «I Feel So Free» каждый час, то есть горячейшая ротация у них была за сутки до премьеры этой песни на Коачелле. Ну и, соответственно, когда вышла новая песня «Bring Your Love», они тут же поставили песню в своем хит-параде радиостанции на первое место. Ну, это совершенно несерьезно, ребят. А когда через неделю скажут им «Мадонна нам больше не нравится», она внезапно, эта песня, с первого места, не знаю, из топ-40 вылетит.
1: Хотя, скажут, казалось
0: не зашла, бы, не зашла.
1: Вроде бы хит-парад, да, это глаз народа.
0: Конечно.
1: Всегда так считалось, что я голосую, мне нравится, я выбираю эту песню чаще и громче делаю во время звучания. И, конечно, когда такие подставы... Репутация падает у всех.
0: Это правда. На что ты скажешь по поводу этой песни? Как она тебе?
1: Так, по поводу этой песни. Она неплохая. Мне она понравилась, но в то же время я бы не взяла ее в свой плейлист.
0: Я тебе так скажу. Я сначала очень долго думал, на что она похожа.
1: Она на что туда похожа?
0: Что она мне напоминает? Я вспомнил мою любимую Бейонсе, которая несколько лет назад выпустила альбом Renaissance, и которая говорила, что у меня танцевальный альбом. И вот там приблизительно все то же самое мы могли слышать. Да, она там купила огромное количество сэмплов от мега-артистов. Да, все было хорошо, наверное. Альбом везде сразу дошел до первого места, а потом где этот альбом? Нигде этот альбом. Просто, действительно, ты не можешь сказать, что это очень плохо, но не можешь сказать, что это очень хорошо. Это вполне себе средняя работа. И если бы не вот эти имена Мадонна и Сабрина Карпентер, если бы кто-то выпустил, ну, чуть-чуть ниже рангом, нигде бы эта песня не звучала. А так, ну, коли такой хайп вокруг этой песни, давайте и мы ее послушаем. Мадонна, Сабрина Карпентер, Bring Your Love.
2: Технический контроль.

0: программе «Хит-контроль» Мадонна, Сабрина Карпентер и «Bring Your Love». Вроде весело, но солнечно, как в анекдоте, но не радует.
1: Слухи об их сотрудничестве поползли после того, как в феврале этого года на автопати Грэмми заметили вместе и Сабрину, и Мадонну, но все это держали в строжайшем секрете до того момента, пока Мадонна не вышла на сцену Коачеллы. И еще отмечают вот везде в интернете, что для Сабрины это первый опыт работы в хаус-стиле. Я подумала, а разве у нее ничего такого не было? Не было
0: с нее и начался хаус. Песня «Вок» — это первый хаус, который был записан в 90-м году.
1: Нет, это про Сабрину.
0: А, про Сабрину?
1: Да,
0: нет,
1: да.
0: Нет, у нее была совместная работа с Аланом Уокером.
1: А, ну то есть у нее
0: она
1: было...
0: То есть она в электронной музыке уже была.
1: Вот, все надо через тебя перепроверять, все, что там пишут.
0: Ну, я тоже иногда тоже смотрю, что там пишут, думаю, почему тут вышло 5 треков, когда вот здесь вот даже вот в Википедии написано, видно прям, что 7 треков, допустим, какого-то артиста. Ну, как бы то ни было, для этого существует программа «Хит-контроль». А что касается Мадонны, вот давай порассуждаем, а на самом ли деле она популярная артистка? У нее всего лишь 52 миллиона слушателей. Ну, в принципе, нормально, наверное. Вот, а что касается самой прослушиваемой песни, это у нее совместная работа с The Weeknd и Playboy Carti, она была записана к фильму «Идол», где главную роль, естественно, играет, да, и дочь Джонни Деппа, Лизова.
1: Лили Роуз.
0: Лили Роуз, да,
1: вот
0: все правильно. Да. Вот, и сколько тут? 1 миллиард 335 миллионов.
1: А что там у нее за песня?
0: Ну, неважно, что за песня. Другое дело, что эту песню, всю популярность сделали для нее The Weeknd и Playboy Carti. Потому что у The Weeknd почти 116 миллионов слушателей, а у Playboy Carti 42 миллиона. То есть он практически немножечко не достает до Мадонны. А вот что касается своих собственных песен. У нее самая популярная песня Like a Prayer 784 миллиона, Material Girl 715, Lies La Bonita 704 и Hun Up 671 миллион. Ну то есть как бы у нее даже близко к миллиарду нет песни. Целых 200 миллиардов ей не хватает, а 16 еще миллионов, 216 миллионов, чтобы был у нее миллиард, всего лишь один миллиардик.
1: Я еще, знаешь, о чем подумала? О том, что приличное количество голосов прослушивания добавляет тот факт, что, например, ее песню несколько лет назад вставили в третьего Дэдпула. После этого был такой виток популярности. Вот «Like a Prayer» звучала в финале. Я, помнится, после выхода этого фильма добавила свой плейлист, я затерла до дыры, я слушала эту песню бесконечно. И я думаю, что вот там как раз много миллионов добавилось.
0: Я думаю, да, потому что до этого самая популярная песня была «Material Girl». А вот сейчас она даже уступает практически 70 миллионов прослушиваний. Скорее всего, Дэдпул добавил ей. А вот что касается песни «Hun Up», мы знаем, она купила официально сэмпл. Это мы говорим про пластинку «Confessions on the Dance Floor» 2005 года. Она считает, что вот новые песни — это как продолжение той пластинки 20-летней давности. То есть «Confessions» — часть вторая. Так вот, «Hun Up» — 671 миллион. Оригинал «AB» 79 года. Оригинал 1 миллиард 174 миллиона. Она должна была превзойти по задумке Аббу, а Абба превзошла Мадонну. 79 года песня. А самая популярная песня у Аббы — это Dancing Queen 76 года, 50-летней давности. 1 миллиард 982 миллиона. Почти 2 миллиарда. Где у Мадонны миллионы? Миллиарды, точнее.
1: Я хотела сначала сказать, ну, это все было написано до того, как вот Spotify стал все это под себя подгребать, все это распространять, но твой пример с Аббой совершенно уничтожил мои аргументы.
0: Конечно, в том-то и дело. Поэтому популярная ли Мадонна артистка? Или это дутая популярность?
1: А сейчас не разберешь.
0: А куда пропала Дженет Джексон?
1: Ой, про нее вообще никто не говорит.
0: Хороший вопрос. Ее даже не показывают в фильме про Майкла Джексона. Майкл.
1: А я вот думаю, вышел фильм, естественно, на этой волне.
0: Я не знаю, действительно ее там нету. Потому что я читал многие статьи, там сказали, что ее убрали. Может быть, из каких-то сцен. Может, ее там гораздо меньше, чем нужно было. Но Дженет Джексон.
1: Они же еще и совместный клип записывали.
0: Конечно,
1: вот этот Scream, красивый Scream.
0: Да, да.
1: Она должна была бы быть.
0: Поэтому извини, что я тебя перебил. Вот просто действительно, вот почему? Где все это? Ладно, ну и могли бы действительно сделать помоднее саунд для песни «Bring Your Love». Сабрины Карпентера и Мадонны. А что касается модного саунда, давайте, она вернулась. Вот это та самая девушка, которая действительно в Британии заведует модным саундом. Не зря она два года подряд она получала лучший танцевальный проект года на Brit Awards в 2022 и 2023. Зовут ее Бекки Хилл. Как хорошо, что она вернулась.
1: С какой песней? Про что поет?
0: Ну как, у нас ты что, в эфире не смотришь, что у нас в эфире происходит?
1: Я хочу, чтобы ты, знаешь, как всегда, своей энциклопедической осведомленностью все это представил.
0: Нет, я тебе сказал, песня, которая у нас находится в эфире, она выпустила в прошлую пятницу. Что тут еще добавить?
1: Что она хороша, прекрасна.
0: Нет, что ты хочешь, чтобы я тебе добавил?
1: Смешение каких-нибудь там жанров привнесла, что-то над ней поработал какой-нибудь там знаменитый продюсер. Какие-нибудь такие сведения.
0: Нет, давайте я скажу, что у нее тоже есть песня за миллиард. Она называется «Lose Control» 2019 года. А у Мадонны нет песни за миллиард.
1: Хотя разные весовые категории.
0: На этом пока и разойдемся. Бекки Хилл и абсолютно новый хит «Hands on Me».
2: Dance Control.

0: В городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает команду водителей категории С и Е. Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график, компания «Гус-Логист». Звоните 8 800 695 75, 8 800 695 75, компания «Гус-Логист».
1: Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на современных мегафермах в Рязанском и Пронском районах.
2: Заведующего хозяйством, сотрудников инженерного состава, менеджеров по кормам и молоку, зоотехников, слесарей, механизаторов, водителей категории «Б».
1: Звоните 8 910 627 70 98, 8 910 627 70 98, «Русская аграрная группа». Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Милославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8 929 900 0210. 8 929 900 0210.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» по АТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8 953 730 7215. 8 953 730 7215. Касимовское по АТ-3.
4: На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка. Доставка автобетона смесителями и манипулятором по Ряжскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Город Ряжск. Улица Максима Горького, 118. Звоните 8 910 506 0101. 8 910 506 0101. Подробности на сайте betonskabin.rf.
5: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» информирует о том, что в Пронском районе в период с 5 мая по 1 июня будет проводиться пестицидная обработка посевов озимой пшеницы препаратами первого класса опасности для пчел. Подробную информацию можно узнать в чате «Пчеловод Пронск» либо по номеру 8 910 629 29 91, 8 910 629 29 91.
6: Телефон рекламной службы ДКР ФМ 27 02 94. Народный контроль.
7: Народный контроль. И сегодня мы будем контролировать, как обещали на прошлой неделе, Foo Fighters. Но прежде скажу тебе про нашу любимую Бекки Хилл. Ее полное имя Ребекка.
8: Я почему-то не знала.
7: Вот интересно, вот как вот Дима Билан, будет ли он чуть позже, а может он уже есть Дмитрий Билан, так будет она встречать Ребекка Хилл.
8: Ну как-то не звучит, Бекки как-то по-свойски.
7: Да. Ну что, как бы то ни было, и вот я буквально неделю-две назад вспоминал, а куда пропала Бекки Хилл? Мне не хватает Бекки Хилл, ее танцевальных треков. Оказалось, что действительно 4 апреля прошлого года у нее был последний по времени сингл с Алесса «Surrender». И вот практически ровно через год она выпускает песню. Скоро будет третий альбом, надеюсь, что очень скоро. Ну, во всяком случае, в этом году точно. Поэтому с нетерпением ждем. Что касается наших Foo Fighters, точнее, не наших, а тех, которых мы вам анонсировали еще неделю назад. Они выпустили альбом, он называется Your Favorite Toy, твоя любимая игрушка, и заявляют, что это самый короткий по продолжительности альбом за всю историю группы. Всего лишь 36 минут и 26 секунд он звучит.
8: А сколько же там песен, неизвестно?
7: 10.
8: 10.
7: Ну, где-то по 3 минуты, где-то, может быть, чуть-чуть поменьше какая-то песня.
8: Ну, в целом нормально.
7: Ну, вполне себе радиоформат. Почему бы и нет? Поэтому радуемся этой пластинке. Я посмотрел видеоклип на песню «Window», которую мы сегодня будем слушать. Это очень стильно, как всегда. Мы знаем, что Дэйв Гролл всегда снимал очень стильные видеоклипы. Мой самый любимый — это «Learn to Fly», где они летят на самолете. И где Джек Блэк, неподражаемый,
8: да,
7: просто абсолютно. Тем более, что, по-моему, этот клип я посмотрел сразу после того, как посмотрел «Школу рока» с Джеком Блэком. Вот поэтому там в 2 или в 10 раз усилилось впечатление этого самого видео.

0: видеоклипы. Это здорово. И что касается Foo Fighters, то у них тоже есть песня за миллиард.
1: Ого!
0: Everlong 1 миллиард 707 миллионов. Песня The Pretender. Мощнейший хит. 1 миллиард 15 миллионов. 2007 года и 97 года.
1: Я почему-то думала, что Best of...
0: Best of me, нет.
1: Будет там.
0: Но мы тоже иногда думаем, что вот моя любимая песня вот такая, она должна быть наверняка очень высоко. То же самое, как с песней Мадонны «Ханап». Нам казалось, ну «Ханап», да. Ну это же... Нет! Нет.
1: Ну, все мы разные, да, это естественно.
0: Это правда. Вот, поэтому наше поздравление. Две песни за миллиард. Это большой успех. Ну, а прямо сейчас давайте послушаем, что же они сделали на своей новой студийной пластинке. Foo Fighters и тот самый Дэйв Гролл, бывший барабанщик группы Nirvana, с которой он был введен в зал славы рок-н-ролла, а потом чуть позже, через несколько лет, был введен во второй раз, как... создатель и участник группы Foo Fighters. То есть он двукратный введенец в зал славы рок-н-ролла.
1: В отличие от многих старичков, да?
0: Да, мы и опять вспомним, что в этом году In Excess опять пролетели мимо зала славы. Foo Fighters и Window.

0: ТКР ФМ. Новости.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Востокавто». В автосалоне «Востокавто Московский» автомобили «Черри» и «Теннет».
2: В эфире ТКР ФМ «Новости», в студии Турал Акберов. Здравствуйте. В Шиловском округе осудят начальницу почтового отделения за хищение почти 500 000 рублей, об этом сообщает пресс-служба МВД. По версии следствия, злоумышленница забирала себе наличные, которые были предназначены для социальных и единовременных выплат местным жителям. Чтобы скрыть недостачу, руководитель вносила в ведомственную базу ложные сведения. Экосовет провел рейд в Центральном парке культуры и отдыха. Рабочая группа общественного экологического совета проверила, как идет благоустройство пространства. Об этом сообщается на сайте правительства Рязанской области. Помимо этого, эксперты осмотрели территорию и обсудили санитарную прочистку. Специалисты подтвердили, убирают только сухие больные деревья и поросль, предварительно обследовав каждое и получив разрешение на спил. В Рязани завершен отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава администрации Борис Ясинский. Одновременно началась подготовка к следующей зиме. В ближайшее время специалисты начнут гидравлические испытания. Проверка труб под давлением позволит выявить слабые и потенциально опасные участки, которые затем включат в план ремонта. Профилактические работы также затронут насосные станции и котельные. В этом году планируется отремонтировать около 10 километров квартальных сетей. Во всех районах Рязани развернулась масштабная высадка более 1 000 000 цветов. Об этом сообщает администрация города. Специалисты работали на площади Победы, Первомайском проспекте, Московском шоссе и в Кремлевском сквере. У мемориала Победы формируют клумбу в виде звезды. По замыслу она будет напоминать Георгиевскую ленту. Отмечается, что цветочное оформление в целом затронет свыше 30 городских локаций.
0: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Рязани к этому часу плюс 24 градуса, на улице ясно, ветер южный, слабый, 2 метра в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Рязанской области местами ожидается кратковременный дождь, ночью температура воздуха понизится до плюс 9, а днем вновь потеплеет до плюс 30. Это все новости к этому часу, услышимся в 20.30. Турал Акберов, информационная служба ТКР ФМ.
0: Хит-контроль на ТКР-ФМ.

0: программе «Хит контроля» Мелани Си с композицией «Drum Machine». Я уже даже не знаю, сейчас, наверное, уже пришло то время, когда можно говорить, да, надо объяснять, вот такие Spice Girls, откуда Мелани Си появилась, да?
1: Я помню, на прошлой программе ты сказал, вот фильм «Майкл», не факт, если мы выйдем на улицу, и кто-то скажет, что «Майкл» — это про Джексона. И вот с той самой поры я задумалась, а действительно, может быть, то, что нам кажется очевидным, для многих не очевидно.
0: А ведь прошло уже 30 лет, когда все были в восторге. О, Spice Girls, все знали, как они выглядят, все знали, какая у кого, не знаю, там, любимая собачка, любимая еда.
1: Стиль одежды.
0: Да, стиль одежды. А вот Мелани Си всегда была спортивная, поэтому она такая спортивная Спайс была. Вот поэтому
1: у нее были классные треники и топики.
0: Приходится всегда обсуждать. И мы специально для вас, друзья, выложили видеоклип с песни «Drum Machine». У нас сегодня в качестве анонса сегодняшнего эфира программа «Хит Контроль» у нас в группе во ВКонтакте. Посмотрите, в какой прекрасной спортивной форме по-прежнему находится Мелани Си. Мне кажется, она вот все эти 30 лет и не вылезает из своих треников и спортивных залов.
1: И это нам как бы посыл перед летом, надо что-то с собой делать.
0: Ну, кому-то посыл, а кому-то я лучше на диване посижу.
1: А кому-то, да, антипосыл.
0: Что касается Мелани Си, то она выпустила свой 9-й студийный альбом, называется «Sweat», то есть «Пот». Надо, естественно, намек на спортзалы, нужно пропотеть. И, как она заявляет, в этом новом альбоме она решила вспомнить те рейвы, на которые она ходила в 90-е годы, которые она так обожала, особенно группу «The Prodigy». Ну и, говорят, в альбоме вы что-то из этого найдете обязательно.
1: Также в интервью Мелани признавалась, что при создании пластинки вдохновлялась клипом Оливии Ньютон-Джон «Физикал» и тренировками Арнольда Шварценеггера.
0: Ну, это здорово, действительно. Все, кто ходит в спортзал, говорят, знаешь, Арни. Арни, конечно.
1: Мне кажется, с 90-х многие вспоминают тренировки Синди Кроуфорд. Мне недавно попалась, но она, конечно, красотка. И не знаю, сколько там спорта, но секс и эстетика на уровне.
0: А что касается Шварценеггера, какой твой любимый фильм с участием Арнольда Шварценеггера?
1: Почему-то сразу вспомнилась «Красная жара», но нет, нет.
0: Нет, ну там цитаты. Какие ваши доказательства? Хулиганы.
1: Просто там он очень запоминающийся.
0: Да.
1: Мне очень нравится вся трилогия «Терминатор». Там даже есть и ответвление.
0: А ты думаешь, это трилогия? Но именно с его участием.
1: Именно с его участием, да. Мне нравятся все три. Я просто фанат «Терминатора». С его участием.
0: А вот если выбирать из этих трех?
1: Если выбирать из этих трех, хороший вопрос какой. На самом деле, мне очень понравилась третья часть. Я на нее не ставила совершенно. Она же снята была в 2000-х годах.
0: Ну да.
1: И все подумали, как можно переплюнуть Джеймса Кэмерона со вторым «Терминатором». Это же было просто феноменально с точки зрения компьютерных технологий и всех вот этих вот фишек спецэффектных.
0: Да.
1: Но третий «Терминатор», он был хорош в плане сюжета. Это нонсенс. Сейчас, чтобы в фильме был интересный сюжет, редкость.
0: Я вот третий «Терминатор» совершенно не помню. Второй помню. Я очень хорошо, когда впервые посмотрел первого «Терминатора». Но это очень мощно, конечно, по тем временам. У меня был видеомагнитофон. Вот, поэтому ко мне многие приходили, к моим родителям приходили. И из-за того, что у нас был единственный, наверное, на районе и среди знакомых видеомагнитофон, поэтому они приходили, и я раз, 60, не меньше, поменьше, наверное, раз 50 смотрел фильм «Командо». Поэтому «Командо» — это мой самый любимый фильм с участием Арнольда Шварценеггера, где он все время с бревном идет по лесу.
1: Да-да-да.
0: Это просто... А вторым фильмом на этой видеокассете, как раз была фильм «Кобра» с Сильвестром Сталлоне.
1: Ого!
0: Да, и поэтому фильм «Кобра» тоже один из моих любимейших. А что касается Шварценеггера, то у меня второй любимый фильм — это «Правдивая ложь». Вот,
1: конечно.
0: Я могу его бесконечно смотреть.
1: Это Кёртис, да.
0: С любого абсолютно места. Вот, и как они танго танцуют. Это очень мощный фильм, конечно, это просто замечательно. Что касается Шварценеггера, мы сегодня с тобой еще будем говорить про Мэтт Гала. Вчера мы говорили, какой-то парень интересный, а потом говорит, это же сын Шварценеггера.
1: Я не помню, в чем он был. Ну, неважно, в чем он был, он красавчик.
0: Да, это правда. Мы идем дальше от Мелани Си. Мелани Си, ты крутая. А теперь к крутым девчонкам из нашего времени. Зара Ларсон и Pink Panthers. Мы про них уже с тобой говорили, когда они в нашем эфире исполняли песню свою самую популярную, сейчас Stateside. А теперь Зара Ларсон переиздала свой альбом прошлого года, который назывался Midnight Sun. И теперь он называется, еще второе название, Girls Trip. То есть девчонки путешествуют. И там все те самые песни, которые были на первом альбоме, она теперь поет все эти песни в дуэтах. И вот дуэта с Pink Panthers — это Midnight Sun.
1: Хочется задать вопрос, может быть, риторически, будет ли от нее что-то новое, а не только переиздание, и, так сказать...
0: Рито-ора-рический.
1: И почивание на лаврах прошлого.
0: То есть ты тоже понимаешь, что она вот буквально артистка на один сезон?
1: Я просто понимаю, что Lush Life во всех хит-парадах вот сидит и не собирается никуда уходить, и я думаю, сколько это будет еще продолжаться.
0: Хороший вопрос. У песни Lush Life 2 миллиарда 304 миллиона прослушиваний.
1: Ого-го.
0: А это песня 2015 года. Вот и думайте. И, кстати, у нее есть еще одна песня за миллиард. Это дуэт с Clean Bandit Symphony 1 миллиард 917 миллионов.
1: Какие показатели мощные.
0: Это очень мощно. Я думаю, и песня совместная с Pink Panthers, ну, если не наберет там под миллиард, то тоже будет очень хорошо востребована. Слушаем прямо сейчас. Зара Ларсон, Pink Panthers и композиция Midnight Sun Girls Trip.
2: Понравилась песня? Не забудь проголосовать за нее в нашей группе ВКонтакте.

0: Реклама.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8 953 730 7215. 8 953 730 7215. Касимовская, ПОАТ-3.
2: Транспортная компания «ГУС-Логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории «С» и «Е». Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУС-Логист». Звоните 8 800 695 75. 8 800 695 75. Компания «ГУС-Логист».
3: Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на новый мясоперерабатывающий комбинат в городе Кораблино.
4: Мастеров цехов, обвальщиков, жиловщиков, грузчиков, упаковщиков-нормировщиков, операторов комплексной уборки.
3: Звоните 8 910 610 3312. 8 910 610 3312. «Русская аграрная группа».
5: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством. Стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей. Пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон. Спецодежда и медосмотр за счет компании. Жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42. 8 800 550 04-42. Группа компаний «Агротерра».
1: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
6: Ищите новый автомобиль? Стоп! Вы уже нашли отличное предложение. Специальные условия только в праздничные дни. Успейте купить свой новый Теннет со скидкой до 500 000 рублей и получите зимние шины в подарок. Только до 11 мая в Теннет Восток Авто на Московском шоссе 24. Звоните прямо сейчас. 3-7-310. 3-7-310. Организатор акции ООО «Восток Авто». Все об ее правилах и порядке получения подарков по телефону 8-49-12-3-7-310.
0: Телефон рекламной службы ДКР ФМ 27-02-94.
7: Хит-контроль на ДКР ФМ.

0: в программе «Хит-контроль». Джордан Джой с композицией «Don't kill the vibe», «Не убивай атмосферу». Джордан Джой – ирландская артистка, певица, композитор. Живущая в Лондоне, провела студенческие годы в Нью-Йорке, где изучала поэзию. Это я читаю то, что я нашел про нее. Это очень любопытно. Ее первый сингл под названием «Don't kill the vibe» отражает ее сложные отношения с этим городом, то есть с Нью-Йорком. А музыка Джордан Джой представляет собой синтез дрим-попа, инди-рока и позднего синти-попа, известного своей мягкостью и мелодичностью. Вдохновлением для нее послужили такие группы, как New Order, LCD Sound System и Yeah, а также долгие часы, проведенные в Нью-Йорке за чтением, и ночи, которые она проводила на музыкальной сцене Бруклина. Казалось бы, почему мы схватились за эту артистку, у которой всего лишь 108 тысяч прослушиваний у этой песни и 81 тысяча слушателей на Spotify?
1: Почему?
0: Потому что это дочь.
1: Чья?
0: Дочь.
1: Так.
0: Кстати, расскажу. Дочь.
1: Уже
0: лидера и вокалиста группы U2 Боно.
1: О.
0: До этого мы знали только сына, которого зовут Элайджа Хьюсон, а это Джордан Джой Хьюсон. Как оказалось, она на 10 лет даже старше, чем Элайджа, она 89-го года, и только сейчас уже в возрасте уже серьезном, 37 лет, она начала свою певческую карьеру. А что касается Элайджа, то мы знаем, что он лидер группы Inhale, которому несколько раз ставили себя в программе. Вот такие вот дела. Музыкальная семья, оказывается, у Бона.
1: Генетику не обманешь.
0: А он, наверное, только сейчас узнал, что у него дочь такая талантливая и такая певунья.
1: Подумал, ничего себе, почему ты скрывала?
0: Джордан, Джой моя, радость моя, что происходит? Давай мы тебе запишем песню. Что касается самого Бона, то у него 10 мая будет день рождения. То есть она сделала папочке подарок в честь его 66-летия.
1: Ну и очень это звучит модно, нежно и очень неплохо.
0: Да, и это тоже повлияло на выбор этой песни в нашу сегодняшнюю программу про новинки. Это действительно, это еще и новинка. А ты мне хотел задать вопросы, и я тоже хочу... Я просто некоторые детали упустил, то, что про тех артистов, которые мы с тобой обсуждали. Поэтому сейчас будем немножечко такой добой.
1: Так, я прочитала, пока звучали песни, интересную информацию. Хотела с тобой ее обсудить.
0: Да,
1: даже вот специально вот прижалась, чтобы сейчас ее выдать в эфир. Сведения имеются следующие. Мелани Си – единственная женщина-артистка, достигавшая вершины британского чарта в 4 разных ипостасях. Сольно, в дуэте, в составе квартета и квинтета. Вот квинтет я сразу сообразила, это Spice Girls.
0: Да, когда их было 5.
1: Так, квартет.
0: Потом квартет, когда их стало 4, когда ушла Джерри Халливелл.
1: А, первая рыжая ушла. Так,
0: да.
1: Дуэт.
0: Дуэт, это у нее совместная песня с вокалисткой TLC Лиза Left Eye Lopez. Песня у них 2000 года называлась Never Be The Same Again. И у этой песни всего лишь 62 миллиона прослушиваний.
1: Хотя она гениальная.
0: Гениально. Ну и сольная песня «I Turn To You».
1: «I Turn To You», да. Тут вот я сообразила. А вот с дуэтом что-то как-то не пошло.
0: Я осталось еще примкнуть к какому-нибудь трио. Это как история с группой «Take That». Их сначала тоже было 5, потом Робби Уильямс ушел, потом Джейсон Оранж ушел. Теперь их 3. Кстати, они скоро выпускают свой очередной студийный альбом. Поэтому тоже про Гарри Барлоу говорят. Сначала как в квинтете, потом у него и сольные песни есть, которые доходили до первого места. Но это любопытно. А что я еще хотел сказать по поводу Мадонны и нашей любимой
1: Сабрины
0: Карпентер. Вы знаете, в Британии есть, ну, во многих хит-парадах есть трендинг-чарт, то есть песни, набирающие популярность. И вот на данный момент они сейчас находятся всего лишь на 4 строчке в этом трендинг-чарте, поэтому не факт, что они даже, может быть, даже в первую десятку попадут в эту пятницу в Великобритании.
1: А пока еще, то есть только-только вышла песня, пока нет хит-парадной истории.
0: Да, он будет обновлен, будет в пятницу. А на первом месте находится Зара Ларсон с песней, которую мы с тобой уже послушали. Midnight Sun. На втором месте Элла Лэнгли. Choosing Texas, это мегазвезда из США, которая, кстати, вернулась на первую строчку в США. Я о чем я тебе говорил, спихнул с первой строчки Оливию Родриго с песней Drop Dead. А на третьем месте новая песня Алекса Уоррена Fine Place to Die. А и только потом Мадонна и Сабрина Карпентер.
1: Да, конкуренты у них, будь здоров.
0: Ну и что, в финале первого часа у нас еще одна дочка. На этот раз дочка Канье Уэста. North West. Она выпустила свой дебютный мини-альбом, который называется North Forever. То есть, North — это север по-нашему, фамилия у нее Запад. Поэтому Северо-Запад ее зовут. Поэтому Север навсегда. Вот, и у них, конечно, все в семье, но я напомню, что у нее мама — это Ким Кардашьян, и у них там тоже все с очень странными именами. Ну, такой Канье Уэст, он такой вот. Он теперь не Канье, он теперь просто Е.
1: Ну, он чудноватый,
0: он был Канье, а теперь он просто Е. А потом скажет, нет, мне нравится теперь будет Кань. Я теперь буду Кань.
1: А не, это не исключаю.
0: Но, как бы то ни было, на North West выпустила альбом, и как пишут он, а ей всего лишь 12 лет, что я сама все продюсировала, я сама все делала, сама все по... Ну... Поверим, наверное. Ну, так вот будем подмигивать друг другу. Конечно, я все сделала сама.
1: В 12
0: вот.
1: Лет.
0: Ну, и потом, действительно, и такой тут heavy metal сейчас будет у нас. Но, слава богу, он будет звучать всего лишь 1 минуту 41 секунду. Ну что, на North West, дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста, песня называется North Forever.
2: Контроль громкости.

0: Средства массовой информации ТКР ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ 6200306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: В Рязани 20 часов и 1 минута.
2: Партнер часа ПРИО «Внешторгбанк». ПРИО «Внешторгбанк». 35 лет. Заботимся о вас по-человечески.

0: ИО «Внешторгбанк ПАО». Лицензия Банка России номер 212.
1: ТКР ФМ представляет программа о новой музыке «Хит-контроль» с Денисом Кораблевым на ТКР ФМ.

0: Второй час программы «Хит-контроль» открыла Dua Lipa «End of an Era». То есть конец эпохи, конец эры. Мы с тобой в прошлом году обсуждали. Эра у кого-то закончилась, у кого-то началась. Именно с этой композиции, с третьего студийного альбома Dua Lipa двухлетней давности и начинается вторая часть «Дьявол носит Прада».
1: Ах, вот оно что! А я думаю, что за релиз? Почему? Как? Набираю и ничего не могу найти.
0: Именно с первых секунд идет по городу героиня Энн Хэтэуэй, Энди Сакс, и идет под песню Dua Lipa. Почему под эту песню? Потому что в песне рассказывается о том, как героиня встречает человека, способного изменить ее жизнь. Она готова перечеркнуть прошлое и открыть новую страницу. Это, ага. Это первое, нам, мне кажется, и единственное положительное, что есть во второй части.
1: А ты смотрел,
0: да,
1: что ли?
0: Да, я
1: уже
0: специально посмотрел. Пока в плохом качестве, но с хорошим переводом.
1: Так.
0: Ну, я просто, как и многие, не рекомендую вам вторую часть.
1: Прям совсем плохо.
0: Я сейчас найду комментарии от специалистов, и я действительно думаю именно так, как они написали. Просто действительно фильм сняли ради того, чтобы снять фильм. Мы сейчас хайпанем, через 20 лет это будет хорошо, это как история с Мадонной. Сейчас все будут раскупать это все. А начинается все с того, что она встречается с героиней Мэрил Стрип, Мирандой Присли, и Миранда говорит: «Здравствуйте, а вы кто?» Говорит, как -то? Она целый фильм прошлый работал на нее, и она не помнит, как будто она делает вид, что она забыла этого человека. Не просто она игнорирует ее, она говорит: «Я не помню». А потом, видимо, сценарист: «Нет, она не может не помнить, видимо, какой-то Альцгеймер, не может такого быть». Она сказала какая-то там фраза, что такое: «Я тебя помню, но я тебя забыла». Как-то вот так вот все. На самом деле фильм очень пустой. И мне кажется, если бы там было еще больше песен звучало в этом фильме, а в саундтрек, по-моему, песен 10 или 16 вошло, сейчас я уточню, вот, было бы интереснее смотреть, мы просто слушали музыку. А что касается Леди Гаги, которую тоже туда добавили, чтобы она действительно помогала продавать эту работу, или, скажем, поделку, потому что, ну, по-другому это не скажешь. Но это очень слабый фильм. Она появляется через 1 час 33 минуты, я специально посмотрел. С ней секунд 30 в гримерке разговаривают, а потом где-то в час 37 она выходит и поет пол песни своей, которую мы сейчас будем слушать. Все. То есть, как бы, а давайте включим музыкальный номер от Леди Гаги. А потом, по ходу действия, там еще звучит песня с Deutsche, которую она записала специально для этого фильма. И появляется, по-моему, и песня Glamorous Life, которую она тоже записала для этого альбома. Все.
1: Весь фильм ушел, получается, в пиар, в рекламу.
0: И мы всегда говорим, если отовсюду тебе говорят «нужно, нужно, нужно», ты уже понимаешь, что фильм, наверное, очень слабенький. И даже на Spotify, подключился к этой истории, потому что я открываю, я так говорю: «Вот вам, пожалуйста, трек-лист. О, Миранда выбирает эту песню, а Энн Хэтэуэй выбирает эту песню, а что выбираете вы?» Но мы выбираем, наверное, что-то другое.
1: Я расстроилась, если честно. Собиралась на этот фильм сходить. У меня были на него большие ставки.
0: Ты сходи, конечно. Фильм красивый, красочный, но абсолютно пустой.
1: Ты знаешь, я просто верю обычно рекомендациям окружающих меня людей, если они говорят, что это плохо и не стоит смотреть. Я действительно не хожу.
0: Нет, если ты просто хочешь расслабиться, то, пожалуйста, сходи. Ну вот, по части, вот если сравнивать мода, красота, картинка, музыка, я всем рекомендую сериал, уже 5 сезонов прошло, «Эмили в Париже». Вот это действительно в каждом сезоне есть что посмотреть и просто насладиться и атмосферой. А здесь ты просто думаешь: а почему она ее не помнит? А почему вот здесь вот это вот? А почему так вот произошло? Да, маленький спойлер. В этом фильме снимается еще Люси Лю. Она играет жену миллиардера, вот она разводится, и она никому не дает интервью. Все эти годы она никому не давала интервью. А Энн Хэтэуэй, она почему-то сразу же дала интервью. Она с ней договорилась, и Мэрил Стрип у нее берет интервью.
1: А еще была шумиха, что вроде бы там должна была сниматься Сидни Суини, ее где-то подловили, как она в вагончике выходила со съемочной площадки.
0: Ее вырезали.
1: А потом вырезали. Что это вот такое было, непонятно.
0: А может быть, Сидни Суини поняла, ее продюсеры, что фильм-то не очень. Хотя по продажам он уже практически отбил себя. И вот 100 миллионов в него вложили, и он уже все, там идет прибыль. Но по качеству хочется это посмотреть. Ну, не знаю. Ну, вы, конечно, посмотрите. Нет, один раз надо любой абсолютно фильм посмотреть, чтобы потом иметь представление.
1: Поддержать беседу, если
0: да,
1: что.
0: Да, чтобы действительно лучше это не смотреть. Давайте слушать. Леди Гага, та самая песня, которую она исполняет. И там целый прям номер ей, ну, пол номера, скажем. Песня называется «Shape of a Woman».
2: Хит-контроль на ТКР-ФМ.

0: Леди Гага и Shape of a Woman, саундтрек к фильму «Дьявол носит Прада». Вот я нашел рецензию. Итак, она из положительного... Как обычно, некоторые критики отметили, что продолжение сделано с уважением к оригиналу. То есть, когда нечего сказать, ничего. С уважением. Неплохо, наверное, да? И его поклонникам, а также похвалили стильную подачу и сильный актерский состав. Ну, это можно начать. Ну, сильный актерский состав. Ну, Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй. Сильнейший, там еще Леди Гага, ничего себе. Однако другие рецензенты сошли, что у сиквела нет четкой идеи, поэтому он выглядит как набор знакомых элементов без содержания. Также отмечалось, что сценарий поверхностен, а фильм почти покадрово копирует оригинал, лишь немного меняя детали.
1: Так и есть?
0: Конечно.
1: Жаль.
0: Те же яйца, только в профиль, как говорится. Но действительно, ты смотришь, думаешь, боже мой, ну это стыдоба, конечно. Столько действительно было разговоров про этот фильм, а ты сидишь и просто не получаешь удовольствия. Поэтому, если вы понимали, что у вас очень слабый сюжет, вы могли просто песен добавить гораздо больше. Что касается саундтрека, вошло в пластинку 13 хитов, и 4 из них не вошли в официальный релиз по какой-то причине. Среди них песня Мадонны «Vogue», она звучит в ремиксе «Bette Davis Dub». Также группа Post Animal, и впервые вижу такое название, Jamiroquai из песни Disco Kid, а также Гаэтано Доницетти, String Quartet, часть 17. Все. А что касается песен, которые здесь еще, опять, значит, Леди Гага Shape of a Woman, Леди Гага и Deutsche Runway, Леди Гага Glamorous Life, Dua Lipa End of an Era, Майли Сайрус и Британи Ховард, это с альбома как раз последнего Майли Сайрус Walk of Fame, Лэй Вэй, о которой мы с тобой говорили, с песней Mr. Eclectic, Оливия Дин с песней Nice to Each Other, Сиза, Рэй. Ну, в принципе, по саундтреку нормально. Всех звезд собрали. Ну и плюс еще самая молодая, задорная, ну как задорная, вкрадчивая. Пока я не слышал задорных песен, Сиена Спайро, которую она написала специально для этого фильма, Material Lover. И за это ей отдельное спасибо просто, потому что песня прекрасная. И, как мне кажется, они сейчас занимают одну и ту же нишу вместе с Оливией Дин. Такое что-то там soul, funk, вот такое интересное, преджазованное, интересное. Вот, и если уж мы заговорили про моду, искусство, ты посмотрела уже Met Gala 2026 года?
1: Да, конечно, пролистывала все. Но невозможно было пройти мимо, Денис. Мне кажется,
0: да.
1: Все соотечественники с утра пораньше сидели.
0: Я вчера даже не стал футбол Лигу чемпионов смотреть вплоть до второго тайма. И мы смотрели 2.5 часа, то, что выложили на Ютьюбе официально. Ну и мы были разочарованы, потому что там из как бы официальной части вырезали Сэма Смита, не показали Риану, не показали Чарли XCX.
1: А вы смотрели, подожди, видео, как они заходят, проходят.
0: Конечно, да, как они, как Сомбр в очереди стоит, потом как он выходит на эту лестницу.
1: А, я-то просто картинки фотографии не стала.
0: Нет. Мы все это смотрели, да, с комментариями, это очень даже интересно было.
1: Кто тебе понравился больше всех?
0: Ой, я не знаю, как ее зовут, как я выяснил, это какая-то олимпийская чемпионка из США, у нее было из мыльных пузырей сделано платье.
1: А, что-то я такое видел, да-да-да.
0: Она еще такая красивая, очаровательная, и они прям вот так вот мыльные пузырики, так вот прям, ну, это очень оригинально, круто сделано. Мне очень понравилось, кстати, Кэти Перри. Такая загадочная, открывает это свое лицо.
1: Да.
0: А, это Кэти Перри. Нет, это здорово. Вот. А что касается образов, кто говорит, ой, ну Бейонсе. Ну, Бейонсе опять дорого-богато. Ну, я не знаю.
1: По поводу Бейонсе говорили, ну, в каждой стране должен быть свой Филипп Киркоров.
0: Это правда. Вот. И то же самое все говорят, о, Риана. Ну, Риана была просто безобразная.
1: Ну, ничего образ... особенного по сравнению с предыдущим.
0: Муж выглядел гораздо лучше, чем Риана в этом образе.
1: Муж у нее вообще стиляга невозможный.
0: Ну и, кстати, мужские образы были очень хороши. Мы уже говорили с тобой про сына Арнольда Шварценеггера, Патрик Шварценеггера, ну и там многие другие, которые были появлялись. О, участницы Blackpink, Лиса, прекрасная. Но моя самая любимая, это, конечно же, Розе, блондиночка.
1: Я ее не видела, сейчас буду тоже искать.
0: Она фотографии. Даже интервью давала, очень очаровательно. Поэтому очень хорошо, фриков практически не было.
1: К- кроме это Сэма тоже... Смита.
0: Это, ну, он,
1: он отвечает за фриков.
0: Он очарователен. Жалко, не было Тедди Свимса. Ну что, слушаем. Сиена Спайро. И песня написана специально для второй части «Дьявол носит Прада». «Modern Lover».

0: Реклама.
1: Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на современных мегафермах в Рязанском и Пронском районах.
2: Заведующего хозяйством, сотрудников инженерного состава, менеджеров по кормам и молоку, зоотехников, слесарей, механизаторов, водителей категории «Б».
1: Звоните 8 910 627 70 98. 8 910 627 70 98. «Русская аграрная группа».
3: Группа компании «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
4: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки — село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел: 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
0: Телефон рекламной службы ДКР ФМ 27-02-94. Народный контроль.
5: В программе «Хит-контроль» мы продолжаем обсуждать Мэтт Гала. Я вот нашел ту самую артистку, которая мне больше понравилась, с мыльными пузырями. Олимпийская фристайлистка Эйлин Гу появилась на красной дорожке Мэтт Гала в эффектном коротком платье, созданном из 15 тысяч стеклянных пузырьков. Во время ее выхода из платья вылетали настоящие мыльные пузыри. Внутри были спрятаны микропроцессоры, которые управляли сжатым газом и таймингом, выпуская пузыри вокруг нее по заданной последовательности.
6: А шеф-редактор новостей Ангелина Витковская сказала мне, что ей больше всего понравился образ Мадонны. Она сказала, что вот этот вот корабль на голове, вот это сооружение, все это было действительно посылом какого-то художественного произведения.
5: Ну, это нужно было, конечно, обсуждать и как бы и объяснять, что это значит. Вот, нам что-нибудь попроще, наверное. Потому что действительно многие артисты заморачиваются, что вот я вот это, вот, значит, мой костюм символизирует именно вот это. Ну а почему бы, в принципе, нет? Ну, Мадонна, да, действительно, сколько там, 6 парней ходили и, значит, несли это платье, помогали ей перемещаться. Поэтому, ну, почему бы и нет, действительно. На самом деле было очень красиво. Так вот смотришь и прям успокаиваешься после напряженного рабочего дня. Это здорово. Ну что, Анна, идем дальше. Прямо сейчас внезапно для поклонников Натали Имбрули. У нее скоро выйдет новый альбом.
6: Вот это вот так вот. Внезапно, действительно.
5: Вот это внезапно. Альбом будет называться «Алгоритм». И он запланирован, релиз этого альбома, на 4 сентября. Но почему бы и нет? И тем более, что она уже целых 5 лет не выпускала пластинок. В 21 году у нее была пластинка под названием «Firebird». И вот теперь с нового альбома она выпустила песню «Upside Down» вверх тормашками. У нее эта песня пока, ну, совсем практически нету. 69 тысяч прослушиваний для такой артистки, как Натали Имбрули. Ну, просто все уже забыли, кто такая Натали Имбрули. Как мы говорим, кто такие Spice Girls, кто такая Натали Имбрули. А я вам скажу, у нее сейчас 8 906 тысяч слушателей на Spotify. Но у нее была самая прослушиваемая песня, соответственно. Песня называется «Торн». 97-го года. У нее 1 миллиард 128 миллионов прослушиваний. В 97-м году номер 2 в Британии и Австралии. Номер 42 в США. Потому что она не выпускала, я уже рассказывал эту историю с Don't Speak песней группы No Doubt, потому что нужно было официально выпустить на физическом носителе. Запустить не на радиостанции, а вот чтобы в магазинах продавалось. Вот тогда пойдет в ход 100. Сейчас в ход 100 может все что угодно попадать.
6: А почему же она не выпустила?
5: Выпустил, но слишком поздно. Потому что за это время песня пока она не выпускала, поэтому в итоге она дошла до 42 места. Песня стояла 11 недель в США в Pop Airplay Chart, то есть это поп-радиостанции, значит, радиоэфир. 14 недель Adult Pop Airplay Chart, то есть это на

0: взрослых радиостанциях и 11 недель в радио, простом, обычном радиочарте.
1: На первом месте?
0: На первом месте. 11, 14 и 11 недель. И только после этого говорят, что же мы такие дураки, не выпустили официальный сингл. Они выпустили, и он уже надоел всем, но он уже 14 недель
1: упущен
0: в чарте.
1: Момент.
0: 42, 42 место. То же самое было с песней Don't Speak, Crop No Doubt. Они ее сначала в США не выпускали, когда выпустили, она была не слишком высоко уже в хит-параде. То же самое с песней Iris, Goo Goo Dolls. Когда они выпустили, было уже слишком поздно. Та же самая история и с Натальей Имбрули, и песней «Торн». А песня, конечно же, легендарная. Мы все помним, до сих пор песня крутится на всех российских радиостанциях, ну, которые крутят песни из тех самых времен. Прямо сейчас мы слушаем новую песню Натальи Имбрули и ждем ее новый альбом «Алгоритм». Натальи Имбрули и «Upside Down».

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер программы – компания «Шацкий арболит». Арболитовые блоки – это экологичный, долговечный, надежный строительный материал для вашего дома с прочностью бетона и теплом дерева.
2: В эфире ДКР ФМ новости, в студии Турал Акберов. Здравствуйте. В преддверии Дня Победы мошенники активизировали новые схемы обмана ветеранов и их родственников. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани. Аферисты звонят, представляются волонтерами, соцработниками, сотрудниками соцфонда. Их цель – любыми способами получить доступ к госуслугам и банковским картам. В частности, злоумышленники рассказывают о якобы персональной выплате к празднику. Для ее зачисления они просят назвать код из СМС. Министерство образования Рязанской области опровергло информацию о запрете иностранной музыки в школах. Комментарий размещен на странице ведомства во ВКонтакте. По словам Минобра, сообщения, которые появились в СМИ, не соответствуют действительности. В посте уточнили, что в каждой школе решение принимается коллегиально с участием педагогов, администрации учреждения и родителей. Напомню, ранее появилась информация, что в одной из рязанских школ запретили иностранную песню для последнего звонка. В Рязани 8 и 9 мая изменится схема движения и парковки транспорта. Это связано с проведением в городе мероприятий, посвященных Дню Победы. Как сообщает пресс-служба мэрии, существенно расширится зона, где запрещена парковка частного транспорта. Также будет перекрыто несколько участков улиц. Более подробно с информацией можно ознакомиться на официальном сайте горадминистрации. Россияне стали реже ездить за границу. По данным Союза профессионалов туриндустрии, с начала года выездной поток снизился примерно на 20%, об этом пишет Prime. Среди причин эксперты называют напряженность на Ближнем Востоке, сложности с визами и подорожание перелетов. Туристы стали осторожнее выбирать направления и чаще смотрят не только на страну, но и на общую стоимость поездки, прямые рейсы, простые визовые правила и удобную дорогу. Отмечается, что до конца года спад может усилиться еще примерно на 10%.
0: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Рязани к этому часу плюс 22 градуса, на улице ясно, ветер северо-западный, слабый, до 2 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Рязанской области местами пройдет кратковременный дождь, ночью температура воздуха понизится до плюс 9, а днем вновь ожидается жара до плюс 30. Это все новости к этому часу, услышимся в 21.30. Турал Акберов, информационная служба ТКРФМ.
0: Хит-контроль на ТКР-ФМ.

0: Правильно, хит-контроль, Холзи, говорится, Lessons. Но прежде чем перейдем к разбору ее нового альбома, точнее, делюкс-издания, мы же вроде говорили, Мелани Си, альбом, все хорошо, но самое главное, мы не сказали, что в первый же день эта песня, точнее, ее альбом, Sweat, дошел до первого места в мировом чарте iTunes. Хотя бы один день, но он возглавлял мировой чарт по популярности.
1: Это все-таки знак.
0: Да, и новая пластинка группы Foo Fighters. Она в течение 5 дней стояла во главе мирового iTunes-чарта.
1: А то я иногда думаю, может быть, только мне нравятся Foo Fighters. А
0: нет, фуфайки нравятся. Почему их не зовут фуфайками?
1: А мне кажется, фуфарики. У нас бы прижилось, да?
0: Конечно. Пойдем на концерт, да. Киша, и там она разгревает их фуфарики. Вот это было бы интересно,
1: или
0: да?
1: Или фуфайки.
0: Foo Fighters на разогреве группы Король и Шут.
1: Ну, Короля и Шута нет, поэтому уже не получится.
0: А Foo Fighters есть.
1: А Foo Fighters есть.
0: Ладно, что касается Холзи, то в 2024 году она выпустила альбом, который назывался The Great Impersonator, Великий Имитатор. Пластинка даже дошла до второго места в США. И вот на этой неделе она выпустила делюкс-издание этого хита. Точнее, ну, естественно, хит-хита.
1: Имеется в виду альбом.
0: Да, альбом в альбомных масштабах. Там появилось несколько новых песен, среди которых песня Lessons. Песню эту вместе с ней сочинял и продюсировал Грег Кёрстен, человек, который сделал большой звездой Адель. Угу. Которая на днях исполнилось 38 лет. Мы Адель знаем чуть ли не 100 лет, а ей всего лишь 38 лет. Как такое может быть? Мы стареем, а Адель всего лишь 38 лет.
1: А я наоборот думала, что ей меньше, потому что я помню вот это вот 25, и как-то вот у меня, что она всегда юная, ей всегда как-то 25.
0: А, ну, ты думала, минус. Она выпустила альбом 30, и ей всего лишь 30. А я на самом деле, она, друзья, она обманывала вас, ей 38 лет.
1: Я буквально 25, значит 25 лет, 30, значит 30.
0: Какая-то наивная. Что касается Холзи, у нее 52 миллиона слушателей ежемесячных, она занимает 64 место во всем мире по прослушиваниям.
1: Это ничего себе результат.
0: А не скажу, что она прям везде мелькает, и все говорят там Холзи-Холзи, а на самом деле у нее огромное количество ее восторженных поклонников. И у нее есть большая песня, которую мы все очень знаем, она у нас есть тоже в эфире, 2016 года, называется «Closer», записанная вместе с The Chainsmokers.
1: Угу.
0: 3 миллиарда 705 миллионов.
1: Круто.
0: 12 недель на первом месте в США.
1: Я помню, да, она стояла эту песню все время.
0: Бесконечно долго, да.
1: И мне она сначала вообще не нравилась,
0: да.
1: Но когда какой-то большой хит, его же везде крутят, ну, да. Он начинает звучать отовсюду, и я спустя пару недель подумала, а что-то есть в этом.
0: Я даже знаю, почему она нам с тобой изначально сначала не нравилась.
1: А, тебе тоже не понравилось?
0: Потому что мы с тобой взрослены на песне The Chainsmokers хэштег selfie. И там была мощная, танцевальная, просто забористая композиция, а здесь та-та-та-та-та-та-та.
1: Тянучка какая-то, да.
0: Да, а когда действительно ее показывали отовсюду, везде, ты такая, ну, симпатичная, симпатичная песня. Ладно, говорим дальше про еще один делюкс-альбом. Это переиздание альбома Луи Томлинсона. Только он недавно выпустил свой очередной студийный альбом. 1 мая у него вышел делюкс. Туда вошло несколько новых песен. Раз, два, три. Три новых и раз, два, три, четыре. И все остальное. И 6 песен демо-версии, которые не вошли в альбом. И ты знаешь, я их все послушал. Мне все понравилось.
1: Все-все?
0: Абсолютно. Вот не знаю, я либо был в таком
1: благостном
0: настроении, что мне абсолютно все понравилось. И для этой программы я хотела нам послушать и представить совершенно другую песню, она называется «The Answer». Она такая больше похожа на Луи Томлинсона, но Луи Томлинсон для раскрутки второй части своего альбома, для делюкса, выбрал песню под названием «The Observer» — «Наблюдатель». И я подумаю, а кто я такой, что я буду как бы перечить выбору и продюсеров, и самого артиста. Поэтому мы сейчас будем слушать песню «The Observer». Она пожестче, погромче. Конечно, не так громко, как у дочери Канье Уэста. Но как бы то ни было, это симпатично. И что касается этой песни, «Наблюдатель». Да, у него была песня «Им
1: Пусто»,
0: «Самозванец». Такая жизнь замечательных людей. Но почему бы нет? Давайте слушайте. Ну и потом, если у вас будет возможность, обязательно послушайте целиком всю пластинку Луи Томлинса. И то, что было изначально, и то, что он сейчас добавил для альбома. Луи Томлинсон и композиция The Observer.
2: Контроль громкости.

0: Реклама. На ТКР ФМ.
1: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей, КИП-ИА и прочих специалистов.
2: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
1: Завод «Эластик» в поселке Лесной. Звоните 202-555. 202-555.
3: Армавир, ортопед, айболит, арбалет.
4: Некоторые вещи нельзя забывать. Арбалит. Инновационные блоки от компании «Шацкий арбалит». Экологичный, экономичный, долговечный строительный материал. Прочность бетона, тепло дерева. Подробнее на arbalit62.ru. Звоните 8-915-618-81-44.
3: Арбалит.
4: «Шацкий арбалит». Сделано по ГОСТу.
5: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
6: Региональная выплата – 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту. Защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи 25 36 29 25 96 99. Возрастные ограничения 16+.
7: Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
8: Возрастная категория 16+.
0: Телефон рекламной службы ТКР ФМ 27-02-94.
9: Хит-контроль на ТКР ФМ.

0: программе Hit Control. Madian Slay 3 Fire Away. Madian — это французский музыкант, диджей, продюсер, известный своим уникальным стилем в жанрах хаус, электропоп и дабстеп. Настоящее имя — Уго Пьер Леклер, 94-го года рождения. Прекрасный парень, будем его изучать. Я вот к своему стыду только сейчас с ним столкнулся на этой неделе, потому что у нас песня находится в горячей ротации, такая РФМ. Я потом начал изучать творчество этого артиста и выяснил, что в 19-м году он своей пластинкой, второй студийной, Good Faith, номинировался на Грэмми.
1: Вот это да!
0: Вот это тебе артист из Франции. В 21-м году он претендовал лучший электронный альбом, но там награду в тот вечер забрала Кейт Ранада с пластинкой «Буба». А Кейт Ранада, я продолжаю, как бы цепочка такая, на гаитянско-канадский диджей-продюсер, на его счету две Грэмми и 10 номинаций. И в тот же год как раз он победил именно в двух номинациях. Вот у него было 10 номинаций, а вот именно в тот год, когда номинировался Madian, он и забрал лучший, естественно, электронный альбом и лучшую танцевальную запись с треком 10%. На вокале там была Келли Ушис. И кроме того, он еще был номинирован как лучший новый артист, Кейт Ранада. А победила тогда Меган Ди Стеллион. Вот такая цепочка выясняется. А после этого, после 19-го года, естественно, его все заметили, как в этом году заметили все Зару Ларсон, и стали его приглашать. И в 2020 году он продюсировал диск Леди Гаги, точнее песню 9.1.1 на альбоме «Кроматика». А в, в том же 20-м году у него вышел клип на песню «Miracle», а в главных ролях снялись Лена Хиди и Мэйси Уильямс из «Игры престолов».
1: А потом что с ним случилось? Куда-то пропал?
0: Никуда он не пропадал. Вот у него 26 июня выходит третий студийный альбом «Victory». И вот в поддержку этого альбома у него выходит новая песня.
1: И я знаю, что он на Коачелле в этом году тоже выступал, на какой-то сцене.
0: На Коачелле кто только не выступал, включая Слейтер. Мы с тобой уже ее обсуждали. Скажу откровенно, в первый уикенд мне совершенно не понравилось ее выступление. Мне показалось, какой-то звук был какой-то очень сырой, и практически было невозможно узнать песни. А вот во второй уикенд я тоже зашел, посмотрел, дружин, ну, не может такого быть. И мне понравилось. Симпатично, но не так мощно, как выступали, в частности, та же самая, не знаю, ну, Charli XCX или на этой же сцене. Ну, она, Charli XCX на главной сцене выступала, а вот за год до этого Lorde на этой же сцене выступала, и мне понравилось гораздо больше, чем Slater.
1: А Slater, я наконец-таки дошла потихонечку до ее альбома, начала слушать, ну, это просто обалденно.
0: А клипы, посмотри.
1: Клипы вот не дошли пока руки.
0: Вот, поэтому переходи на клипы, это
1: и
0: тоже
1: тогда
0: будет...
1: все погибну?
0: Тебе очень понравится. Ну что, друзья, на финале программы, как обычно, мы будем вспоминать, что-то случилось в мире музыки когда-то, именно в этот самый день, 6 мая 96 года, американская группа Backstreet Boys выпустила свой дебютный студийный альбом Backstreet Boys. Пластинка дошла до первого места в 7 странах мира, включая Канаду и Германию, отправила в чарты 5 синглов. We've Got It Going On в 95 году, 3 место в Британии, 4 в Германии, 5 в Нидерландах. I'll Never Break Your Heart в 96 году, 3 место в Нидерландах, 8 в Британии. Get Down, 96 год, номер 3 в Нидерландах, 5 в Германии. Quit Playing Games With My Heart, 96 год, номер 2 в США и Великобритании. Ну и Anywhere For You, баллада, 97 год, номер 3 в Германии. На сегодняшний день во всем мире продано почти 5 миллионов экземпляров диска Backstreet Boys. Ну и самое интересное для меня была новость. Мне нравится. Вот я про Backstreet Boys все знаю. Я большой поклонник. У меня все пластинки есть на компакт-дисках группы Backstreet Boys, начиная с самого первого. Этой пластинки нет на Spotify.
1: Вот самый первый?
0: Самый первый. А почему?
1: Почему?
0: Объяснение очень простое. А, потому что... Что про это пишут? Значит, было переиздание первого альбома 96 года, которое было выпущено в США 12 августа 97 года. Сборник включает 6 треков из дебютной пластинки группы и 5 композиций со второго студийного альбома Backstreet Boys. Оба альбома представлены одновременно, имеют похожие обложки, но разные названия. Эта версия стала первой выпущенной в США, где предыдущие работы группы ранее не сдавались. То есть они просто выложили американскую версию, где было, значит, с первого альбома 5 треков, со второго, по-моему, 6, и считают, что это дебютный альбом группы Backstreet Boys. Но это не так. Поэтому, друзья, ищите оригинальную версию, там, по-моему, 13 песен, поэтому ищите недостающие песни. Они прекрасны, как и группа Backstreet Boys, которая записывала свой самый первый альбом в Швеции. И их продюсировал Макс Мартин. которого мы тогда впервые так громко и узнали его имя. Поэтому, друзья, в самом финале самый первый дебютный сингл группы Backstreet Boys «We've Got It Going On» за дебютного альбома Backstreet Boys. С вами был Денис Кораблев.
1: Аня Ларина.
0: Завтра обязательно будет подкаст. Ну а в финале этого часа Backstreet Boys. 30 лет спустя. We've Got It Going On.
2: Герои вчерашних дней.

0: Средства массовой информации ТКР-ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ-62-00306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: В Рязани 21.00.
2: Партнер часа – Черри-центр «Регион 62» на Куйбышевском шоссе 51.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
0: ТКР ФМ.

начале этого музыкального часа в эфире ТКРФМ Джон Ньюман и произведение «Мэри Гоу». Ну и свежие новости из интернета. Продавщица украла 700 лотерейных билетов на 400 тысяч рублей из своей торговой точки. Ничего не выиграла и попалась. Теперь ее ждет законное наказание. О чем это говорит? О том, что количество не означает качество. И сколько не скупай лотерейных билетов, если тебе не судьба, то не судьба. Вот слава богу, Джон Ньюман, который в начале этого часа прозвучал, тоже понял, что... Количество не значит качество, выпускает песни редко, но, на мой взгляд, метко. Еще раз повторю, название трека в начале этого часа «Мэри Гоу». Всем здравствуйте. Теперь единолично уже за пультом и у микрофона Аня Ларина. Денису Кораблеву говорим «до свидания». Ну и, конечно же, ждем всегда в студии и в программе «Хит-контроль» в частности. Впереди у нас Тедди Свимс, Дуа Липа и кое-кто еще.

Это Гарри Стайлс в эфире ТКРФМ и песня под названием «American Girls». На этой неделе в хит-параде ТКР-20 песня занимает 14-ю почетную строчку. Почему говорю почетную? Потому что песня такая классная, что какое бы место она ни заняла, мне кажется, это достойно. Но в глубине души хочется, чтобы было выше, потому что Гарри Стайлс талант, потому что он не похож на других, ну и потому что он делает классную музыку. Поддержать песню можно и нужно, сделать это реально в нашей группе ВКонтакте, либо на сайте tkr-radio.ru. Не пропустите новый выпуск нашего хит-парада в пятницу в 16:00.

0: Реклама.
1: Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на новый мясоперерабатывающий комбинат в городе Кораблино.
2: Мастеров цехов, обвальщиков, жиловщиков, грузчиков, упаковщиков-нормировщиков, операторов комплексной уборки.
1: Звоните 8 910 610 3312. 8 910 610 3312. «Русская аграрная группа».
3: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством, стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей, пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон, спецодежда и медосмотр за счет компании, жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42, 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
1: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей, КИП-ИА и прочих специалистов.
4: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
1: Завод «Эластик» в

Средства массовой информации ТКР-ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ-620306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.

Наступит день, и мы будем вспоминать об этом времени с улыбкой. Наступит час, когда люди вокруг станут другими. Наступит мгновение, и нашими сердцами завладеют машины. Но пока мы живы, музыка будет звучать в нас сумасшедшей силой. Володя Вирус и Сергей Селектор представляют «Шлягеры танцплощадок 21 века».

Средства массовой информации ТКР ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ 620306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет. Новый час. Новая песня. На ТКР ФМ.

сердце ты уходишь, а я остаюсь. И сто причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

0: Парад ТКР-20. Тройка лидеров этой недели.
1: На третье место с 9-го взлетает Teddy Swims с хитом «Mr. Know It All». С первого места на второе опускается «Сомр» с композицией «Homewrecker». Двадцатки становится Фелисия с песней «My System». Голосуйте за свои любимые композиции на официальном сайте ТКРФМ и в нашей группе во ВКонтакте. Итоги недели, как обычно, подведем в пятницу в 16 часов.

Следуй за музыкой. ТКР-ФМ.

Это было, это есть и это будет. Хит на века на ТКР FM. My boss walk jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city. This is Jam.

0: Не наступи в лужу. Музыку слушая. ТКР ФМ.
1: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

твоей девушке понравится. ТКР FM. Спустя.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.